0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается в ближайшие часы переменная облачность, днем облачная с прояснениями. Погода преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 1 до 6 градусов тепла, местами заморозки до 0 минус 2. Днем по области будет плюс 9-14, в Витебске плюс 11-13. Прогноз предоставлен облгидромета.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

все пройдет после пяти. Ты скажешь, лучше не звони. Снова по венам кровь кипит. Я тот, кто злится, но...

0: В Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В ближайшие часы местами туман. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 9-14, в Витебске плюс 11-13. Прогноз предоставлен облак гидромета.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В ближайшие часы местами туман. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 9-14, в Витебске плюс 11-13. Прогноз предоставлен облгидрометом. Радио Витебск. Утро твоего
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В ближайшие часы местами туман. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 9-14, в Витебске плюс 11-13. Прогноз предоставлен УБУЛО «Гидромета».
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В ближайшие часы местами туман. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 9-14, в Витебске плюс 11-13. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слышишь мою песню на радио Витебск.
1: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В ближайшие часы местами туман. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 9-14, в Витебске плюс 11-13. Прогноз предоставлен облгидро.

Радио Витебск. В ритме твоего города.

этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Реклама. Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В ближайшие часы местами туман. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 9-14, в Витебске плюс 11-13. Прогноз предоставлен УБУЛО Гидромета. Радио Витебск. Утро твоего
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 7 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Новые возможности для бизнеса рассмотрели в Кении зампредседателя Белорусской торгово-промышленной палаты Елена Малиновская и президент Кенийской национальной палаты торговли и промышленности Эрик Рутта, сообщает Белта. Руководство Беларуси придает большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества со странами Африки, отметила Елена Малиновская. Белорусская торгово-промышленная палата готова содействовать налаживанию деловых контактов между белорусскими компаниями и деловыми кругами Кении. Она также пригласила руководство Кенийской палаты посетить Беларусь в следующем году. Предложено организовать двусторонний бизнес-форум и посещение предприятий, представляющих интерес для кенийских фирм.
0: В мире.
1: Американская оборонная компания Lockheed Martin рассматривает возможность производства ракет-перехватчиков ПАК-3, которыми оснащаются зенитно-ракетные комплексы Патриот для Украины на территории Европы, заявил вице-президент компании Джейсон Рейнольдс, пишет РИА Новости. По его словам, речь может идти о выпуске более дешевой модификации снаряда ПАК-3 Ace вместо высокотехнологичной ПАК-3 МСИ. Рейнольдс допустил, что производство могут наладить в соседних с Украиной странах с последующей передачей готовых изделий Киеву. В будущем компания рассматривает вариант переноса производственных цепочек непосредственно на украинскую территорию. Одна из первых монет, выпущенных монетным двором США во времена президентства Джорджа Вашингтона, продана на аукционе почти за 3 миллиона долларов, сообщает РИА Новости. Монета в 5 центов 1792 года была продана на аукционе Heritage. В ходе торгов этот великолепный экземпляр из коллекции Рональда Фирмана прошел через 66 ставок и достиг рекордной цены в 2 миллиона 298 тысяч долларов, говорит в сообщении аукционного дома. Данная монета названа одной из самых исторически значимых в американской нумизматике. Прежний рекорд аукциона для монет аналогичного достоинства, установленный в 2013 году, был перекрыт более чем в два раза. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья зарплатой 1400-1600 рублей, слесарь-ремонтник зарплатой 2000-2200 рублей, водитель погрузчика 1470-1650 рублей, машинист бульдозера 2000-2300 рублей. Телефон отдела кадров 22-76-08-29-829-47-68. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду, преимущественно без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 9-14, в Витебске плюс 11-13. Прогноз предоставлен облгидрометом.
2: Радио Витебск, утро твоего города.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
4: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».
5: Это слушает весь мир.

0: будет шоу на Радио Витебск.
1: Доброе, бодрое, праздничное утро, дорогие наши друзья. Поздравляем с Днем Матери всех причастных, всех замечательных, невероятных, прекрасных, любимых мам. Вот знаете что, желаем, чтобы каждый день ваши дорогие, любимые дети нашли повод порадовать вас, невероятных, прекрасных и любимых наших мам.
2: Ну и знаете, как мама говорил, порадовать вас действительно приятностями, а не тем, вот что они что-то успели натворить, что-то там вроде бы и веселенькое. Вроде и посмеяться хочется, но как-то страшновато. Вот нет, чтобы таких моментов не было, чтобы всегда было только радостно, чтобы вам давали выспаться, чтобы вы могли позволить себе немножечко отдохнуть, чтобы все в этот день, хотя бы в этот день, было для вас, а ваши детки всегда вас радовали, были счастливы и здоровы, потому что для мамы нет ничего важнее.
1: Абсолютно. Для нас же нет ничего важнее, чем дарить вам классные, яркие эмоции и, конечно же, призы, подарки, что тоже мы с удовольствием сделаем в этот день. В это утро, уже начав вот с самого-самого первого часа нашего «Разбудит шоу». Микрофон Влад Кузьмин, Настя Гордеева. «Разбудит шоу».
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу».
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Радио для тебя.

0: Белинвестбанк Бай.
1: И по телефону 146.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: друзья, если пока не знаете, что же подарить своим дорогим любимым мамам, можно вот задуматься над тем, чтобы сходить к нашим друзьям в сеть магазинов «Латория». Ну а пока их магазины вот с утра пораньше, я уверен, что еще закрыты, можно и по-другому поздравить.
1: Конечно, можно. Слова дорогого стоят, друзья. Поэтому я предлагаю прямо сейчас начать поздравлять любимых мам. Но поздравлять будем не только мы, но и как раз-таки наши друзья сеть магазинов «Латория». Любимые мамы, «Латория» вас поздравляет. Всего вам хорошего в жизни желает. Всегда улыбайтесь, никогда не грустите. Счастливо, милые, вы только живите. Вот такие замечательные теплые слова с утра пораньше отправляются к абсолютно каждой мамочке.
2: Это слушает весь мир.

0: друзья, и все мы знаем, у кого самые сильные чувства, кого сегодня надо любить, ценить и уважать, да и, кстати, не только сегодня, но и каждый день, это, конечно же, наших мам. Поэтому еще раз поздравляем всех мам с праздником. Ну, а что касается таких, знаете, ваших поздравлений, у нас есть классное предложение.
1: Да.
0: Уверены, просто уверены, что есть дети, которые хотят поздравить своих мам, которые прямо сейчас двигаются в школу, например, и не знают, как сказать. Есть папы, которые очень хотят поздравить своих жен.
1: Да.
0: Это однозначно факт. Поэтому мы предлагаем писать сообщения нам.
1: Абсолютно верно, друзья. Да и не только дети, которые едут с утра пораньше в школу. Ведь ребенок для мамы — это тот человек, которому и 10, и 20, и 30, и 40 лет. Поэтому, друзья, сколько бы вам ни было, какого бы вы ни были возраста, вы можете сегодня на протяжении всего, раз будет шоу, отправлять свои замечательные теплые слова и поздравления. Мы будем делать периодические выходы и зачитывать поздравления вашим любимым мамам. Потому что музыкальный агент у нас остался только в музыкальном бранче, вот, а утро и вечер — хорошая компания. Мы будем справляться вот такими вот выходами. Вот, ну, разок в часочек, например, зачитаем.
0: Ну,
1: да,
0: слушай,
1: собираем, зачитаем.
0: Я считаю, можем себе позволить.
1: Абсолютно,
0: правильно? Поэтому
1: верно,
0: чем больше сообщений, тем больше выходов вы услышите, конечно, друзья. Пишите, поздравляйте. Не всегда есть возможность поздравить лично. А так это однозначно приятно.
2: Проспал? Разбудит шоу. Реклама на радио Витебск.
3: За что мама не возьмется, все цветочком обернется.

0: Сова.бай и по телефону 18-343-85-85.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
0: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции! 7-карат! Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Радио Витебск. Слушай свое.

0: И, друзья, между прочим, напоминаем вам, что вы можете вот эти вот свои поздравления, о которых мы сказали несколько минут назад, присылать в Viber Telegram 7071-071.
1: Ну, это что касается поздравления, а вот что касается гороскопа, друзья, то сегодня он будет немножечко особенный. Просим мужчин, знаете, вот, ну, не обижаться, но все-таки День матери, мамы у нас девушки, женщины, самые любимые, самые красивые, поэтому сегодня послушаем, что же звезды говорят именно им, именно вот этим прекрасным людям.
0: Да, абсолютно верно. Поэтому, мужчины, ничего страшного. У вас все равно каждый день гороскоп один и тот же. Просто проснуться, умыться, сходить на работу. Вернуться обратно желательно. Все.
1: В процессе заработать хотелось бы, знаешь.
0: Да, еще и заработать, конечно. А вот у девушек давайте мы все-таки посмотрим, что сегодня вот такой вот замечательный женский, можно сказать, гороскоп подарит не только всем девушкам, но еще и мамам персонально. С овнов начинаем. Овны, сегодня вам положено столько комплиментов, чтобы к вечеру захотелось завести отдельную папку для их хранения. А еще ждите приятного внимания от близких. Подарок от звезд, Целый день сегодня без фразы «Мам, а где мои вещи?»
1: Так не бывает. Тельцы, сегодня отличный день, чтобы почувствовать себя настоящей королевой. Пусть кто-нибудь другой решает, что приготовить, подосходите, кто будет мыть посуду. Ваш подарок – это ужин, который приготовили без вашего участия.
0: Близнецы, сегодня вас может ждать очень теплый разговор. Возможно, кто-то наконец скажет слова благодарности, которые давно собирался произнести. Для вас же сегодня сообщение «Мамочка, спасибо за все, без последующего, а можешь перевести денег».
1: Раки, сегодня обязательно найдите время для себя. Пусть хотя бы один час никто ничего не просит, не ищет и не задает вопросы, а что у нас поесть. Поэтому для вас подарок – горячий чай, который удалось выпить действительно горячим.
0: Львы, сегодня вам просто необходимо почувствовать себя звездой праздника. Красивый образ, любимые цветы и внимание окружающих. Все это совершенно заслуженно. А ваш подарок от звезд – это семейное фото, на котором все получились хорошо и с первого раза.
1: Девы, сегодня пусть все складывается удивительно легко. Даже то, что обычно требует напоминаний, просьб и знаменитого маминого взгляда. Ваш подарок от звезд – это дети сами убрали свои вещи. И, кстати, даже не спросили, зачем.
0: Весы, сегодня вас может приятно удивить маленький сюрприз. Причем совершенно не обязательно дорогой. Иногда простая же открытка вызывает больше эмоций, чем большой подарок. Вот как раз-таки подарок от звезд – букет цветов без вопроса «А где у нас ваза?»
1: Ну что же, скорпионы, сегодня не стесняйтесь принимать заботу. Пусть окружающие хотя бы на один день поменяются с вами ролями и попробуют сделать вашу жизнь немножечко проще. Сегодня подарок для вас действительно особенный. Никто не спрашивает, где лежат носки, зарядки, документы, ну и все тому подобное.
0: Стрельцы, сегодня может случиться что-то очень приятное и неожиданное. Возможно, близкие приготовят маленький сюрприз, который заставит вас улыбаться весь день. Подарок от звезд – семейный праздник, который вам не пришлось организовывать самостоятельно.
1: Козероги, сегодня забудьте хотя бы ненадолго о бесконечных делах. Пусть все заботы подождут, а вы получите заслуженную порцию внимания и отдыха. Подарок от звезд – целый вечер без слов, что что-то срочно нужно.
0: Водолеи, сегодня отличный повод вспомнить какую-нибудь смешную семейную историю, особенно ту, которую дети просят больше никому не рассказывать. Ваш подарок – это семейный альбом, который вызывает только улыбки, а не вопрос, кто разрешил это фотографировать.
1: Ну и рыбки, сегодня вас может растрогать совершенно простая вещь – объятие, звонок или несколько искренних слов. Не сдерживайте эмоции, сегодня для них самый подходящий момент. Что касается вашего подарка, крепкие объятия и слова «мама, я тебя люблю» просто так, без всяких просьб. Хотя, мне кажется, должно относиться не только к рыбам.
0: Абсолютно верно. Каждому знаку.
2: Твое утро разбудит шоу. Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Руководство области направило поздравления жительницам региона с Днем Матери. Школьники Первомайского района Витебска заглянули в будни спасателей в рамках проекта «Профмаршрут». Миуру приглашают на дожинки 2026. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: Ну что ж, друзья, обещали, получаете, обещали мы зачитывать ваши приветы, ну и вы, конечно, в стороне не остались, поэтому давайте будем начинать. И, кстати, буду напоминать, что сегодня решили мы вот так вот с Владом поиграться и, скажем так, всю смену посвятить действительно поздравлениям и приятным словам, потому что это дорогого стоит, поэтому все те, кто еще не прислали свои поздравления любимым мамам, милости просим, для вас открыты все наши мессенджеры, Viber, Telegram, номер 7071071. И что мы делаем? Мы начинаем. Первой на связь вышла Юля, у нее целых два поздравления. Во-первых, конечно же, она поздравляет свою мамочку Логинову Анну с Днем Матери. Мамочка, мы тебя очень любим, твои детки Юля и Егор. Но есть здесь еще и поздравления для любимых девчонок, для коллег Юли, Цыгановой Елены, Мороз Снежаны, Бобровой Татьяны и Васильевой Ларисе. Юля поздравляет вас с Днем Матери, желает вам и вашим деткам много любви, счастья и здоровья.
1: Очень приятно, что подключились мужчины. Вот Артем пишет: поздравляем нашу маму Марину с праздником. Хорошего настроения и позитива от мужа Артема и дочери Лизы.
0: Слушай, насчет мужчин ты, безусловно, прав, потому что на самом деле дальше пойдут чисто мужские приветы. Есть Александр на связи, который пишет: поздравляю свою любимую жену Силкину Анастасию с Днем Матери. Ты самая лучшая на свете мама и жена. Люблю тебя очень сильно.
1: Замечательно. Еще один Александр на связи говорит: доброе утро, поздравляю с Днем Матери маму Марию Дмитриевну, супругу Зуеву Анну. Спасибо, родная, за двух сыновей, Дмитрия и Максима. Желаю самое главное — крепкого здоровья. Вот такие у нас получились поздравления, друзья. Присылайте, что не зачитали, зачитаем обязательно. Будем появляться периодически здесь.
0: Конечно. И что касается того, что мы еще не зачитали, есть еще одно поздравление, которое мы никак не можем оставить в стороне. С Днем Матери Влатория спешит поздравить, большого счастья пожелать и с гордостью носить желает этот почетный титул «Мать».
2: Поздравляем любимых мам с праздником!
3: Яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть» – шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Реклама.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэшбэк.

0: Metal.by или по телефону 120.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Витебск. Проспект Московский, 33В.
3: Воинов интернационалистов, 31.
2: Подробности на «Бутик авто бай».
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: знает.
1: Мне кажется, сегодня в тексте каждой песни буквально я слышу слово «любовь», «люблю», «обниму» и все тому подобное. Но и что касается всего того, что происходит помимо этого, нам же приходится разбираться еще и с проблемами мамы. Правда же? Да. Я уверена, что те мамы, которые сейчас слышат, они однозначно поддержат этот факт. Ну и вот знаете что? Прямо сейчас мы и будем предлагать разбираться. Но уже не с проблемами, а с речью. Понимаете? Ну бывает же такое. Ну дети маленькие, но они стараются нам что-то донести, ну как-то сказать. Но вот почему-то мамы понимают, а вот посторонние люди думают, что это какие-то непонятные звуки. Давайте проверим, насколько наши мамы могут понимать чужих детей.
2: Поэтому, девочки, девушки, женщины, мамочки, присоединяйтесь в нашу игру на 60-20-60-60-20-70 номера телефонов. Ну и, конечно же, есть у нас слово, которое проговаривал молодой маленький человек. Нужно понять, что он говорил. Давайте послушаем, что здесь вот первый раз он говорит.
3: Канпо.
2: Вот, вот так как-то это слово звучит. Для тех, кто не словил или не услышал, давайте еще разок.
3: Канпо.
2: Вот так это все звучит. А теперь можно принимать уже и звонки. Вижу, они поступают. Алло, здравствуйте.
1: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Что же здесь говорит?
4: Может быть, компот?
2: Нет, не компот. Спасибо большое за попытку.
1: Пить малыш не хотел.
2: Да, что-то другое хотел. Алло, доброе утро.
1: Доброе утро.
5: Доброе, компьютер.
2: Нет, не компьютер. Спасибо за попытку. 60-20-60-60-20-70. Доброе утро. Так, дозвонились и не смогли дождаться. Есть еще один звонок. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Что у нас
6: комод?
2: Нет, не комод. Давайте еще раз послушаем, предлагаю.
3: Компо.
2: Вот так как-то это звучит. Что-то здесь зашифровано явно. Доброе утро.
1: Доброе утро.
7: Доброе утро.
2: Что он говорит?
7: Кашпо?
2: Как?
7: Кашпо?
2: Не кашпо. Спасибо большое за попытку. Ну, знаете,
1: слушай, я предлагаю
2: дети подсказать. Ну, давай, дети. Ребенок хотел играть во что-то.
1: Ну, я не уверена, что в таком возрасте в эту игру он мог играть, но, тем не менее, спорт определенно присутствует в этом слове.
2: Да, значит, следующий звонок 100% отгадаю. Доброе утро.
6: Картон?
2: Нет! Спасибо большое за попытку. Так, интересно. Ставки повышаются. Доброе утро.
1: Доброе утро.
5: Доброе. Ну он что? Говорит, камон!
2: Нет! Он не говорит, камон!
1: Ну, хотя
2: говорит.
1: В целом, если бы кто-то согласился, может, и сказал. Но да. Там, друзья, там название вида спорта. Давайте буду вот так подсказывать.
2: Давайте теперь еще раз послушаем.
3: Канпо.
2: Так, ну на что же это похоже? На что? Здравствуйте. Алло.
1: Доброе утро.
2: Алло, не отвечают нам здесь. Ну ладно, у нас есть еще одна линия. Так, доброе утро.
4: Доброе, гандбол.
2: Есть, вот, совершенно вот. Верно, абсолютно. Абсолютно это факт. Как ваше имя?
4: Дарья,
2: очень приятно. Дарья, поздравляйте, передавайте привет. Уверен, поводы есть.
4: Спасибо большое. Всех мамочек с Днем Матери. Всех, кто дважды, трижды и больше, особенные поздравления.
1: Вау. Даша, скажите, пожалуйста, а вы мама?
4: Да, дважды.
1: Дважды.
2: Тогда мы вас дважды поздравляем.
1: Вот один раз спасибо Влад, большое. Один раз да. Я. И желаем вам совместно всего самого-самого прекрасного. Пускай детки вас только радуют. Но, собственно, мы немножечко ваш день так приукрасили с самого утра, потому что тоже будем вас радовать. Ведь вы забираете себе классный подарок от сети магазинов «Лотория». Поэтому предлагаем вам оставаться на линии. Мы, конечно же, расскажем, где и как вы сможете его забрать. Сразу буду оговариваться, что уже сегодня к самый праздник вы сможете его получить. Друзья, ну а для всех остальных, кто еще не успел подготовить подарки, буду напоминать, что в магазинах «Лотория» большой выбор парфюмерии «Азалия».
0: Мама знает. Генеральный партнер «Разбудит» шоу «Футбольный клуб Макслайн Витебск».
8: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
9: Это будет наш тайм.
10: Радио «Витебск». Радио нашего города.
11: Итак!

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
4: Что?
3: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Ладе». Подробности на lada-da.by.
5: Шоурум натяжных потолков «Метр плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: День матери.
7: Конечно же, не обходим стороной наших любимых, дорогих мам. Вот мы говорили, что периодически мы будем появляться на протяжении всего, раз будет шоу, поэтому вы можете присылать свои поздравления, а мы будем зачитывать. Вот Анна говорит: всех мамочек с Днем Матери и привет моей мамочке Шмовгонец Валентине в город Горки. Спасибо, что мы есть друг у друга. Люблю всем сердцем. А также еще Воронина Андрея, любимого мужа, с Днем Рождения. Любим тебя, желаем крепкого здоровья и всего самого хорошего. Пусть все твои все задуманное получается. Ты наша опора и поддержка, Аня, жена, Женя и Соня.
8: Слушайте, как классно. Два праздника в одном, и отмечают и мама, и папа. Вот настоящая неделя родительской любви. Ну, в этом случае день родительской любви. Точнее, детской, наверное, правильно сказать. Поэтому мы вас тоже поздравляем с этими двумя праздниками. Желаем вам прекрасного вечера, потому что такую дату пропускать нельзя. И есть еще и Тина на связи. Она передает приветы абсолютно всем и каждому. Ну и, конечно же, спешит поздравить свою любимую мамочку Светлану Туфан с Днем Матери. Спасибо за терпение, любовь, доброту, ласку и поддержку. Очень сильно тебя люблю. А также поздравляю своих коллег с Днем Матери. Пусть материнство всегда будет в радость.
7: Так, Сергей говорит, что поздравляем с праздником нашу любимую мамочку Машеньку. Желаем ей здоровья, прекрасного настроения. Она у нас очень классная. Костик и Мишутка.
8: Фактически теми же словами говорит и Андрей, что поздравляет нашу любимую мамулю Станковскую Дарью с Днем Матери. Всем хорошего настроения.
7: Все, друзья, все остальное зачитаем немножечко позже. Но убегаем на горячий хит.
9: Поздравляем любимых мам с праздником!

0: Витебск на стадионе ВЦСК 15 октября в 20:30. МЛ Витебск сыграет с Торпедо Белас 18 октября в 20:00. МЛ Витебск встретится с Неваном. Болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений и вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче. Поймаем настроение вместе. Ну а сейчас кое-что другое.
1: Поймай меня, если сможешь.
2: Ну, что касается матчей, тут все понятно, но Шакира нам еще пела «Дай-дай», а это значит, что мы хотим, друзья, номера. Номера автомобилей, которые двигаются где-то рядышком с вами, мы прямо сейчас будем ловить. Кстати, что касается ловли, вижу, что кто-то поймал другой автомобиль на проспекте Московском, потому что в районе пересечения с Черняховским там авария. Поэтому, друзья, будьте предельно внимательны. Если хотите поучаствовать в рубрике, убирайте, пожалуйста, все, что вас отвлекает. Поэтому только там, где это не мешает дорожному движению, мы фотографируем номера автомобилей.
0: Но это большие пробки чаще всего и длительные, затяжные, длиннющие светофоры. Либо места каких-то стоянок, парковок. Вот мимо вас находятся автомобили, вы видите их номера, присылайте нам. А конкретно те номера, в которых есть определенная цифра. Какую же цифру мы сегодня будем ловить?
2: Ну, конечно, троечку. Ну, три. Ну, почему-то три. Всегда это признавалось какой-то цифркой любви. Можно 3 и 8. Вот 8 бесконечность, 3 любовь. Пускай будет бесконечная
0: любовь
2: к маме.
0: Отлично, замечательно. 3 и 8 мы ловим, поэтому все, давайте сюда, направляйте, мы в следующем часу обязательно все зачитаем. Ну а пока на последний трек и свежие новости от Татьяны Белоголовкиной.
1: «Поймай меня, если сможешь».

0: Витебске 8 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
1: Мы

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Руководство области поздравляет жительниц региона с Днем Матери. Как отмечается в поздравлении, материнская любовь – великая опора духовности и патриотизма. Образ матери неразрывно связан с миром, семьей и родиной, главными ценностями человека. В этот праздничный день слова искренней признательности, любви и уважения руководство области адресует всем матерям – заботливым, терпеливым, мудрым. Признание на государственном уровне важнейшей роли семьи в развитии общества является проведение в Беларуси недели родительской любви, которая объединяет два праздника – День матери и День отца. Верное материнское сердце и крепкое отцовское плечо служат опорой в любых испытаниях, говорится в поздравлении. Пусть вас всегда окружает повседневная забота близких, дети радуют успехами, внуки дарят тепло и внимание, крепкого здоровья, согласия, благополучия, любви, нежности, душевного покоя и мира, пожелало руководство области. Школьники Первомайского района Витебска заглянули в будни спасателей в рамках проекта «Профмаршрут», пишет издание «Витбичи». Ребята побывали в отделе по чрезвычайным ситуациям, увидели работу Центра оперативного управления. Самым ярким моментом стало посещение дымокамеры в условиях, максимально приближенных к реальным. Школьники на личном примере узнали, насколько сложна работа пожарных. Ребятам рассказали, как стать курсантом университета гражданской защиты. Для этого нужно обратиться в отдел ПЧС по месту жительства, пройти профотбор, медосвидетельство, проверку физподготовки и сдать экзамены. Проект «Профмаршрут» работает уже 5 лет и помогает ребятам осознанно выбирать востребованные профессии. Миуры приглашают на дожинки 2026. Уже в эту субботу, 17 октября, райцентр станет аграрной столицей Витебской области. Весь год Миурский район готовился к тому, чтобы достойно провести этот праздник урожая и отдать дань уважения аграриям за их тяжелый, но благородный труд. Гостей праздника ждут гастрономическая ярмарка и богатые подворья, выставка современной сельскохозяйственной техники, торжественная церемония чествования передвеков сельского хозяйства под девизом «Моя земля, мое богатство». Подготовлен большой праздничный концерт с участием звезд белорусской и российской эстрады, а завершит дожинки в Миорах зрелищный фейерверк. Приходите всей семьей, чтобы насладиться незабываемой атмосферой праздника. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Веста – невыгодных покупок!
4: С 14 по 18 октября в магазинах «Веста» батончик «Пикник Биг» 76 граммов, 2 рубля 3 копейки, шоколад «Спартак» с помадно-сливочной начинкой 48 граммов, 1 рубль 29 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска!
1: Погода на Радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями. Погода преимущественно без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 9-14, в Витебске плюс 11-13. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
6: Радио Витебск. Утро твоего города.
7: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
8: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».
1: Это слушает весь мир.

0: Ну что ж, собирались мы начинать с приветов, поэтому не будем отступать от заданной цели, друзья. Если кто-то не успел прислать свои автоприветы и прямо сейчас может это сделать, милости просим, Viber, Telegram 7071071. Пару минут на это у вас имеется. Ну а что касается того, что уже прилетело, первым на связь вышел Ван Дай. Говорит: всем доброе утро, с Днем Матери всех мам, еду на тренировку. Ну и, собственно, поймал, наверное, даже мусоровоз с номерами 3321.
1: Татьяна присоединяется, говорит: у меня BLGX 70 и счастливый номер 76 38, и 3,8 здесь присутствует. Всех мам, бабушек с праздником, привет любимому радио и хорошего дня. Вам тоже, Татьяна.
0: Так, Мария говорит: привет, Шевроле 28 37, возле Ледового дворца. Опять же, и 3,8 присутствует.
1: Так, Вадим говорит: доброе утро, Елене Андреевне, Hyundai 1090, Сави 21 52. Также получает свой привет 53 80, Лада Ларгус. Ну вот, пожалуйста.
0: Ну и, собственно, ответочка от Александра. Он передает привет Вадиму Сергеевичу, Елене Андрею, Саве, нам с тобой. Себе привет, автобус 1372 на 43-м маршруте.
1: Ирина присоединяется, говорит: 1538 Рено. Любимому мужу на Рено Меган с номером 1538. Вот, все логично.
0: Так, смотри, Олег выходит победителем отчасти, потому что, говорит, троек нет, зато восьмерок много. Мазда с номерами 4 восьмерки. Вам определенно отправляются приветы. Ну и, конечно же, Олег присоединяется, поздравляет всех мам с праздником, особенно мою Катюшу, самую лучшую маму и жену.
1: Галина, кстати, к нам присоединяется, говорит: Давыдову Регину из города Верхнедвинска, от двух дочерей Галины и Татьяны, с большой любовью, ты лучшая мамулька, а еще 95-73 Джили с красивым мужчиной, тебе привет.
0: Так, красивый мужчина, мне кажется, это уже такая, знаешь, заявочка на победу, поэтому красивый мужчина, если вы слышите, пишите плюсик, там что-нибудь порешаем. Да. Есть еще один привет у нас, доброе утро и пожелание хорошего дня, плюс к этому самого лучшего настроения. Пойман был автомобиль BMW с номерами 84-37.
1: Да, все, друзья, спасибо вам за ваши автомобильные номера. 1463 Бульбаус, конечно, всеми. Как же ты пропустил такие номера, Руслан?
0: Троечка есть, ты молодец.
1: Есть. Да, все остальное зачитаем позже. А особенно вот эти вот поздравления мамам. Мы сегодня уже говорили, что на протяжении всего раз будет шоу, будем периодически появляться и зачитывать приветы. Также еще Леша успевает к нам, говорит: BMW E60-7021 KM2. Алексей слушает вас в Карелии. Всем хорошего дня. Алексей, вам привет именно туда.
0: Ну, собственно, что еще можно добавить, друзья? Желаем всем хорошего настроения, ну и, конечно, приятного времяпрепровождения.
2: В эфире радио «Витебск» разбудит шоу.
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Вода минеральная Минская 4, 1 рубль 85 копеек за 2 литра. Пряники Коровка с ароматом шоколада, 6 рублей 39 копеек за 1 килограмм.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Хотите подарить маме что-то особенное? Подарок, который будет хранить тепло и напоминать о вашей любви долгие годы? Ювелирные украшения – идеальный выбор. Диаманты, скидки до 65% на украшения из золота и кольцо с бриллиантом 1 карат всего за 1999 рублей. Диаманты. Покупайте выгодно. Срок проведения акции с 9 по 16 октября 2026. Подробности на сайте diamanty.by или по телефону +375 29 689 77 78.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
6: Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Робот-пылесос Экобакс Дебот Т30С для сухой и влажной уборки со станцией самоочистки и системой антиспутывания со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 62 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте Пятый элемент Бай и по номеру 275. Пятый элемент. 30 лет – это только начало.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай.

0: День матери, это, конечно, хорошо, друзья, но есть что-то неизменное. Например, наша игра с нашими друзьями и партнерами, футбольным клубом МЛ Витебск, которые готовы будут уже в конце этой недели отдать очередной бокс победителю. Ну, а пока будем забирать себе претендента. Сегодня среда, соответственно, третий человек залетит в наш список и попытает свою удачу уже в пятницу. Что касается игры, здесь все предельно просто. Вам нужно знать номер нашего вайбера 7071071, ну и, конечно, правильный ответ на вопрос, который вы сейчас слышите.
1: Да, все предельно легко и просто. Не стали мы сегодня усложнять, поэтому слушаем вопрос, пишем ответ в вайбер. Сколько игр сыграл футбольный клуб МЛ Витебск в этом году в чемпионате Беларуси, вот в этом сезоне, на данный момент? Поехали!
2: Ты слушаешь «Радио Витебск».

0: которая слушает.
1: Ну, если бы меня повеселило, Карина написала, может, не дослышала вопрос, может, еще что. А вопрос стоял следующим образом. Сколько игр на данный момент в этом сезоне сыграл футбольный клуб МЛ Витебск? Карина такая, 100. Если, по-моему, 100 игр уже сыграли, я не знаю, какие-то сверхлюди, титаны.
2: Может, Карина голы считала, вот
1: может быть, да, 100 голов было недавно. Вот буквально на данный момент у МЛ Витебск 100 голов высшей лиги.
2: Вот, вот тебе, пожалуйста, ответ на вопрос. Просто, да, чуть-чуть неверно был услышан, но и это не проблема. Потому что есть у нас все-таки и верные варианты. Многие ходили вокруг да около, были цифры 21, 23, но правильная была 22. Это что касается верного ответа. Ну и первым на связь у нас вышел Костя с верным ответом. Поэтому, Костя, мы вас поздравляем. Последние цифры номера 490. Вы становитесь очередным претендентом на розыгрыш классного бокса.
1: Все верно. На данный момент 22 игры отыграл футбольный клуб МЛ Витебск.
0: Макс Тайм. Яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама на радио Витебск. Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.
1: Играй, друг мой, музыка.
2: 14 октября, 19:00, концертный зал Витебск. Александр Солодуха с новой концертной программой «Играй, музыкант». Цена билета от 30 до 60 рублей. Заказ билетов по телефонам 8-02-12-62-65-91, 8-03-33-397-91-29.
3: За что мама не возьмется, все цветочком обернется.

0: шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
1: Слушай, ты в курсе, что в «Лада» началось?
2: Что?
1: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Лада». Подробности на lada-da.by.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: ж, друзья, давайте будем продолжать поздравлять, потому что теплых слов много не бывает, поэтому если вдруг кто-то еще не успел, я буду целое утро напоминать номера 7071-071. Пишите свои поздравления для любимых мам, а мы с радостью будем все зачитывать вплоть до 11 утра. Поэтому прямо сейчас переходим к первому СМС. Елена говорит: «Всех мамочек с праздником! Особенно обнимаю мам грудничков. Терпения и сил вам! Однажды мы выспимся, но это не точно». Елен, точно, я вам честно говорю, выспитесь однозначно, просто нужно немножечко подождать, потом даже где-то, может быть, и поскучать, поэтому успеете, поэтому мы вас тоже, конечно же, поздравляем, ну и желаем все-таки поспать, пускай хотя бы сегодня вам дадут это сделать.
1: Александр присоединяется, говорит: поздравляю маму Гунько, Фелицию Николаевну из города, Гунько, Фелицию Никодимовну, ой, какое красивое отчество, из города Браслова, с днем матери, пусть чаще улыбаются глаза и радость сердце наполняет. Здоровья, крепкого, душевного тепла тебе сегодня искренне желаю. Ну, вот такие строки посвятил Александр своей матери.
0: Так, есть еще одно сообщение. Написала нам его Галина. Давыдова Регина из города Верхнедвинска. От двух дочерей Галины и Татьяны с большой любовью отправляется это поздравление. Ты лучшая мамулька. Мне кажется, это самые теплые слова, которые только можно услышать.
1: Да, ну вот не знаю, зачитывалось ли это или нет. И если да, то второй раз, как говорится, чем не повод поздравить еще любимую мамочку и жену с праздником, здоровья, успехов и нашей любви. Сын Матвей, дочь Маргарита, муж Кирилл.
0: Нет, вот, ты пожалуйста. Знаешь, я не слышала. Возможно, вот. Упустили мы этот момент.
1: Вот. Друзья, всех еще раз с большим-большим таким праздником всех причастных мам. Ну и, конечно же, поздравляйте, направляйте нам поздравления. Как, например, и наши друзья, сеть магазинов Латория.
0: Что касается поздравлений от Латории, то здесь всегда одна приятность, друзья. Во-первых, можно выбрать подарки, а во-вторых, послушать то, что они хотели нам передать. Любимые мамы, в Латория вас поздравляет. Всего вам хорошего в жизни желает. Всегда улыбайтесь, никогда не грустите. Счастливо, милые, вы только живите.
1: Я думаю, что счастье – это замечательно. Как раз-таки и следующий трек подходит.
2: Поздравляем любимых мам с праздником.
3: Всем салют, это Филатов и Керес. Вы слушаете радио «Витебск» и наша работа, которая называется «Среди счастливых людей».

0: новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко поздравил белорусских женщин с Днем Матери. В Германии стартовал первый судебный процесс по делу о подрыве северных потоков. Папа Римский успешно перенес операцию на легком. В начале следующего часа об этом и другом подробно. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Банк БелВэб предлагает физическим лицам кредиты на покупку автомобиля. Срок кредитования до 10 лет. Процентная ставка при приобретении автомобилей белорусского производства от 1,4% годовых, при приобретении других автомобилей от 9,9% годовых. Банк БелВэб, телефон с мобильного 205, сайт белвэб.бай.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: друзья, на этой неделе состоится два домашних матча футбольного клуба МЛ «Витебск» на стадионе ЛЦСКА 15 октября в 20:30. МЛ сыграет с «Торпедо Белас», а 18 октября в 20:00 встретится с «Неманом». Болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений. Вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Вставай! Разбудишь шоу! Яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Витебск. Проспект Московский, 33В.
3: Воинов интернационалистов 31.
2: Подробности на «Бутикавто.бай».
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
6: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск».

0: знает.
1: А что же мама знает? Никто об этом не знает. А кто об этом знает, тот мама получается.
2: Так, ладно, логично, хорошо. Но все вполне
1: логика
2: себе.
1: Присутствует. Логика
2: вполне.
1: Присутствует. По сравнению с тем, вот тоже логика присутствует в наших заданиях, которые вот молодой человек маленький озвучивает нам какие-то слова. Но, знаете, нужно разобраться, о чем же все-таки идет речь. За это можно получить подарок.
2: И знаете что? И подарок будет на самом деле классный, потому что, друзья, все не просто так. Мы же тут, понимаете ли, не сами от себя все придумываем на ходу, а вместе с нами есть еще и сеть магазинов Влатория, в которой можно выбрать классные-классные подарки. Кстати, если кто-то не знает, там большой выбор косметики Белор Дизайн. Можно обращаться смело. Девчонки-консультанты все помогут, все соберут, все оформят, сделают как надо, но прямо сейчас можно все это дело выиграть. Поэтому мы вам предлагаем набирать номера телефонов 60-20-60-60-20-70, слушать объяснение прекрасного молодого человека, ну и пытаться угадать, что же он пытался нам сказать.
1: Ну, давайте послушаем изначально.
3: Опова.
1: Вот такое вот слово у нас. Еще разочек.
3: Опова.
1: Ну, вот, закрепили,
2: мне кажется,
1: теперь
2: так
1: можно.
2: Он старался.
1: Ну, очень сильно старался. Теперь постараются наши слушатели. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Давайте-ка подальше от радиоприемника. Не слышим вас. А вот теперь называйте.
4: Хлопала.
1: Нет. Спасибо большое за попытку.
2: Это существительное.
1: Ну-ка, девочки, присоединяйтесь к нам. Доброе утро.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ваш ответ.
5: Халва.
1: Нет, не халва. Спасибо большое за попытку. 60-20-60-60-20-70. Алло, доброе утро.
2: Доброе утро.
6: Может, хлопок?
1: Нет, не хлопок. Играем далее. Доброе утречко.
2: Доброе утро.
6: Доброе утро. Вобла?
1: Да, совершенно.
2: Ай-яй-яй, молодец.
1: Абсолютно правильно. Есть. Ваш подарок отправляется к вам. Да, он знал где-то, что вы обязательно его выиграете. Как ваше имя?
5: Карина.
1: Карина, очень приятно. Карина, передавайте привет и пользуйтесь моментом.
5: Хочу поздравить всех мам, бабушек с праздником, чтобы у всех было все хорошо, здоровье, деткам и всем, короче, поздравляю.
2: Ай, все, засмущались. Карина, а вы мама?
5: Да.
2: Вот, мы вас тоже поздравляем. Видите,
5: спасибо.
2: И с подарком, ну и, конечно, словами тоже. Потому что быть мамой – это большой труд такой, знаете, 24/7, без выходных и без права на отдых. Поэтому будьте счастливы. Пускай ваш ребеночек или ваши детки вас радуют. И улыбайтесь. Улыбайтесь чаще, потому что дети все чувствуют. Что касается самого
5: спасибо.
2: Подарка, конечно, без него мы вас не оставим. И будем рассказывать вне эфира, как вы его заберете. Друзья, ну а всем остальным можем смело говорить, не расстраивайтесь. Обязательно игры еще будут.
0: «Мама знает». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
7: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
8: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Настрой свою волну.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Витебск. Сладкие новости. Фирменный магазин «Спартак» теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
2: Новый кроссовер за 54 900 рублей – это не выдумка. Это новый Bell GX50. Современный городской кроссовер с 4-цилиндровым двигателем, автоматической коробкой передач и пакетом теплых опций уже в наличии в дилерском центре G-Motors на Вороновском кольце. Действует льготный кредит и лизинг от 0,01% годовых. Не ждите подходящего момента. Сделайте мечту реальностью уже сегодня. Запись на бесплатный тест-драйв по телефону +375 29 77 77 285 или на сайте belgvitebsk.by. Стоимость указана с учетом выгоды по программе «Лояльный трейд-ин».
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
5: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио «Витебск».

0: Вот знаете что, друзья, в этом крутом треке нас просят о чем-то забыть, но мы не можем забыть о поздравлениях, потому что без них сегодня никуда. С Днем Матери Влатория спешит поздравить, большого счастья пожелать и с гордостью носить желает этот почетный титул мать.
1: Замечательно, мы продолжаем сегодня на волне Радио Витебск уделять внимание самым прекрасным и замечательным, самым, одним из самых важных людей в нашей жизни, это нашим дорогим и любимым мамам. Поэтому, друзья, не забывайте, что мы еще и приветики им передаем, поэтому наполняйте наши мессенджеры Viber, Telegram 707-1-071. Периодически будем выходить и все зачитывать. Ну а пока ныряем в следующий час.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске 9 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем Матери. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В поздравлении отмечается, что в этот праздничный день самые добрые слова звучат в адрес женщин, подаривших жизнь и окруживших детей безграничной любовью и нежностью. С материнских объятий начинается счастливое детство. Материнская вера становится для ребенка источником успеха, а дом, в котором его ждет мама, остается самым главным местом его силы, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко поблагодарил белорусок за верность своему предназначению, душевную щедрость и стойкость. Глава государства пожелал соотечественницам крепкого здоровья, добра, вдохновения и незабываемых моментов с родными. Пусть каждая женщина познает счастье материнства, а наши дети всегда будут окружены родительским теплом, заботой и вниманием, подчеркнул президент.
0: В мире.
1: Первый судебный процесс по делу о подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» начался в Германии спустя 4 года после теракта. Перед высшим земельным судом Гамбурга предстанет гражданин Украины Сергей К., пишет ТАСС. Инстанция назначила до конца января 24 заседания. Кроме того, в феврале предусмотрены дополнительные заседания. Их согласование пока продолжается. Генпрокуратура Германии считает, что именно Сергей К. был руководителем диверсионной группы и вместе с сообщниками по поручению украинских госструктур спланировал и реализовал подрыв газопроводов. Папа Римский Лев XIV успешно перенес операцию на легком, сообщает пресс-служба Ватикана. Как ранее рассказал сам понтифик, во время обследования врачи обнаружили у него узловое образование в легком. Узел выявлен на самой ранней стадии. Выступая перед верующими по окончании традиционной воскресной проповеди, Лев XIV заявил, что по рекомендациям врачей решил сделать операцию. Как сообщила пресс-служба Ватикана, в ходе операции понтифику удалили нижнюю долю правого легкого. Гистологическое исследование подтвердило диагноз аденокарцинома легкого. Восстановление Папы Римского после операции, как ожидается, займет около недели. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если вы уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк – больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapp.by и по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями. Погода преимущественно без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 9-14, в Витебске плюс 11-13. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета».
2: Радио Витебск. Утро твоего
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
4: Не можешь проснуться? Включай радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу». Это слушает весь мир.

0: Радио Витебск. Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Разбудит шоу.
1: Итак, друзьям, продолжаем все наше деяние. Слушайте, а вот насколько же действительно бывают и такие достаточно смешные истории в родительстве? Ну вот какие-нибудь абсолютно нелепые там, либо несуразные юморные, где смеялись потом всей семьей. Ну это же действительно истории, которые можно вспоминать на протяжении всей жизни за любым праздничным столом.
2: И вот знаешь, пока ты это говорил, я пыталась вспомнить хоть одну, и вроде бы мыслей в голове много, но почему-то... Одну выцепить невозможно.
1: Абсолютно.
2: Казалось бы, знаешь, происходило столько всего нелепого, но вот все путается, и вроде и там уже, знаешь, смешинку поймал, и тут что-то вспомнил, но вот цельного собрать, это дорогого стоит.
1: Да, абсолютно верно. В этом часу, кроме поздравлений, мы соберем еще и классные фотографии. Обязательно сделаем нашу рубрику «Лови момент», она будет тематической. Сейчас поразмышляем и, конечно же, расскажем, донесем все вам. Ну а пока продолжаем наш эфир, никуда не переключайтесь, подарки продолжаем раздавать.
0: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу.
3: Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
5: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск. Настрой свою волну.

0: Итак, друзья, продолжаем поздравлять наших дорогих, любимых мам. Вот говорили мы, что периодически будем появляться и зачитывать то, что вы нам присылаете в Viber и Telegram. Номер, кстати, 70710171. Действуйте. Говорит Дмитрий, куда и как присылать фото с ребенком для конкурса отцов? Кстати, об этом мы с вами поговорим. Через несколько музыкальных минут мы вам выдадим полнейшую информацию.
1: Ну, а что касается поздравлений, давай начну я. Давай. Есть тут огромнейшее сообщение от Катерины. Она говорит, милые мамы всей страны, искренне поздравляю вас с Днем Матери. Хочу пожелать всем мамочкам крепкого здоровья и терпения, ведь никто не умеет так любить безответно, ничего не требуя взамен. Отдельно хочу поздравить свою маму, Миронову Людмилу Андреевну, и свою свекровь, Зинкевич Людмилу Брониславовну. И пожелать долгих лет жизни, крепкого здоровья. Пусть в жизни будет много светлых и радостных моментов. Пусть мечты сбываются, а сердце никогда не знает печали. Спасибо вам огромное, что вы делаете для нашей семьи.
0: А вот и Владислав присоединяется, говорит, дорогие жительницы Витебщины, с Днем Матери. Мама — первое, самое главное слово в жизни каждого человека. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие, уют, а ваши сердца будут согреты любовью и благодарностью детей. Пусть каждый день приносит повод для гордости за своего ребенка, а здоровье не подводит. С праздником, наши дорогие, будьте счастливы. И знаешь, вот, что самое замечательное, наверное, даже понятное дело, что каждый ребенок поздравит свою маму, да, каждый взрослый, маленький, неважно абсолютно от возраста, но то, что просто люди передают поздравления вот общие всем матерям, например, всем там мамам Витебщины, всей Беларуси, вообще в целом мамам.
1: Ну, слушай, те, кто еще не стали мамами, они определенно знают, что это такое, потому что имеют своих любимых и дорогих. Поэтому, мне кажется, здесь все достаточно понятно и достаточно заслуженно, но есть еще те поздравления, которые мы сегодня будем передавать определенно. И на словах, ну, собственно, и на деле. Поэтому, друзья, если вы еще не купили подарок, все бегом в Овлаторию. В Овлаторию зайдите, подарок маме подберите, косметика, парфюм, уход. Пусть праздник маме радость принесет.
2: Поздравляем любимых мам с праздником.
3: Радио Витя.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
2: МТ-банк.
3: Слушай, ты в курсе, что в «Лада» началось?
4: Что?
3: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Лада». Подробности на lada-da.by.
5: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: А вот теперь, что касаемо Дня Отца, потому что, действительно, День Матери у нас вот сегодня пройдет, да, мы подарочки подарим, обязательно поздравим всех и каждого, естественно, и дети тоже, но это же еще не все, родительской любви неделя, то проходит целая, и мы знаем, что уже совсем скоро праздник День Отца, поэтому Радио Витебск тоже не остается в стороне, и правильно подметил наш слушатель Дмитрий, а что там по фото, связанными с папой, сейчас мы вам все расскажем.
1: Ну, что касается самого праздника, если все мы уже привыкли к Дню Матери 14 октября, то День Отца у нас 21 октября, соответственно, неделя на все про все. Что касается самого конкурса, то там тоже все предельно просто. Называется он «Отцы молодцы». И знаете что? Отцы-то молодцы, когда занимаются детьми. Да. Хотелось бы сказать в рифму, но по-другому никак. Поэтому, друзья, мы ждем ваши фото, где папа чем-то занимается с ребенком. На фото обязательно должны быть и папа, и малыш, или не малыш. Это, возможно, будет взрослый ребенок, что тоже вполне себе подходит. Просто вы должны быть вместе, вы должны быть чем-то заняты, вам должно быть хорошо. Это все. Вы присылаете свои фото к нам в Viber, Telegram номер 7071071 и не забывайте, пожалуйста, пометку «папа», чтобы мы могли как-то разделять все, что происходит в наших мессенджерах.
0: Принимаем мы фото до полудня 20 октября. Поэтому, друзья, действуйте. Что касаемо призов, это просто замечательные, невероятные. Вот то, что я сейчас перечислю вам. Слушайте внимательно, это набор шлифмашина угловая, болгарка, дрель шуруповерт, перфоратор, плюс набор буров, аккумуляторная дрель шуруповерт. Оно замечательно, мне кажется.
1: Мне кажется, любой мужчина захочет оторвать вот этот вот кусочек подарка себе, поэтому, друзья, не откладывайте на потом то, что можно было сделать прямо сейчас, и участвуйте.
2: Радио Витебск. Волна твоего города.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Мои друзья, на замечательные слова, друзья, не копите, тратьте на своих любимых мам, пап, вообще на родителей, дарите им искренние подарки, ну и, конечно же, любой подарок вообще, который сбредет в голову.
1: Ну, а если не знаете, что подарить, дарите слова, друзья. С Днем Матери Влатория спешит поздравить, большого счастья пожелать и с гордостью носить желает этот почетный титул мать.
0: Кстати, туда можно еще заглянуть и в сеть магазинов и выбрать какой-нибудь наборчик, либо подарочек.
2: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Свыше 400 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за минувшие сутки. Латвия построит завод по производству противотанковых мин. Православные верующие празднуют Покров Пресвятой Богородицы. В начале следующего часа об этом и другом.

0: Не забывайте, что на этой неделе нас с вами ожидают два домашних матча футбольного клуба МЛ Витебска на стадионе ВЦСКА. 15 октября, то есть завтра в 20:30 МЛ Витебск сыграет с Торпедо БелАЗ, а 18 октября в 20:00 МЛ встретится с Неманом. А болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений. Вход свободный. Команда твоего города будет ждать тебя на матче.
1: С утра пораньше разбудит шоу. Реклама.
2: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
3: В магазинах Ника. Печенье «Весенняя рапсодия» 9 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Сок «Сочный томат» 3 рубля 29 копеек за 1 литр.
4: Ника, давайте экономить вместе.
5: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Витебск, проспект Московский, 33В.
6: Воинов интернационалистов 31.
5: Подробности на «Бутикавто.бай».
7: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
8: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
9: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
10: Хотите знать, чем живет Северный регион прямо сейчас? Не теряйте время на слухи. Все главные новости Витебска и области, эксклюзивные видеорепортажи и громкие события на одном ресурсе. Смотрите прямые трансляции телеканала «Беларусь-4 Витебск» и слушайте любимое радио «Витебск» в один клик. Будьте в курсе событий 24/7. Заходите на новый официальный сайт телерадиокомпании «Витебск» vtv.by. vtv.by. Информационно-развлекательный портал Витебского региона.
11: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио.

0: Итак, друзья, прямо сейчас предлагаем вновь поиграть с нами. Игра наша называется «Звездные мамочки». Все предельно легко и просто. Есть телеграм-канал «Радио Витебск». Во-первых, обязательно подписывайтесь, там много всего интересного. И играем мы там частенько, поэтому, чтобы ничего не пропустить. Во-вторых, будет фото загружено туда какой-то мамы в молодом достаточно возрасте. Вам нужно отгадать, что за мама. Ну и все, позвоните к нам 60-20-60-60-20-70. Назвать и забрать свой приз.
1: Да, вообще ерунда все. Всего лишь да? Угадать, какая мама. Ну, знаете, звучит так, как будто угадывать там нечего, но нет, друзья, подумать все-таки придется, поэтому действительно пора подписаться на наш телеграм-канал и туда потихонечку переходить. Совсем скоро фото, уже
0: все,
1: фото есть,
0: да.
1: Там вижу, появляются
0: давай.
1: Просмотры, поэтому давайте узнавать.
0: Доброе утро.
1: Доброе.
0: Кто на фото?
2: Надежда Кадышева.
0: Надежда Кадышева, отлично, здорово, прекрасно, но... Правильно.
1: Ты знаешь, самое главное задержать дыхание, чтобы не спалить.
0: Конечно, но я же люблю все эти вот околоинтрижные дела. Как ваше имя?
2: Елена,
0: поздравляем вас. Вы угадали Надежду Кадышеву. И вы получаете песню вместе с ансамблем «Русский хоровод».
2: Ура!
1: Слушай, вот видишь, как легко ты можешь обмануть людей. Но нет, на самом деле все не так плохо, наверное, можно и так сказать.
0: А что это обмануть? Елена, и плывет веночек вдоль ночной воды. Подпевайте, одинокая.
2: Я стою на берегу.
1: Вау, как это было круто. Ну все, теперь подарок однозначно отправляется к вам. Мы с радостью будем рассказывать, как вы его заберете. Но, возможно, сначала вы хотите кому-то передать привет или поздравить.
2: Ой, передаю привет всем мамочкам, бабушкам, будущим мамочкам. Поздравления с праздником. Желаю, чтобы все детки были здоровы, радовали вас. И с Покровом, конечно же.
1: Ой, класс. А скажите, пожалуйста, вы тоже мама?
2: Да.
1: Мы вас тогда
0: Мы вас тоже поздравляем
1: с этим замечательным днем. Желаем вам сил, терпения, удачи и чтобы детки радовали каждое утро. Ну и что касается подарка, как я вам и говорила, оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии. Будем рассказывать, где и как вы его сможете забрать. Друзья, ну а всех остальных буду отправлять в овлаторию, потому что там большой выбор косметики Белор Дизайн.
0: Ну а мы пошли отдавать подарок нашей победительнице. Ну и я песню допою «Неудобно перед человеком».
3: Звездные мамочки. Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Привет, любимки. Это не лето. Танцуй под мои треки на радио «Витебск».

0: Лови момент.
1: Друзья, хочется запустить нашу с вами фоторубрику. Она называется «Лови момент». Это фото здесь и сейчас, но, тем не менее, отойдем от наших канонов. И сегодня же не просто так хочется сделать тематическую рубрику. В общем-то, направляйте, пожалуйста, свои фотографии к нам в мессенджеры. Вайбер, Телеграм, 7071-071. Вот, как это говорится, родители с детьми, дети с родителями.
2: Дети с детьми, родители мамы, с родителями,
1: мамы
2: с детьми.
1: Мамы с детьми, дети с родителями, мамы с папой. Мамы со своими родителями. В общем-то, все, что связано с семьей. Семейные фотографии.
2: Мне кажется, да, это будет супер круто выглядеть. И на самом деле, сегодня все-таки такой приятный повод. Мама – человек, который дает нам жизнь. Давайте будем поздравлять и фотокарточками тоже. Поэтому, если есть фотографии ваших прекрасных мамочек, тоже присылайте. Все подходит. Все, что связано с семьей, с мамами, с родительством, да и с папами тоже. Если втроем фотографируетесь, да. Четвером, пятером, пожалуйста, ждем.
1: Сделаем полную подборку в наш Телеграм-канал. Я думаю, в остальные наши социальные сети тоже не останутся в стороне, поэтому присылайте. Мы, конечно же, зачитаем несколько комментариев, дадим по некоторым фото. Не ограничиваемся мы временем по этой рубрике. Можете в течение всего следующего часа тоже присылать. Где-то в 10.30, в 10.40 мы выложим весь этот результат. Не стойте в стороне, поздравляйте и методом слов, и методом фотографий от своих прекрасных, любимых и мам, и пап, потому что неделя родительской любви.
0: Твое утро разбудит шоу.
3: Реклама на радио Витебск.
4: Кофе купил.
5: Вернулась.
4: Билеты в кино.
5: Вернулась.
4: Поужинали.
5: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?

0: теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
1: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Новый трек на радио «Витебск».

0: Вот, друзья, пока мы здесь отмечаем День матери на волне радио Витебск, кто-то отмечает покупку аэрогриля. Вот, поэтому у каждого разные поводы бывают. Не забывайте присылать нам фотографии, вот, связанные с семьей. Вы с матерями, матери с вами, вы с детьми, с мужьями, со всем чем угодно.
1: Я задумалась про аэрогриль. Неплохой подарок, вроде как тоже выходит. Да. Но не смейте на День матери дарить такие подарки. Дарить что-нибудь приятное, радуйте милых и прекрасных.
0: Абсолютно верно. Ну, а мы в этом вам поможем, как всегда.
2: Радио Витебск.

0: Агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. За минувшие сутки в милицию поступило свыше 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Приостановлены операции по 67 счетам, сообщили в МВД Республики. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 37 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, заблокированы 8 фишинговых интернет-ресурсов, а также возможность платежей в адрес 12 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. Оперативниками задержаны 3 курьера, которые работали в интересах аферистов.
1: В мире.
2: Правительство Латвии утвердило проект строительства завода по производству противотанковых мин. Предприятие будет выпускать полный цикл продукции и снаряжать боевые части, передает Ньюсбай. Министр обороны Райвис Милнис оправдывает появление нового оружейного производства необходимостью снизить зависимость от внешних поставщиков. Запуск конвейера намечен уже на будущий год. При этом точное место возведения военного объекта чиновники держат в строжайшем секрете. Правоохранительные органы Польши проводят расследование в связи с обнаружением обломков неопознанного летающего объекта на пляже Балтийского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию РМФ-24. Расследование ведет военная полиция под руководством прокуратуры Гданьска. По имеющейся информации, фрагменты объекта обнаружил случайный прохожий, который сообщил о находке в полицию. К месту происшествия были привлечены саперы, военные сотрудники спецслужб. По предварительным данным, обнаруженный аппарат может принадлежать вооруженным силам Польши.
1: Без политики.
2: Православные верующие сегодня празднуют Покров Пресвятой Богородицы. Праздник установлен в память явления Богородицы во Влахернском храме в Константинополе в X веке, пишет Белта. Чудо явления Пресвятой Богородицы с тех пор стало пониматься как знак покровительства Богородицы всем молящим и прибегающим к ее заступничеству. К празднику Покрова летние работы на полях заканчивались. Начиналась зимняя работа. Мужчины заботились о запасе дров на зиму и поправляли избу, занимались ремеслами, а женщины шили, пряли, ткали. С Покрова также начинались свадьбы. Девушки в этот день ходили в церковь молиться, чтобы Господь послал им хороших женихов. По этой причине праздник Покрова считался покровительным для заключения браков. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Веста невыгодных покупок.
4: С 14 по 18 октября в магазинах Веста. Батончик Пикник Биг 76 граммов 2 рубля 3 копейки. Шоколад Спартак с помадно-сливочной начинкой 48 граммов 1 рубль 29 копеек. Веста. Приглашаем за покупками.
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями. Погода преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 9,14, в Витебске плюс 11,13. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
6: Радио Витебск. Утро твоего города.
7: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
8: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».
1: Это слушает весь мир.

0: будет шоу на Радио Витебск.
1: Ой, друзья, будет час напоминания, потому что, ну, во-первых, будем напоминать вам о том, что продолжается наша рубрика «Лови момент». Она сегодня у нас такая, знаете, затяжная, дабы успеть собрать все ваши фотографии, и не просто затяжная, но еще и тематическая, потому что ловим мы фото мам с детьми, детей с мамами, в целом семейные какие-то фото, чтобы как-то отпраздновать День матери, потому что все должны видеть любовь, мне кажется, это, знаете, чувствуется через любой кадр.
2: Ой,
1: что касается других праздников, мы же не забываем, что еще День отца у нас скоро, неделя родительской любви. Прямо сейчас она на таком, знаете, низком старте, если можно так сказать, а может уже и на высоком с учетом праздника. Поэтому у нас же есть еще и конкурс ко дню отца. Фотоконкурс, друзья, мы ловим фотографии пап с детьми. Отдельно, с пометкой «папа», присылайте их в наши мессенджеры Viber, Telegram 7071071. Там папа должен играться, заниматься, веселиться со своим ребенком. Это вполне возможно взрослый сын, с которым они вместе чинят машину, например, тоже прекрасно подходит. Подарки, между прочим, очень крутые. Там всякие заумные слова, всякие угловые шлифовые машинки, дрели, шуруповерты и все тому подобное. В общем, то, что любят мужчины.
2: Совершенно верно. Вот это вот все дело до 20 октября включительно, до полудня мы принимаем. Поэтому присылайте. Что касаемо фотографий здесь сейчас, да, действительно, присылайте фотографии со своими мамами. Сделаем полную подборку в телеграм-канал Радио Витебск, в наши остальные соцсети. Пускай, как сказала Настя, все видят любовь.
0: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу.
3: Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
5: Это будет наш тайм.
0: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: мы работали, устали, что-то там пальчики устали. В общем, не помню я этот стишок, друзья, но действительно немножечко уже чувствуется такая легкая усталость, и значит, надо сделать небольшой перерыв. Поэтому прямо сейчас предлагаю взять в руки чашечку кофе, если есть такая возможность, во вторую мобильные телефоны, перейти в Viber по номеру 7071071 и в поле для ввода сообщений ввести стартовую фразу, которую мы вам прямо сейчас скажем.
1: Да, друзья, она сегодня интересная такая. Вот посмотрим, что выдаст ваше автозаполнение. Когда введете фразу, там вам будут предлагаться слова потом, дабы продолжить его. Автозаполнение будет подбрасывать, да, ваши мобильные телефоны. Вы нажимаете те, которые вам по нраву, таким образом у вас получится целостное предложение. Его нам отправляете, мы зачитаем, посмеемся. Так вот, почему говорю, что веселая фраза? Потому что здесь, возможно, автозаполнение выдаст какие-то действительно даже, что можно взять на вооружение. Фраза звучит сегодня так. Срочно подарите маме, а дальше троеточие. Вот и, пожалуйста, все, что предложит автозаполнение, вы пишите нам, составляя предложение.
0: Все, ну, слушай, зачитаем. Это на самом деле должно быть однозначно, да. Весь.

0: Поэтому несколько музыкальных минут на все про все, и дальше обязательно все услышим вместе с вами. Напоминаю фразу «Срочно подарите маме». Поехали.
1: Радио Витебск 24/7.

0: тебе. По карте лояльности стейк форели всего 38,99 за 1 килограмм. Изделие макаронное Барилла 3,49 за 450 грамм. Выгода с Гейпай и Белмаркет. Подробности реки .бай и Белмаркет.бай. Телефон 018-378-5040.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
1: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости по ставке от 10,9% годовых.
1: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
3: За что мама не возьмется, все цветочком обернется.
0: Ко дню

0: Ну, давайте смотреть и читать, что у нас получилось. Напоминаю, стартовая фраза была такова: срочно подарите маме, а дальше работало ваше автозаполнение. Что же у нас получилось? Вот, например, у Владимира: срочно подарите маме на карту, и хорошо будет на работе завтра.
1: Верно, верно. Владимир, берите на заметку свои же слова. Это так и работает.
0: Натали говорит: срочно подарите маме на карту Беларусьбанка.
1: Так, все, тонкие намеки пошли. Смотри, Оксана просит подарить маме цветы, например. Вот так вот она хочет видеть этот день. А Алексей говорит: срочно подарите маме подарок на день рождения, пожалуйста, она мне очень нужна.
0: Вот. Это хорошо. Яна тоже с цветами к маме. Отлично, замечательно. Кто у нас еще? Елена. А, Елена сбрасывает фотографию, как и Леся присылает нам фотографию. Мы идем дальше. Александр говорит: срочно подарите маме эту информацию. До конца дня я буду вам признателен за помощь и поддержку.
1: Это знаешь, ты сказал, кто-то шел к маме с подарком, да? Я чуть не сказала, что Катя с приветом. Понимаешь, как это могло бы звучать, да? И такое бывает.
0: Да.
1: Но нет, Катя говорит: срочно нужно подарить маме привет. Ну, а Ван Дайк, собственно, поддерживает идею с подарком. Что касается Владислава, его вариант звучит следующим образом: срочно подарите маме в подарок от мамы или папы, остаются полностью свободными. Кто? Вопросики.
0: Интересно. Ольчик говорит: срочно подарите маме тишину и тортик. И класс.
1: Супер.
0: Любовь говорит:
1: заканчиваем рубрику, все.
0: Срочно подарите маме то, что не купить в сети. Поцелуй, объятия памяти, немножечко любви. Вот нам сначала стихотворно, а теперь вот, наверное, автозаполнение. Срочно подарите маме пульт, чтоб папа не забрал, и коробку шоколада, чтоб никто не доедал.
1: Не-не-не, это не автозаполнение. Это круто звучит на самом деле. Да и лайфхаки там на самом деле рабочие. Берите на заметку, друзья. Миш пишет: срочно подарите маме подарок, пожалуйста, iPhone 18 и много денег на телефон. Вот, пожалуйста. Анастасия считает, что маме нужно срочно подарить подарок на День Святого Духа.
0: Тоже неплохо. Вероника говорит: срочно подарите маме путевку на море, пусть папа отдохнет. Неделя родительской любви. Папа на море, мама дома. Все хорошо.
1: Нет, маме путевку на море, мама отдыхает и радуется жизни, а папа отдыхает от мамы, видимо.
0: Юля говорит: срочно подарите маме в этот день рождения в машину аэрозоль на работу, и я вам позвоню, как выйду из мобильной почты.
1: Нормально. Вот смотри, Вера вообще, девушка, четко и по делу написала: срочно подарите маме на карту 180 рублей. Вера, пишите, пожалуйста, на что они вам нужны, мы озвучим, пишите номер, кому позвонить, дозвонимся, стребуем, что называется. Женя говорит: срочно подарите маме подарок, а Саша говорит: срочно подарите маме Марии Дмитриевне, родные мои, я вас очень сильно люблю.
0: Отлично. Светлана говорит: срочно подарите маме сертификат на отдых в загородном доме, где тишина, расслабление и релакс.
1: Так, это кайф.
0: Это хорошо. Аня говорит: срочно подарите маме подарочки для настроения. О, тоже хорошо.
1: Ну, нормально. Свет тоже говорит все о подарках, считает, что нужно дарить именно их. А вот Лена пишет так: срочно подарите маме бусики. Ничто не украшает так женщину, как бусики.
0: Это точно. Есть одна поговорка такая интересная. Ну, про бусики еще одну часть одежды. Алексей говорит: срочно подарите маме внука. Вот, пожалуйста. Так,
1: Леш, притормозите.
0: С таким требованием Леша выступает у нас. Леся говорит: срочно подарите маме нервную систему за выживание в этом цирке.
1: Ну вот смотри, там кто-то внука требует, а Яна предлагает подарить маме собаку. Не уверена, будет ли рада мама, но тем не менее запрос тоже имеется. Леся говорит: срочно подарите маме нервную систему. А, да, за выживание в этом цирке ты уже читал. Все.
0: Наташа.
1: И Наталья осталась нас. Срочно подарите маме, чтобы в этом году не было сразу после получения заказа оплату производить ей.
0: Вот, чтобы так не было, срочно подарите ей карту, вот как там писали уже, Беларусьбанка.
1: 180 рублей, поездку в загородный дом, море.
0: Все-все вместе собираем. Друзья, спасибо вам большое. Ну и не забывайте, досылайте фотографии вот вместе со своими мамами, либо вместе со своими семьями. Скоро сделаем подборочку в наши социальные сети. Не ограничимся одним телеграм-каналом «Радио Витебск».
2: Даже не думай.
3: Всем привет, это Галибри и Мавик. Слушай наши песни на радио Витебск. Мама.

0: Мама, я хулиган. Я влюбился в нее, она такая одна.
1: Ох уж эти хулиганы. Между прочим, тоже достаточно романтичные люди и не забывают про самые светлые праздники, в том числе и про День Матери.
2: Что касается подарков, вам предложили уже свои варианты вашего автозаполнения, ну а я предлагаю другой, потому что в Овлатории отличные подарочки для любимой мамочки. А есть еще и отличные девчонки, которые помогут все это дело подобрать, если, ну, вдруг так получилось, ну, не получилось.

0: тебя, и для каждого. Новости спорта на радио «Витебск».
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске несколько слов о спорте. Спортсменка из Витебской области выиграла сразу 3 золота на первенстве Европы среди юниоров и молодежи по тяжелой атлетике в Албании. Евгения Ильина в весовой категории 57 килограммов стала лучшей в рывке с результатом 86 килограммов, в толчке 104 килограмма и по сумме двух упражнений 190 килограммов. Как результат, звание абсолютной чемпионки Европы среди юниоров. Поздравляем нашу землячку с этим успехом. Турнир в Албании собрал почти 400 штангистов из 38 стран. Абубакар Хаслаханов занял первое место на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов не старше 23 лет в американском Лас-Вегасе, сообщает Белта. Наш борец греко-римского стиля стал сильнейшим в весовой категории до 97 килограммов. В финальном поединке Хаслаханов со счетом 2-1 победил украинца Егора Якушенко. Сегодня выступление на турнире в Лас-Вегасе начнут девушки. Василина Хандошко номинирована Международной федерацией водных видов спорта на звание «Спортсменка года» в синхронном плавании. Об этом сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета. В текущем сезоне Василина взяла золото чемпионата Европы в произвольной программе и серебро в технической, а также неоднократно становилась призером этапов Кубка мира по синхронному плаванию. Белорусский нападающий Калгари Егор Шарангович забросил первую шайбу в новом сезоне Национальной хоккейной лиги, сообщает Белта. Ранним утром среды по минскому времени канадский клуб в гостях победил Анахайм 4-2. Шарангович поразил пустые ворота гостей за полторы минуты до сирены и закончил игру с показателем полезности плюс 2. После 6 встреч у Егора 3 балла. В прошлом сезоне белорус набрал 29 очков в 78 матчах. Также сегодня Чикаго на своем льду обыграла Питтсбург со счетом 5-3. Белорусский защитник Ястребов Артем Левшунов заработал второй ассистентский балл на старте чемпионата. Нэшвилл с Виталием Пинчуков в составе дома уступил Вегасу 2-5. Минская «Динамо» сегодня проведет первый из двух матчей очередной домашней серии в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Соперником «Зубров» будет лидер «Востока» магнитогорский «Металлург». В минувшем регулярном чемпионате «Динамо» и «Металлург» встречались дважды, и оба раза сильнее были «Уральцы». Также соперник одержал победу в матче на предсезонном Кубке Минска в августе. В предыдущий раз наша команда обыгрывала магнитогорцев 3,5 года назад. Поединок «Зубров» и «Лис» стартует в Минск-арене в 19:10. И на этом у меня все о спорте.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: знает.
1: Ох, друзья, уверена я в том, что мамы знают, но вот знаете, я иногда слушаю чужих деток маленьких, да, и не понимаю, ну буквально не понимаю, что они от меня хотят, хотя вроде бы там все предельно просто. Вот надеюсь, что прямо сейчас у нас будет такая же ситуация, потому что ну не весело, когда все понятно и когда все легко, мне кажется, даже приз большой радости не приносит. А вот когда это все сделано, знаете, уже вот настолько трудом вымучено, можно сказать, то да, это отдельный вид искусства.
2: Совершенно верно. 60-20-60-60-20-70 наши номера в студии. Мы включаем вам сейчас несколько раз прослушать, что же говорит здесь маленький человечек нам. Ваша задача отгадать и дозвониться. Все предельно легко и просто. Давайте послушаем.
3: Повисация.
2: Ну, вот такое вот, вот слово интересное. Давайте еще разок.
3: Повисация.
2: Ну вот и что это было? Вот и скажите нам, пожалуйста.
1: Я уверена, что моя первая мысль неверная. Кстати, да, друзья, я тоже не знаю, что это за слово.
2: Доброе утро.
4: Доброе.
2: Что это за слова? Один. Два.
4: Повторите, пожалуйста.
2: Ну, давайте, если вам это поможет.
3: Повисация.
2: Ну, вот так вам помогло. Простите, пожалуйста,
1: наверное,
2: у вас связь плохая очень, во-первых. Там эхо появилось. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Что за слова?
4: Ну, вы сегодня, конечно...
1: Мучаем, да?
2: Выдаетесь с утра, да? Ну, а что же? Москва
1: мы берем то, что осталось.
2: Да. Что у нас за слова?
4: Это не разговорный язык ребенка. Ну, в нашей жизни такое применяется.
1: Нет, это
2: все в пределах
1: разумного.
2: Это какое-то попросили повторить.
4: Ну, пирожное, может быть, какое-то.
2: Не пирожное. Нет. Спасибо большое. Слушай, вот можешь найти, кстати, трактование этого слова. Может, какую подсказку выдашь. Алло,
1: так
2: здравствуйте.
1: Я ж не знаю, что за слово. Все да? Было бы хорошо.
2: Алло, добрый день. Здравствуйте. Скажите нам что-нибудь. Алло, да.
5: Здравствуйте. Слово пылесос.
2: Не пылесос. Спасибо большое за попытку. Ну, давайте еще разок послушаем.
3: Повисация.
2: Ну вот.
1: Там сложно, там правда
2: там сложно. Доброе утро. Мы говорим вам очередному человеку. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Что за слова?
5: Полиция, можно?
2: Нет, не полиция.
1: Слушайте,
2: нет.
1: Давайте я буду подсказывать так. Там слово, которое ребенок там в 3-4 года вообще не знает.
2: Алло,
1: и даже не будет употреблять.
4: Парикмахерская.
2: Парикмахерская? Нет, не парикмахерская. Это другое. Алло, здравствуйте.
4: Алло.
2: Слышим.
4: Парик.
2: Парик? Нет, не парик. Ну что, Настя, ты готова давать подсказку?
1: Что-нибудь, слушай, ну на самом деле, мне кажется,
2: алло,
1: тут сложно.
4: Здравствуйте.
2: Что за слово?
4: Переадресация.
2: Слушайте, ну почти,
1: созвучно,
2: но нет. Но нет. Вот смотрите, есть у нас, значит, какой-то на земле круг. Там, где вот это вот сияние всякое, вот это
1: трутся,
2: вот.
1: Трутся, как там это, там, где порой медведи
2: вот
1: трутся о земную.
2: У нашей земли есть они магнитные. Вот какие-то магнитные. А теперь вот еще раз послушайте слово, и, может быть, придет в голову.
3: Повисация.
2: Вот. Я думаю, что сейчас угадают, 100%. Так, доброе утро. Алло.
1: Доброе утро.
2: 60-20-60-60-20-70.
1: Я могу даже точную трактовку дать, да? Ну, этого слова, опять же, если это поможет каким-то образом.
2: Доброе утро.
1: Доброе.
4: Здравствуйте.
2: Что за слово?
4: Полионизация.
2: Как?
4: Полионизация.
2: Ну и все, правильно. Замечательно.
1: Вау.
2: Вот это у вас там бомбануло, полыхнуло в офисе где-то на какой-то улице в городе Витебск. Или же
4: да,
2: не Витебск.
4: Да.
2: Рассказывайте, пожалуйста, как ваше имя?
4: Меня зовут Милена.
2: Милена, очень приятно. Поляризация – это абсолютно правильное слово. Именно его объяснял малыш. Ну как, не объяснял, а повторял. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас, ну конечно же, есть поводы для приветов, поздравлений. Чем и пользуйтесь прямо сейчас.
4: Спасибо большое. Я хочу поздравить всех мам в моем офисе и еще не мам с этим прекрасным праздником, потому что дети – это цветы жизни. Я еще не мама, но у меня есть младшие братья и сестры, так что с праздником всех мам.
2: Дети,
1: будущая
2: цветы,
1: мама
2: жизни,
1: на опыте.
2: Дети – цветы жизни, не забывайте поливать вовремя.
1: Ну, слушай, на самом деле, да, кормить, поить и укладывать спать – это задача каждой мамы. Ну, а еще, знаете что, каждой маме нужно время для себя и нужны подарки для себя, чем мы, собственно, и занимаемся прямо сейчас. Поэтому мы вас еще раз поздравляем. Конечно, подарок отправится скоро именно к вам, поэтому предлагаю вам оставаться на линии, чтобы вы узнали, где и как вы сможете его забрать. Друзья, ну а всех, кто еще не успел выбрать подарки, буду отправлять в сеть магазинов «Латория», потому что там большой выбор парфюмерии «Азалия».
0: Мама знает. Поддерживаем.

0: Реклама.
1: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: друзья, да, передаем приветы и поздравления, и теплые слова вашим любимым мамам сегодня вот на радио Витебск. Наталья говорит: с праздником, моя любимая мамочка, спасибо тебе за все. Я хочу, чтобы ты не болела и была с нами еще долго-долго. Вот, пожалуйста.
1: Ой, какая милота с самого старта. Да. Есть продолжение этого всего, пишет нам Татьяна. Она желает и хорошего настроения абсолютно всем. Нам с тобой отличного эфира, но еще, конечно же, есть поздравления. Поздравляет она свою мамулю с Днем Матери Боровик Елену Владимировну из города Сино. Милая мамочка, с праздником. Пусть твоя жизнь будет полна радости, любви и теплых слов не только в День Матери. Знай, что я очень дорожу тобой и хочу, чтобы ты всегда была самой счастливой. Здоровья, бодрости, хорошего настроения. Помни, я всегда буду рядом.
0: Марина нам пишет, говорит: неделя родительской любви – это прекрасный повод сказать спасибо за тепло и поддержку друг другу в таком непростом деле – родительство. Желаю всем крепкого здоровья, улыбок и радостных новостей. А мамы как пуговки. На них все держится. Мамы любят безусловно. Спасибо детям, что они есть у меня, а я буду всегда у них.
1: Ну, слушай, это милота. Все, да. Я не могу, но буду продолжать, потому что Леся тоже не останется незамеченной. Она говорит: пусть серые будни радуют уютом, а книги дарят вдохновение. Всем хорошего дня, с Днем Матери, всех мам. Собственно, и такие пожелания имеются, но, опять же, на этом не все, я не останавливаюсь. Любимые мамы, Влатория вас поздравляет. Всего вам хорошего в жизни желает. Всегда улыбайтесь, никогда не грустите. Счастливо, милые, вы только живите.
0: Стихи.
2: Поздравляем любимых мам с праздником.
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
6: Радио «Витебск». Для тебя и для каждого.
7: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: еще не скучно будет, друзья, на этой неделе, так как предстоит два домашних матча футбольного клуба МЛ «Витебск» на стадионе ВЦСКА 15 октября в 20:30. МЛ сыграет с «Торпедо Велас», а 18 октября в 20:00 МЛ «Витебск» встретится с «Неманом». Болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений. Вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Реклама на радио «Витебск».
2: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
3: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
4: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
5: Выбираете новый автомобиль? Хотите выделиться на дороге? Получить настоящую динамику и стиль? Премиальные кроссоверы Havail Dargo и Havail F7X ждут вас в автосалоне «Витебск Автосити». Выгодные условия покупки. Действует рассрочка, кредит и лизинг. Подробности о финансировании покупки на сайте havailvitebsk.by. Выбирая автомобиль мечты, выбирайте Havail.
6: Время брать инструмент. Весь октябрь. Вортекс со скидкой 15% в «Удачнике». Шуруповерты, шлифмашины, перфораторы, нивелиры. Ждем вас по адресу. Проспект Строителей, 15/1. Подробности на «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. «Удачник» рядом, когда нужен результат.
7: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Ну что, друзья, будем с вами прощаться. Медленно, но верно подходим к завершению. Разбудит шоу, сделал все, что можно. С утра пораньше зарядил вас настроением. Дальше все это будем только наверстывать и поднимать еще выше.
1: Но уже не мы, а Наташа Баталка, которая с радостью будет дарить вам и музыкальные новинки, и тоже, кстати, игры, подарки. И, конечно, не забудет про поздравления, потому что у нее целый час будет отведен на то, чтобы передать все теплые слова, которые вы хотели бы сказать своим дорогим мамам.
0: Yes! У микрофона были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Это было «Разбудит шоу всех мам». Еще раз с праздником, с Днем Матери. Знаю, не могу не воспользоваться поводом. Знаю, моя сейчас слышит и слушает. Просто скажу тебе, люблю, безумно ценю и уважаю. Все, друзья, всем пока-пока. До завтра. Всем
1: музыки!
2: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева.

0: Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро, в студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. День стандартизации отмечается сегодня во всем мире. Сфера в нашей стране идет в ногу со временем. Специалисты делают ставку на высокие технологии. В Беларуси разработают 22 стандарта по роботизации и еще 5 для искусственного интеллекта, передает ОНТ-БАЙ. Эти меры направлены на поддержку развития промышленности и освоение новых производств. Правительством поставлены конкретные задачи по техническим требованиям. Особое внимание работе с нейросетями. Сегодня в нашей стране уже внедряются более 20 стандартов. Они разработаны с коллегами из России. Осталось определить вопросы терминологии, правила применения и системного менеджмента при использовании.
0: В мире.
1: Президент США Дональд Трамп сообщил, что договоренность с Россией о поставках дизельного топлива уже способствовала падению цен на мировом рынке. Об этом информируют РИА Новости. Это сделка для всего мира, и она снизила цены, заявил Трамп представителям прессы. Американский лидер уточнил, что данное соглашение с Россией не относится к Соединенным Штатам. Это сделка для всего мира, это не сделка для нас. Это путь к получению большого количества нефти всем миром. Это не сделка для меня, подчеркнул глава Белого дома. По меньшей мере 13 детей в возрасте до 15 лет погибли в результате крушения лодки на реке Ганг в Индии. Об этом сообщила глава местной администрации, передает Белта. Известно, что пассажиры направлялись на праздник в деревню на другом берегу реки, когда лодка перевернулась. 7 детей удалось спасти, они доставлены в больницу. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразила соболезнования в связи с гибелью детей и объявила о предоставлении финансовой помощи семьям погибших и пострадавших в результате инцидента.
0: В Беларуси.
1: Сегодня в республике стартует неделя родительской любви. Большой марафон семейных событий объединяет сразу два праздника – День матери и День отца. В течение недели по всей Беларуси пройдут десятки мероприятий – от торжественных приемов и культурных инициатив до правовых консультаций и просветительских проектов. Так, Министерство труда и социальной защиты запустит онлайн-школу для родителей. Представители Белорусского союза женщин и Минздрава поздравят женщин, которые станут мамами. Специальные семейные программы подготовят музеи и библиотеки. Главный смысл недели родительской любви еще раз напомнить о ценности семьи и важной роли родителей в жизни и воспитании ребенка. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями. Погода преимущественно без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 9-14, в Витебске плюс 11-13. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Появляясь в эфире этим праздничным поздним утром, сразу со старта бранча хочется поздравить всех мам с праздником. Сегодня вся наша страна отмечает это событие. Праздник действительно теплый, нежный, как те самые объятия родной мамы, того важного человека в нашей жизни, который подарил жизнь каждому из нас. И за это, на самом деле, хочется сказать огромное спасибо. По такому приятному поводу мы на волне Радио Витебск сегодня продолжим играть в игры и будем раздавать здесь крутые призы, так что следите за эфиром, принимайте участие. Ну а всех наших слушателей, независимо от пола и возраста, хочется поздравить с серединой рабочей недели. Выходные, так сказать, к нам приближаются, и это уже радует. Но вот чтобы ваша рабочая смена прошла как-то легко и незаметно, добавим в нее порцию классной музыки. Наташа Баталко уже за пультом, так что всем привет, начинаем бранчевать.
0: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Бранч премьера.
1: На старте нашей дневной программы я с вами не только поздоровалась, но и, естественно, поздравила всех мам с праздником. Так вот, к моим поздравлениям присоединяется наш друг и партнер, сеть магазинов «Лотория», которая сегодня, кстати, предоставила для вас много игр и классных подарков. И вот что хотят они передать дорогим мамочкам. Любимые мамы, «Лотория» вас поздравляет, всего вам хорошего в жизни желает. Всегда улыбайтесь, никогда не грустите. Счастливо, милые, вы только живите. Мы, на самом деле, присоединяемся к этим поздравлениям. Но более подробно о подарках, играх и праздниках в целом мы поговорим немножечко позже, когда будем с вами играть. А в этой получасовке все-таки сейчас в рубрике «Бранч премьера» мы продолжаем знакомство с музыкальными новинками. У нас уже по счету третий рабочий день на неделе. И вот как раз-таки сегодня мы сможем послушать еще один зарубежный сингл от известной девушки по имени Розе. Это новозеландская южнокорейская певица, танцовщица, автор песен. Ну и, естественно, наиболее известна она как главная вокалистка популярной кей-поп-группы под названием Blackpink. В группе она выступает уже очень давно. У девчонок, на самом деле, за свою карьеру немало хороших песен, но, тем не менее, Розе сольно дебютировала в 2021 году, а в 2024 уже даже успела выпустить свой первый полноформатный альбом. И, кстати, в том же году получила мировую популярность благодаря хиту АПТ в сотрудничестве с известным американским артистом Бруно Марсом. Ну, сейчас мы все-таки заострим внимание больше на ее сольной карьере, потому что она продолжает в этой области развиваться, и не так давно, в сентябре этого года, она выпустила сингл под названием «New Trick», что в переводе означает «новый трюк». Своего рода это получился энергичный поп-панк. Я бы сказала, трек посвящен стойкости и движению вперед после разбитого сердца. Так сказать, героиня справляется с любовью, так сказать, я бы сказала, даже с любовной болью, не через какое-то уныние, а наоборот, через дерзость, юмор и уверенность в себе. И мне кажется, это очень даже хорошо, когда такое происходит. В любом случае, мы с вами сейчас грустить не будем. Не будем думать о каких-то плохих чувствах, а будем улыбаться, радоваться этому прекрасному дню, празднику. Тем более, за окном, смотрю, и солнце выглядывает. Ну и по такому поводу будем заряжать в эфир действительно классную музыку. Ловим новинку, слушаем, а потом, как всегда, голосуем за нее в нашем телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром очередной выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио Витебск, вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Стало известно, что BBC планирует снять двухсерийный документальный фильм о жизни и творчестве Джоан Роулинг. Дата премьеры пока неизвестна, однако планируется, что она состоится одновременно с выходом нового сериала о Гарри Поттере в декабре. Первая серия расскажет о пути писательницы, создании и успехе созданной ею волшебной вселенной. Вторая будет посвящена скандалам вокруг Роулинг и ее резонансным высказываниям по вопросам независимости Шотландии, феминизма, свободы слова и гендерной идентичности. В основу документалки войдут редкие архивные кадры, цитаты самой Джоан Роулинг и интервью с ее коллегами. А вот американскую актрису Сельму Блэр, известную по фильмам «Жестокие игры» и «Блондинка в законе», задержали после инцидента на борту самолета авиакомпании «Дельта». По данным, актриса проявила агрессию по отношению к бортпроводницам. Две стюардессы заявили о полученных травмах. Одной потребовалась медицинская помощь по прибытии в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Блэр, как указывают источники медиа, укусила одну из женщин и нанесла рваную рану второй. Кроме того, артистка якобы пыталась открыть дверь в салоне самолета и выйти посреди полета. Также мы узнали, что автомобиль Bentley королевы Елизаветы II выставят на аукцион. Машину 2016 года выпуска собираются продать примерно за 500 тысяч евро. Торги уже открылись, они проходят онлайн и завершатся сегодня, 14 октября. Представленный Bentley – один из двух седанов такого типа, созданных для британского монарха. В автомобиле специально для нужд королевы установили отделение для сумочки. Оно разместилось на месте центральных подлокотников. Отделку машины из орехового дерева украсили инкрустированным королевским гербом. В салоне они использовали элитную кожу, на полу авто разместили ковер из шерсти ягненка. Но вот певица Рэй столкнулась с беспрецедентной проблемой при организации своего концерта в Royal Albert Hall в Лондоне. На 5000 доступных мест было подано почти 2 миллиона заявок. При этом значительная часть из них поступила от перекупщиков, использующих ботов. Чтобы защитить своих поклонников от спекулянтов, команда артистки приняла нестандартное решение. Вместо того, чтобы рисковать, открывая предпродажу, которой могли бы воспользоваться перекупщики, команда певицы вручную проверит список заявок и составит другой короткий список людей, которых действительно можно считать настоящими поклонниками. И в завершении Дженни из Blackpink достигла исторического успеха, став первым кей-поп-артистом, чья песня продержалась 20 недель в топ-10 чарта Billboard Hot 100. Успех связан с ее совместным треком «Дракула» Stay Impala, вышедшим в феврале 2026 года. Ремикс песни с участием Дженни добавил новое звучание, объединив психоделический стиль Кевина Паркера, солиста группы, с вокалом и рэпом артистки. Вот такие новости. Шоутайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by.

0: такие артисты, как Леони и Каллум Скотт, просят в своем треке «Stay» остаться, а я вроде бы никуда и не собираюсь пока уходить, потому что бранч в самом разгаре, продолжаем проживать этот прекрасный экватор трудовой недели, ну и, конечно же, празднуем замечательный теплый праздник День Матери. По такому поводу ко мне хотят сейчас присоединиться сеть магазинов «Латория», наш партнер. С Днем Матери «Латория» спешит поздравить, большого счастья пожелать и с гордостью носить желает этот почетный титул «Мать». Мы, естественно, присоединяемся к этим прекрасным поздравлениям, всех мамочек с праздником, ну и по такому поводу не забывайте, в нашем эфире сегодня очень много игр и крутых подарков. Кстати, в скором времени с вами будем играть, так что следите за эфиром и обязательно дозванивайтесь к нам в студию.
1: Привет, Витебск, это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио Витебск. В космосе летай.

0: Идеальную пару – Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
1: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: знает.
1: Вот так вот попивая «О-ля-ля», как это делал только что Платон и группа Parade of Planets, появляясь снова в эфире, да, тем более с игрой под названием «Мама знает». Игра действительно потрясающая, люблю ее за то, что в этой игре принимают участие дети, а все мы знаем, что дети – это цветы жизни. Кстати, за игру огромное спасибо нашему партнеру сети магазинов «Влатория». Приходите обязательно к ним за покупками, тем более, что сейчас во «Влатории» большой выбор косметики «Люкс Визаж». Кому-то вполне возможно и не придется приходить туда за покупками, потому что вы сейчас классный подарок от Платории сможете выиграть у нас на волне. Наши позывные 60-20-60-60-20-70. Ваша задача дозвониться ко мне сюда, в эфирную студию, и со мной немножечко поболтать, ну и, естественно, правильно назвать слово. А какое, я не расскажу, но, тем не менее, я напомню сейчас про правила. У нас в эфире сейчас прозвучит определенное слово, которое продиктует малыш. Будет, конечно, немножечко нечетко, невнятно, но ваша задача, как та самая настоящая мамочка, которая понимает своего ребенка с полуслова, догадаться, что же произнес малыш, и, в общем-то, это слово сказать мне в эфире. Я желаю удачи, везения и, конечно же, друзья, жду ваших звонков 60-20-60-60-20-70.
2: Кастрюля.
1: Вот такое вот коротенькое слово у нас было. Меня интересует, что же это такое? Вот у нас, кстати, пошли уже звонки, будем сейчас пробовать кого-то выводить на линию. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
3: Анастасия.
1: Настенька, отходите от приемника, либо делайте звук динамиков тише, потому что эхо идет. Какое слово продиктовал малыш, как вы считаете?
3: Я думаю, кастрюля.
1: А я не думаю, а скажу, что вы правы. Это действительно кастрюля. Тот самый атрибут на кухне, та самая посуда, благодаря которой мы что-то готовим и варим. Я вас от души поздравляю. Сегодня прекрасный праздник. Вот не знаю, мама вы, может быть, потенциальная мама. А, мама, вообще прелестно все. Сколько детей, признавайтесь?
3: Один.
1: Девочка, мальчик?
3: Мальчик.
1: Я вас от души все равно поздравляю. Вы прекрасная мамочка, я в этом уверена. Праздник замечательный, теплый. Вы сейчас получаете подарок от нас и от нашего партнера сети магазинов «Влатория». Пока вы здесь в эфире, пользуйтесь случаем, передавайте привет и поздравляйте с праздниками. В общем, ловите момент.
3: Передаю привет всему городу Витебску. Поздравляю всех мамочек, бабушек, будущих мамочек с таким чудесным праздником. Пусть все детки будут здоровы, счастливы и радуют своих родителей.
1: Какое замечательное на самом деле поздравление. Спасибо вам за участие. Не кладите, пожалуйста, трубочку вне эфира. С вами еще немножечко пообщаемся. Расскажу, где и как вы будете забирать свой подарок. Ну а мы, друзья, продолжаем праздновать этот прекрасный день недели. Ну и, конечно же, работу работаем. А вот трудиться мы будем под классную музыку, тем более впереди у нас Тейлор Свифт, которая подарит всем музыкальную работу под названием «The Fate of Ophelia». Приятного прослушивания!
0: Мама знает.

0: себя всегда.
1: В магазинах «Ника». Вода минеральная «Минская-4». 1 рубль 85 копеек за 2 литра. Пряники «Коровка» с ароматом шоколада. 6 рублей 39 копеек за 1 килограмм.
2: «Ника». Давайте экономить вместе.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
5: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: сейчас готова сменить в эфире звездных товарищей Алеф Арбана и Рене Миллер, которые подарили миру потрясающую музыкальную работу Body Talk. Я, на самом деле, появилась здесь не просто так, а хочу напомнить вам про нашу сегодняшнюю бранч-премьеру, с которой мы познакомились в прошлой получасовке. Напомню, что новинка называлась New Trick от девушки по имени Розе. Это солистка и вокалистка известной кей-поп-герл-группы Blackpink. Она не только хорошо поет в коллективе, но и уже давно работает в сольном, так сказать, исполнении. Так что и у нее неплохо получается. Если вы хотите поддержать ее как-то, то не забывайте переходить в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск». Пост с картинкой, даже с видеоновинкой уже есть там. Можете прослушать, просмотреть, ну и, конечно же, выбрать тот ответ, который подходит вашему музыкальному вкусу. Все реакции, комментарии мы на самом деле одобряем, так что активничайте, не стесняйтесь. Мы на самом деле будем потихонечку финалить стартовый час музыкального бранча и продолжим двигаться дальше. Сейчас будет немного музыки, потом узнаем свежие новости и прогноз погоды от службы информации, ну и дальше продолжим наполнять этот экватор трудовой недели классными хитами и, конечно же, будем дальше праздновать День матери и продолжим играть в игры.
1: Музыкальный бранч.

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск полуден выпуск новостей. Невидимая опасность, которая таит в себе серьезные угрозы. Военные врачи и специалисты из стран УДКБ проводят учения в Беларуси, передает НТБай. На полигоне в Минской области отрабатывают поиск опасных микроорганизмов, анализ проб грунта и обеззараживание людей и техники. В учении принимают участие около 1500 военнослужащих из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. В условиях растущей нестабильности странам УДКБ особенно важно укреплять взаимодействие и быть готовыми совместно отвечать на любые возникающие угрозы.
1: Мире.
2: Латвия не может запретить транзит российского зерна и даже повысить на 300% плату за использование своей железнодорожной инфраструктуры, заявил латвийский премьер-министр Андрис Кубергс. Причина в том, что партии этого товара фактически принадлежат уже не российским отправителям, а покупателям, то есть западным партнерам Латвии, среди которых США, Швейцария и Япония. По этой причине запрет на транзит – это риск для Латвии получить судебные иски на сумму от 200 до 800 миллионов евро. Премьер Латвии собирается на этой неделе отправиться в Брюссель, где будет обсуждаться вопрос о транзите. Замминистра внутренних дел Польши Магдалена Рагульская сообщила, что в Польше задержали 177 человек и провели 138 тысяч проверок в учебных заведениях после недавних нападений в школах, пишет Белта. В отношении 43 подростков приняли предупредительные меры. Их поместили в воспитательные центры или детские дома. Разбирательства по этим случаям продолжаются. Замглавы МВД также подтвердила, что правоохранители проверяют информацию об онлайн-челлендже, который предположительно мог подталкивать несовершеннолетних к совершению преступлений. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если вы уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк – больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapb.by по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: «Веста» – невыгодных покупок!
4: С 14 по 18 октября в магазинах «Веста» батончик «Пикник Биг» 76 граммов, 2 рубля 3 копейки, шоколад «Спартак» с помадно-сливочной начинкой 48 граммов, 1 рубль 29 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска!
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями. Погода преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области плюс 9,14, в Витебске 11,13 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: музыкальный проект под названием «Мизмо» со всеми поздоровался, причем сделал это очень много раз благодаря своей новинке «Hello, the sun is up, where are you?». А теперь я хочу сказать всем привет. Музыкальный перекус под названием «Бранч» продолжается. Я тут подумала, что осенью есть определенный процент людей, которые начинают немножечко хандрить. Так вот, чтобы у вас в вашем меню не было осеннего депресса и сезонного грустини, предлагаю подключиться на волну «Радио Витебск» и слушать музыку как раз-таки для позитивного настроения и бодрого самочувствия. В этом мы вам точно поможем, так как наш эфирный плейлист состоит действительно из хитов. А еще сегодня он однозначно состоит из игр и крутых призов, ведь как-никак отмечаем День Матери. Так что подписывайтесь на наши социальные сети, принимайте участие, играйте, следите за эфиром и радуйте себя любимых. Ну а вот в музыкальном плане нас сейчас порадуют такие товарищи, как ATB, Topic A7, и подарят свой трек под названием «Your Love».
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.

0: 1999 года.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Витебск. Сладкие новости. Фирменный магазин «Спартак» теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. «Метр Плюс». Звони 7043.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: что наш талантливый белорусский диджей Веда и Стейс подарили нам свой сингл «Moments». Отталкиваясь от названия этой музыкальной работы, я хочу сказать, друзья, давайте прямо сейчас ловить момент, а именно давайте ловить классные призы в игре под названием «Звездные мамочки». Наши номера 60-20-60, 60-20-70. Игру предоставил наш друг и партнер сеть магазинов «Латория». Любимые мамы, в «Латория» вас поздравляет, всего вам хорошего в жизни желает. Всегда улыбайтесь, никогда не грустите, счастливо, милые, вы только живите. Мы разыгрываем сейчас классные подарки от «Латории». Приходите, кстати, к ним в магазин за покупками. Тем более, что в магазинах в «Латория» большой выбор парфюмерии «Дилис». Если вдруг вы маме своей что-то не купили, то однозначно подарок найдете, а можно выиграть его здесь и сейчас. Задание у нас уже буквально недавно появилось в открытом телеграм-канале «Радио Витебск». Там фотография сейчас звездной мамочки. Кто это? Радиоведущая, может быть, телеведущая, может быть, актриса, может быть, певица. Ваша задача догадаться, дозвониться и сказать имя этой женщины. Отвечаете правильно, получаете подарок. Все предельно просто. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
1: Тина.
0: Тина?
1: Да.
0: Какое редкое и красивое имя. Вам повезло, Тина. Уже спасибо точно большое. Повезло. В телеграм-канал наш заглянули?
1: Да.
0: Фотографию рассмотрели?
1: Да.
0: Как вы думаете, что это за чудо-женщина там?
1: Лариса Гузеева.
0: Уверены на 100%?
1: Да.
0: А я вас тогда мучить не буду, Тина, потому что это действительно Лариса Гузеева. И
1: ура!
0: Актриса, и телеведущая, и та самая известная сваха, которая всех женила. Хорошо, кстати, выглядит, согласитесь, на фотографии. Да. Вот, тяжело было угадывать? Кто-то подсказывал, либо сразу вот додумали?
1: Да что нет, это? Сразу поняла, что это она.
0: Ну, здорово. Тин, я вас поздравляю с выигрышем. Не могу не спросить, вы мамочка или все-таки будущая потенциальная мамочка?
1: Я мама двух сыновей.
0: Как вам повезло, и сыновьям вашим, уверенно, тоже повезло, поэтому принимайте двойное поздравление. Сегодня ваш официальный праздник.
1: Спасибо большое.
0: Пока вы здесь в эфире, любимые волны Радио Витебск, можете тоже кому-то передать горячий привет, либо поздравить.
1: Конечно, поздравляю свою маму в первую очередь с Днем Матери и поздравляю своих прекрасных любимых коллег.
0: Так, вы сейчас на работе, получается, да?
1: Да.
0: Мы присоединяемся тогда к вашим поздравлениям. Вашим коллегам тоже передаем горячие приветы.
1: Спасибо большое.
0: Оставайтесь с нами на связи, пожалуйста. Не кладите трубочку вне эфира. С вами еще с удовольствием пообщаюсь. Ну а мы, друзья, идем дальше. Сейчас послушаем музыкальную работу «Thinking About You» от известного диджея Робина Шульца. И могу сказать по правде, в этом музыкальном мы с вами еще разочек сыграем. Так что следите за эфиром. Будет много подарков, хорошего настроения и классной музыки.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Слушай, ты в курсе, что в «Ладо» началось?
2: Что?
1: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Ладо». Подробности на lada-da.by.
3: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
4: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
5: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
6: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
7: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
8: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Прямо сейчас в нашем эфирном пространстве звучит композиция под названием «Лампочки» от Артик и Асти. Я предлагаю, друзья, сегодня светить как те самые лампочки и согревать как то самое солнце. А вот как раз-таки согреть родных и близких можно в нашей программе «Музыкальный агент», которая начнется на волне в обеденное время. Если сегодня вы хотите действительно кому-то передать горячий привет, признаться в любви, поздравить с Днем Матери, повод хороший, или просто заказать свою любимую музыку, пишите, не стесняйтесь, так сказать, ловите момент. Наши мессенджеры работают для вас. Вайбер, Телеграм, номер единый 7071071, код, чтобы не путались, 29. Ну а мы идем дальше. Прямо сейчас послушаем свежий трек, Slow Down называется, или Can't Stop Thinking от музыкального проекта Диваш. В середине часа узнаем краткий выпуск новостей, а в следующей получасовке продолжим играть в игры и раздавать классные подарки.
1: Новый трек на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Ордена матери премии Зинаиды Туснолобовой Марченко торжественно вручили женщинам области. В Витебске подросток на самокате сбил пенсионерку. Возбуждено уголовное дело. Флайборд-шоу, концерт звезд и колка дров. Чем удивят дожинки в Миорах в начале следующего часа? Об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Всегда, когда слышу эту музыкальную работу «Talk to you» от Another 54 Ultra, хочется ворваться в эфир и немножечко поболтать. Ну, как-никак, работа-то у меня такая. Но на самом деле хочется поздравить дорогих мам с сегодняшним таким приятным, теплым официальным праздником. К моим поздравлениям присоединяется наш партнер, сеть магазинов «Латория». В «Латорию» зайдите, подарок маме подберите. Косметика, парфюм, уход, пусть праздник маме радость принесет. На самом деле, дарите маме счастье и радость. Это не обязательно какие-то материальные должны быть покупки и ценности. Это должно быть хорошее отношение, уважение, какие-то добрые поступки, ну и, конечно, теплые слова. По поводу слов уже сказала, присылайте их в наши мессенджеры. В скором времени в обед будем все озвучивать в рамках музыкального агента. А вот в этой получасовке мы с вами успеем еще немножечко поиграть. Так что следите за эфиром, принимайте участие, дозванивайтесь к нам в студию. Ну и, конечно же, выигрывайте классные подарки для своих любимых мамочек.
1: Радио Витебск. 91.2.

0: украшений из золота и кольцо с бриллиантом 1 карат всего за 1999 рублей. Диаманты. Покупайте выгодно. Срок проведения акции с 9 по 16 октября 2026. Подробности на сайте diamanty.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
1: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
2: Что?
1: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Лада». Подробности на lada-da.by.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
4: Срочное сообщение для всех, кто за рулем. В ближайшие две недели рекомендуется не откладывать бронирование столика на день автомобилиста. Свободных мест становится все меньше.
5: А где бронировать?
4: Ресторан-клуб «Танцы». 25 октября в 20:00. Вас ждет яркая шоу-программа, конкурсы, призы и эксклюзивные танцы Даяны. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.
7: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск». Витебск.

0: знает.
1: Тонуть мы уж точно сейчас не собираемся. В отличие от Холифлейма, планируем поиграть в классную игру под названием «Мама знает». Напомню, что игры, которые приурочены у нас к сегодняшнему празднику, замечательному Дню Матери, от нашего партнера, друга, это сеть магазинов «Влатория». Приходите к ним обязательно за покупками, тем более, что во «Влатории» большой выбор косметики «Белор Дизайн», и однозначно можно своей мамочке что-то там присмотреть. Или, как вариант, прямо сейчас дозвониться к нам сюда в эфир по номерам 60-20-60, 60-20-70 и выиграть тот самый подарок от «Влатории» для своей любимой мамы. Я думаю, что правила игры вам уже известны. Обязательно подписывайтесь на наши соцсети. Принимать участие могут все желающие, так сказать. Главное, чтобы люди были взрослые, старше 18 лет. Сейчас в эфире, малыш продиктует короткое слово, быстренько это сделает. Ваша задача его расслышать, понять, что же это за слово-то такое, дозвониться ко мне сюда и, в общем-то, ответить. Правильно отвечаете, получаете подарок. Мне кажется, все предельно просто. Так что сейчас ушки на макушке, как говорится, и слушаем задание.
2: Мачупаны.
1: Вот такое вот у нас слово было. Ваша задача дозвониться ко мне сюда. 60-20-60, 60-20-70. Звонки у нас уже, кстати, есть. Будем вылавливать счастливчика или счастливицу. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как зовут вас?
3: Галина.
1: Галина, очень приятно. А вот как считаете, что сказал только что малыш?
3: Ну, думаю, что тюльпаны.
1: К сожалению, это не тюльпаны. Очень было созвучное слово, но мы играем дальше. Друзья, у меня будет маленькая подсказка. Это съедобное что-то. Это своего рода такая кондитерская паста на основе измельченного ореха, ну, миндаля и сахара. Очень, наверное, вкусно это. Вот, признаться честно, не ела, но всегда слышала. Вот, по крайней мере, про такой вариант пасты знаю. Алло, здравствуйте. Алло, алло, не хотят с нами говорить, поэтому мы продолжаем играть дальше. 60-20-60, 60-20-70. На кону у нас классный подарок от нашего партнера сети магазинов «Влатория». Алло, здравствуйте. Друзья, мы играем дальше. 60-20-60, 60-20-70. Наши позывные. Ваша задача назвать, что же сказал малыш. Алло, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте.
1: Как зовут вас?
4: Александр.
1: Саш, очень приятно познакомиться. Немножечко только звук динамика тише делайте. Как вы думаете, что сказал малыш?
4: Марципан.
1: Это действительно марципаны. Он так и сказал. Я вас поздравляю на самом деле с победой.
4: Спасибо.
1: Но не с праздником. И очень
4: спасибо.
1: Забавно, что вы в День матери дозвонились. Но на самом деле принимать участие могут все желающие, потому что вы подарок получаете от «Влатории» и можете его подарить, к примеру, там, своей любимой жене, женщине, либо маме. Как настроение, Саш? Признавайтесь.
4: Отлично. Спасибо. Хочу поздравить всех мам с праздником.
1: Так.
4: Будущих и нынешних.
1: Так.
4: Вот, пожелать здоровья, терпения, благополучия семейного.
1: Признавайтесь, вы уже подарки приготовили?
4: Да.
1: Уже поздравили?
4: Да, уже поздравил.
1: Ну, тогда будет еще один подарочек, потому что, как сказала, вы стали победителем этой игры. Оставайтесь со мной, пожалуйста, на связи. Вне эфира с вами расскажу, поболтаем еще немножечко, расскажу, где и как будете забирать свой подарок. Ну, а всех мам, вот я действительно поздравляю с праздником. Оставайтесь такими же прекрасными, здоровыми и, самое главное, еще и любимыми.
0: «Мама знает».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Прогноз погоды от официального дилера «Джили» в Витебске. Ожидается похолодание, ветер, дождь и мокрый снег. Но все это не важно, когда у тебя новенький «Джили». «Джили» — это проверенный и надежный двигатель, комфортный и теплый салон, современные системы мультимедиа, передовые технологии движения и безопасности. Совершать поездки по городу и за его пределами теперь легко и приятно в любую погоду. Выгодные условия покупки в октябре. Ставка по кредиту 2,99% с льготным периодом 3 года. Подробности на сайте jilivitebsk.by.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: За что мама не возьмется, все цветочком обернется.
4: Ко дню

0: 75.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости по ставке от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
2: и по телефону 146.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: которое ты любишь. В Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Самые теплые и благодарные слова звучали сегодня в концертном зале Витебска, где собрались лучшие мамы северного региона, сообщают Витебские вести. Каждая мама для своего ребенка лучше, но герои нынешней встречи все же особенные. Они своим примером подтверждают, что настоящее счастье в большой дружной семье, детях и любимой работе гармонично сочетают материнство, профессию и общественную деятельность. Слово «мама» включает всю заботу, теплоту сердца, рождение детей, которые в дальнейшем будут строить нашу замечательную страну. В ваших руках уют в доме, наше общее благополучие. Обратился к героине встречи председатель облсполкома Александр Рогожник. Он пожелал всем мамочкам здоровья, исполнения мечты, благополучия их семьям и вручил 17 представительницам Витебщины орден матери. В Витебске 16-летний подросток на электросамокате сбил бабушку. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, вечером 7 августа 16-летний молодой человек двигался на электросамокате по тротуару. Пытаясь объехать 68-летнюю женщину, он не справился с управлением, потерял контроль над транспортным средством и совершил на нее наезд. В результате произошедшего женщина получила перелом челюсти и костей носа, а также множественные ушибы и ссадины. В отношении подростка возбуждено уголовное дело за причинение менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности. В субботу, 17 октября, в Миуре съедутся лучшие аграрии области, чтобы подвести итоги напряженной работы на хлебной ниве. К празднику хлеборобы Витебщины подошли с отличным результатом. Вклад области в общереспубликанский каравай – более 1 миллиона тонн зерна с учетом рапса и кукурузы. Гостей праздника ждет флайборд-шоу, фейерверк, концерт звезд белорусской и российской эстрады, гастрономическая ярмарка, выставка техники, тематические подворья районов, спартакиада и соревнования по колке дров, детский городок аттракционов. Кульминацией праздника станет церемония чествования передвеков аграриев Витебской области «Моя земля, мое богатье». А в пятницу, 16 октября, в рамках недели родительской любви в Витебске организуют городское спортивно-развлекательное мероприятие «Островок семейных сокровищ». Спортивный праздник пройдет на базе Витебского государственного училища Олимпийского резерва. Начало в 14:00. Гостей ждут увлекательные спортивные игры, веселые конкурсы и море позитива для всей семьи. Организаторы приглашают болельщиков и любителей активного отдыха присоединиться и поддержать участников. И к этому часу это все новости. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями. Погода преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 9,14, в Витебске 11,13 градусов тепла. Прогноз предоставлен Облгидрометом. Радио Витебск.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

Еще один час на волне нашего города. Распаковали мы с вами только что свежим треком «Дай-дай» в исполнении Шакиры и Барнабоя. А теперь появляюсь здесь я и говорю о том, что сегодня музыкальный бранч мы с вами не ставим на паузу, а завершаем эту дневную программу. А все потому, что немножечко позднее, с 14 до 15, на волне начнется женсовет. А вот как раз-таки сейчас, в обеденное время, на волне у нас стартует ваш любимый поздравительный сегмент «Музыкальный агент». Если за эту 60-минутку как-то хочется порадовать родных и близких, поздравить с праздником, с Днем Мамы, передать горячий привет, признаться в любви и заказать любимую музыку, то не упускайте такую возможность. Наши мессенджеры работают для вас. Вайбер, Телеграм, номер здесь единый, напоминаю, 7071-071. Ну и еще раз скажу, что «Музыкальный агент» — это программа бесплатно для всех и каждого. Выходит она у нас в рамках бранча, по будням, в обед, так что пишите. Сегодня действительно хороший теплый день, и погода радует, и поэтому мы будем сразу с вами зачитывать сообщения, потому что, признаюсь, их очень-очень много. Здравствуйте, хочу поздравить свою мамочку Беляеву Галину Федоровну из города Сино. Милая мамочка и бабушка, пусть твои глаза всегда светятся от счастья, а душа будет наполнена радостью, спокойствием и нежностью. Я тебя люблю. Дочь Елена и внучка Дарина написала. Вот есть еще сообщение такого плана. Здравствуйте, любимое радио. Передайте огромный привет Игорю Бурдову из Гомеля и поздравьте с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. От чистого сердца хочу пожелать всех благ жизни, радости души, неугасаемой веры и доброй надежды, искренней любви и верного счастья, крепкого здоровья и любимых близких рядом. Вот такие вот теплые слова у нас уже есть. Все остальные сообщения, ребят, вижу, не переживайте. В скором времени продолжим их озвучивать. А пока послушаем сингл под названием «Up» от румынской певицы-красотки Инны. Музыкальный

0: 85.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
3: В магазинах Ника. Печенье «Весенняя рапсодия» 9 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Сок «Сочный томат» 3 рубля 29 копеек за 1 литр.
4: Ника. Давайте экономить вместе.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».
6: Всем привет! Я Настя Кравченко. Слушайте мою песню на «Радио Витебск».

0: Агент.
1: Только что белорусская певица Настя Кравченко подарила всем нам в эфире букет из ромашек, а мы продолжаем поздравлять любимых мамочек с замечательным официальным праздником Днем Матери. И, конечно же, дарим в эфире здесь очень много добрых, теплых слов. Давайте и дальше двигаться по тексту. Добрый день, музыкальный агент. Поздравляю ваш коллектив с Днем Матери, а также с Покровом. Хочу пожелать здоровья, исполнения желаний и всего самого наилучшего. А также передаю огромный привет сынули Володю, сына. Я тебя очень люблю, твоя мама и бабуля. Написали. Так, есть поздравление в стихотворной форме. Добрый день, хочу поздравить свою любимую мамочку Городецкую Светлану. Мамочка моя родная, я люблю тебя без края. И с Днем Матери тебя поздравляю я, любя. Будь всегда-всегда такой, ласковой, моей родной, доброй, нежной, мудрой, милой, самой лучшей и красивой. Твоя дочь Екатерина написала. Есть у нас сообщение от Дениса. Доброго дня, дорогое радио Витебск. Поздравляю всех мам с Днем Матери и Покровом Пресвятой Богородицы. Желаю вам огромного счастья, удачи, будьте всегда любимы и здоровы. Ура, ура, ура. И вот у нас есть еще такое послание. Здравствуйте, любимое радио. Передайте, пожалуйста, огромный привет Менделеву. Хорошего ему дня и настроения. Твоя крестная Светлана из Гомеля написала. Ну, вот как-то так. Все остальные сообщения. А у нас, как уже сказала сегодня на старте программы, поэтому и начала читать-то, в принципе, с самого начала. Посланий очень-очень много, поэтому, чтобы все ваши сообщения действительно прозвучали в рамках музыкального агента, мы вот как раз-таки будем их озвучивать немножечко дальше. Но сейчас все-таки прервемся на небольшую музыкальную паузу. В скором времени послушаем композицию «Именно ты» от Криса Янка. Ну а прямо сейчас зарубежный сингл вас ждет «Where is my husband» от британской певицы по имени Рэй.
0: Музыкальный

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности 4 рубля 25 копеек за 180 граммов. Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 29 копеек за 25 пакетиков.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Витебск, проспект Московский, 33В.
5: Воинов интернационалистов 31.
4: Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.Buy.
6: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: студент.
1: Прямо сейчас продолжаем праздновать этот прекрасный праздник, День матери на любимой волне Радио Витебска, и двигаемся дальше по вашим сообщениям, где на самом деле огромное количество прекрасных слов. Добрый день, любимое радио. Поздравляю свою самую любимую мамочку, Мирненко Людмилу Александровну, с прекрасным праздником, с Днем мамы. Здоровья, здоровья и только здоровья. А также своих сестер Светланку и Юльку, пусть всегда остаются такими же прекрасными мамами. А вас, Наталья, приподнял, приобнял. Спасибо вам, дорогой наш человек, дорогой радиослушатели, за такие, так сказать, теплые объятия в мой адрес. Я вам тоже желаю прекрасного дня. И спасибо, что с нами на одной волне. Идем дальше по тексту. Привет всех с праздником, кто к нему причастен. Привет моему солнцу Сашке. Самые важные слова для тебя, родной. Люблю, люблю, люблю. Обнимаю, Алиса. Алис попросила поставить что-нибудь на мой вкус, а я предложила Алисе даже ничего не менять, потому что впереди у нас будет классная русскоязычная новинка, спектакль от Ву Индии. Вот ее и послушаем, но немножечко позже. Все-таки давайте еще почитаем ваше поздравление. Поздравляем нашу любимую мамочку и бабушку Шварнову Наталью Александровну. Спасибо за то, что ты есть. Очень любим тебя, дочь Ольга и внук Даник. Так, есть послание от Саши. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Поздравляю с праздником, с Днем матери всех мам Беларуси. В частности, любимую супругу Зуеву Анну и любимую мамочку Марию Дмитриевну. Желаю вам, самое главное, крепкого здоровья. А еще передайте привет Вадиму Сергеевичу, Елене и Андрею, Саве, Максиму и Игорю на 57-й маршрутке. Соседям Олегу и Вячеславу, естественно, всех мам на радиостанции Витебск тоже поздравляю. Желаю, самое главное, крепкого здоровья вам и вашим детям. И вот еще одно. Здравствуйте, Радио Витебск. Всех мамочек предприятия «Самсон» с праздником, с Днем матери. Будьте всегда здоровые, счастливые и любимые. Ну, вот на этой доброй нотке мы ставим пока в рамках поздравительной программы небольшую запятую. Сейчас послушаем немного музыки. В середине часа узнаем краткий выпуск новостей. И, конечно же, продолжим озвучивать ваши приветы и поздравления. Музыка.

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Беларусь решительно осуждает теорию победы НАТО, которая предусматривает превентивные удары по республике, заявили в МИД. Трамп объявил о скромном начале работ по разведке полезных ископаемых в Гренландии. Белавия возобновила полеты на вьетнамский курорт Фукуок. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: Музыкальный агент.
1: Кто запутался во времени, напомню, что в нашем прекрасном городе Витебске на часах 13:35, обед в самом разгаре. Если вы сейчас перекусываете, то всем приятного аппетита. А вот если вы забыли наши позывные, куда можно отправлять послание, я напомню, это Viber, Telegram. Номер здесь единый 7071071. Ну и давайте дальше двигаться по посланиям. Сыночка, большое спасибо тебе за поздравление с Днем Матери. Передает тебе привет бабуля Света. И, конечно же, я. Любим, скучаем, ждем. Из Молодечно послание прилетело. Также двигаемся по сообщениям. Добрый день, радио Витебск. Передайте, пожалуйста, огромный привет родному и любимому внуку Андрейке. Замечательного тебе дня, прекрасного настроения, крепкого здоровья. Пусть вообще все дни будут удачными, наполненными радостью и оптимизмом. Обнимаю, целую, люблю, твоя любящая бабуля Люба. Любимую мамочку Муравьеву Зинаиду Леонтьевну, а также любимую жену Муравьеву Танюшечку, а также любимую сестренку Раскраскую Маринку поздравляю с Днем Матери. Желаю крепкого здоровья, счастья бесконечного и побольше ярких впечатлений и улыбок на вашу шикарных лицах. Пусть все задуманное воплотится в реальность, написал Вадим. Весь огромный коллектив Сити Клиник города Витебска поздравляем с Днем Матери. В нашем штате работают сотни прекрасных мамочек, которые дарят здоровье тысячам людей из разных городов и стран, успевая при этом быть прекрасными мамами и медиками в одном лице. Сити Клиник, поздравляем тебя и говорим спасибо, что ты есть. И вот такое вот послание тоже мы сейчас подхватим. Здравствуйте, поздравьте наших девчонок из Андрея Мебель с Днем Матери. Девочки, здоровья вам и семейного благополучия. Пусть ваши дети и внуки радуют, написала Елена. Все остальные сообщения вижу. Не расстраивайтесь. Время до финала программы у нас есть, так что все обязательно почитаем. А пока послушаем свежую работу. Называется она «Sexy for Me», над которой потрудился Джейсон Дерула. Музыка.

0: 8778.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Срочное сообщение для всех, кто за рулем. В ближайшие 2 недели рекомендуется не откладывать бронирование столика на день автомобилиста. Свободных мест становится все меньше.
3: А где бронировать?
2: Ресторан-клуб «Танцы». 25 октября в 20:00. Вас ждет яркая шоу-программа, конкурсы, призы и эксклюзивные танцы Даяны. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».

Мне кажется, эту песню под названием «Королева» сегодня однозначно можно посвятить всем прекрасным мамам, потому что есть особый повод про них много, долго и упорно говорить, ведь отмечаем и дальше День матери. Так что всех еще раз, мамульчик, поздравляю с днем рождения, и давайте дальше будем двигаться по вашим сообщениям, которые у нас здесь есть. Добрый день, хочется передать привет своей альма-матер ВГМУ, всем выпускникам лечебного факультета 2016 года. Привет из Гродно от старосты 15-й группы. Татьяна вот написала такое сообщение. Идем дальше по поздравлениям. Здравствуйте, с праздником всех ваших коллег, с Днем Матери. Хотелось бы передать также поздравления для своих любимых коллег для ЗАО ОПТФ «Светанок», в частности, Наталью Алексеевну и Дарью Леонидовну с Днем Матери и Анастасию Ричардовну с Покровом. Вот такие вот слова здесь написали. Есть и поздравления такого формата. Здравствуйте, мама Майя принимает с благодарностью все поздравления с Днем Матери и очень гордится своими детьми Марго и Кириллом. Без вас нет меня. Вот такое. Вот сообщение мы успели зачитать, а дальше к нам присоединится Лена, которая уже тоже давно ждет, когда же оно прозвучит. Добрый день, Радио Витебск. Добрый день всем мамочкам. Поздравляю всех с Днем Матери, женщины, которые своим теплом и светом оберегают, направляют каждого из нас. Желаю всем крепчайшего здоровья, терпения и терпимости. Это ведь огромный труд быть мамой. Пусть каждый из нас дождется слов благодарности за этот нелегкий труд. Также хочу передать привет и любимому мужу Андрею. Удачной дороги тебе из Минска. Александру привет, Вадиму привет, вам, Наташа, отдельный привет. Всем отличного настроения и не только сегодня. Лен попросила поставить что-нибудь со словами «мама», а у нас как раз-таки в фонотеке есть такая песня от Бурита. Кстати, хорошая композиция. Сейчас ее послушаем и заодно вспомним. Музыка.

0: Радио Витебск. Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. 4К QLED телевизор TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 103 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте Пятый элемент Бай и по номеру 275. Пятый элемент. 30 лет – это только начало.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Витебск. Сладкие новости. Фирменный магазин «Спартак» теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
4: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Видеобел.бай.
5: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Студент.
1: Катились только что по Манхэттену вместе с Карлитой и Софи Такер, а теперь возвращаемся в реальность и будем потихонечку завершать нашу программу «Музыкальный агент» на сегодня. У нас есть еще немного поздравлений, а именно поздравляем любимую мамулечку, подрез Оксану Павловну с Днем Матери, любим, ценим, уважаем, ты наше солнышко, будем стараться поддерживать твое тепло, целуем сыновья Рома и Паша, написали. Так, добрый день, Радио Витебск, поздравьте, пожалуйста, Екатерину Соколову с Днем Матери. Антон попросил поставить для нее композицию «Тону» от Холли Флэй. К сожалению, уже не поставим, потому что сегодня в рамках бранча она у нас звучала. Здравствуйте, любимое радио. Передаю привет и поздравления всем мамам, будущим и настоящим, и бабушкам тоже. Всем добра и здоровья от Елены. И вот сообщение от Андрея. Привет, Радио Витебск. Наташ, привет. Среда, день прекрасный. Сегодня особенно, ведь на календаре официальный день супергероев в халатах и с половниками. День матери. Поздравляю всех мамочек, которые ежедневно совершают подвиги, открывают заклинившие крышки, лечат поцелуем любые синяки, умудряются спать по 4 часа. И выглядят на все 100. Дорогие мамы, здоровья вам, и пусть дзен никогда вас не покидает. Наташ, поставьте что-нибудь со словами «мама». Замечательное, кстати, сообщение от Андрея прилетело. Вот на самом деле очень так красочно он все эти моменты написал, поэтому, Андрей, огромное спасибо вам за такое поздравление в адрес прекрасных мам. Я тоже, пользуясь случаем, присоединяюсь к вашему посланию. Всех настоящих и будущих мам с этим прекрасным, теплым праздником. Оставайтесь такими же замечательными. Вы, как действительно, как мои коллеги сегодня говорили, те самые пуговки, на которых все в этом мире держится. Так что здоровья вам и вашим семьям. Мы, естественно, завершаем «Музыкальный агент». Послушаем в финале часа песню «Сегодня к маме я приехала домой» от группы «Краски». Ну а чуть позже, с 14 до 15, на «Волне» начнется наша новая программа под названием «Женсовет». Кто будет гостей, расскажут уже мои коллеги, так что оставайтесь, не переключайтесь. Ну а на протяжении 3 часов у микрофона была Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко, мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
0: Музыка.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день, в студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Беларусь решительно осуждает заявление главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича, представившего так называемую теорию победы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Воронков. Данная концепция предусматривает в том числе нанесение превентивных ударов по территории Беларуси с применением дронов и наземных роботизированных систем. В МИД обратили внимание, что Беларусь никогда никому не угрожала, а военная доктрина страны носит сугубо оборонительный характер. Призываем западных коллег проявить здравомыслие и приступить к совместной работе над восстановлением взаимного доверия, сказал пресс-секретарь.
1: В мире.
2: Президент США Дональд Трамп сообщил о начале разведки нефти, природного газа и полезных ископаемых в Гренландии в самое ближайшее время. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в своей социальной сети. В нашей новой и прекрасной Гренландии готовится к началу масштабной работы по разведке нефти, газа и полезных ископаемых. Некоторые эксперты утверждают, что объем легкодоступных запасов нефти здесь значительно превышает показатели практически любой другой территории в мире, написал он. Трамп подчеркнул, что остров имеет исключительное значение для обороны безопасности как США, так и Европы.
1: Без политики.
2: Белавия возобновила полеты на вьетнамский курорт Фукуок, передает Белта. Это второй сезон направления на белорусском рынке. Чартерная цепочка на остров впервые осуществилась 12 октября прошлого года. Самолет летал раз в 10-11 дней. В этом году рейсы будут выполняться два раза в неделю, по средам, ночь со вторника на среду и субботам. Туры рассчитаны на 7-20 ночей. Можно лететь как в эконом, так и в бизнес-классе, на который отмечается немалый спрос. Как отмечается, октябрьский старт рейсов на Фукуок сменяет авиапрограмму Белавия во вьетнамский Нячанг, где в середине осени заканчивается активный курортный сезон и погода не отличается стабильностью. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья зарплатой 1400-1600 рублей, слесарь-ремонтник зарплатой 2000-2200 рублей, а водитель погрузчика 1470-1650 рублей, машинист бульдозера 2000-2300 рублей. Телефон отдела кадров 22-76-08-29-829-47-68. И на этом у меня все новости. Информационный день на радио Витебск продолжит Татьяна Воронцова. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Веста! Невыгодных покупок!
4: С 14 по 18 октября в магазинах Веста батончик Пикник Биг 76 граммов 2 рубля 3 копейки, шоколад Спартак с помадно-сливочной начинкой 48 граммов 1 рубль 29 копеек. Веста! Приглашаем за покупками!
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями. Погода преимущественно без осадков. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 76%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями. Погода преимущественно без осадков. Лишь ночью по западу кратковременные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 1,6, местами заморозки до 0, минус 2. Завтра днем по области ожидается плюс 8,13, в Витебске будет 10-12 градусов тепла. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометом».
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: кто сегодня поймал праздничную волну Радио Витебск, здравствуйте. Конечно, наши поздравления. Сегодня вот так совпало. Именно 14 числа, именно в День Матери состоится сегодня наша встреча. И она уже состоялась, поскольку мы уже здесь вместе с вами. Мы включили не только приемники, но и настроение, конечно. А как же еще? С самого утра у нас здесь поздравления звучат. Целый час был поздравительный. Ну, а сейчас мы продолжаем еще говорить об этом празднике, но уже немножечко в другом формате. Называется программа «Женсовет». Это наш такой новый проект, который появился в год женщины. Ну и главная героиня этого проекта сегодня.
1: Ой, вы знаете, это такая удивительная женщина. Мне кажется, ее знают не только на территории нашей страны, но и определенно за рубежом. Она тоже уже покорила такие прям суперсерьезные вершины. По-другому сказать даже и нельзя. Ну и, собственно, поэтому, друзья, если вы еще не знаете, а вы не знаете, потому что мы еще не успели сказать, вы, пожалуйста, делайте динамики погромче и подключайтесь. Обязательно оставайтесь на волне. Собственно, когда мы объявим, кто это, определенно появится вопрос. Поэтому Viber, Telegram, номер 7071071. Именно туда вы можете присылать все, что вас интересует. Ну, а мы постараемся ответить.
0: Да, для начала, наверное, представимся, а то как-то я без этого. Меня зовут Дарья Потехина. Здесь со мной, вы знаете, что всегда находятся еще три человека.
2: Вот, не лишние, запасные.
0: Дополнительные. По левую руку от меня находится Татьяна Воронцова. Таня, поздоровайся.
2: Всем привет. С праздником, девочки, мамы, бабушки.
0: Да, и Анастасия Гордеева, которая тоже здесь вот по правую руку. Левая и правая рука.
1: Ну, собственно, привет еще раз.
0: Но и все-таки VIP-персона этой встречи это...
2: Ну и гости, конечно, да, у нас сегодня уникальная женщина, потому что, друзья, вот радио, конечно, картинку не передает, но вот если встретить ее на улице, то сразу по внешнему виду понятно, что это человек, который занимается искусством, знает о нем все абсолютно, потому что выглядит она соответствующе. Это и просто умопомрачительные аксессуары. Вообще, ты сама, Таня, очень красивая. Вот. И если вы, у вас есть возможность подключаться, то смотрите телеканал «Витебск», потому что вы можете посмотреть глазком на эти аксессуары и на эту женщину. Представляю, у нас сегодня в гостях Татьяна Ефремова. Тань, если вот я сейчас буду перечислять твои регалии, ты говори, да или нет. Татьяна Ефремова, член общественной организации «Белорусская палата моды». Правильно?
3: Конечно.
2: Правильно. Член Белорусского союза дизайнеров. Правильно?
3: Да.
2: Правильно. Постоянный участник «Беларусь Fashion Week», лауреат и обладатель гран-при республиканских, международных различных конкурсов, модельер, дизайнер, мама четверых детей, что особенно актуально в сегодняшний день, да, в
0: и
2: день
0: замечательная,
2: матери.
0: Великолепная жена. Вот, я думаю, тоже плюсиком можно добавить, Тань. Эти аплодисменты вам, Татьяна. А давайте, как мы уже за эфиром условились, мы перейдем на «ты». Почему нет? Вот мы поговорили, мы же здесь девчонки, мы здесь будем вот между собой. Но это не значит, что вы, друзья, не можете к нам присоединиться. Наоборот, даже должны, если вы не знакомы с этой персоной, ну, мы назовем, Тань, тебя так, потому что все-таки ты VIP-персона, то обязательно сделайте погромче, потому что вы много интересного узнаете. Ну и познакомитесь с такой замечательной личностью, которая живет рядом с вами, ходит по улицам этого города, а вы, допустим, и не знаете, кто. Вот стоит с вами в очереди где-нибудь за колбасой или за творогом, а вы не знаете, что рядом с вами вот здесь Татьяна Ефремова. Так, ну и надеюсь, что сегодня у нас будет много вопросов. Тема обозначена, она главная, это День матери, конечно, год женщины белорусской. Здесь все совпало, вот об этом будем говорить на протяжении этого часа. Если у вас есть вопросы, пишите в директ в Инстаграм, пишите в Вайбер, в Телеграм Радио Витебск и звоните 60 20 60 60 20 70. Это Женсовет, и вы слушаете Радио номер один в регионе.
4: Женсовет.

0: далі. Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Лада». Подробности на lada-da.by.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Женсовет.
2: Всем, кто присоединился к нашему эфиру, добро пожаловать. Снова здравствуйте. Это проект, который называется «Женсовет». И, конечно, он не просто так вышел, а именно вышел в год белорусской женщины. Но мы подумываем, что ему нужно задержаться. Кем бы ни был, точнее, как бы ни был назван следующий год, почему бы и нет? Женщина, она всегда должна быть, потому что без женщины мир существовать не может. Тем более без таких вот красивых и талантливых, как Татьяна, наша сегодняшняя гостья. Тань, скажите что-нибудь.
3: Можно? Да, я уже скажу пару слов, потому что сегодня такой прекрасный день, и, конечно, хотелось бы поздравить всех наших замечательных женщин, мам, с этим прекрасным праздником и пожелать им женского счастья и реализации как в семейной жизни. Вот, чтобы, знаете, всегда их окружала любовь.
4: А в чем больше, Таня, реализация должна быть вообще, вот по твоему мнению, да, для женщины? В карьере, в семье или должен быть все-таки какой-то баланс? Вот, баланс, да.
3: Ой, Танечка, я вот всю жизнь ищу этот баланс, потому что...
4: Ну вот ты расскажи, вот ты
3: я
4: ищешь,
3: расскажу.
4: Да, ты всегда в разъездах, семья ждет в ожидании, когда мама появится дома. Вот как тебе удается?
3: Я
4: вот
3: скажу это? Такой метафорой, что вот как невозможно жить без воды и воздуха, так вот мне невозможно жить без семьи и работы. Это то, чем я дышу и живу. И приходится и дышать, и пить.
2: Балансировать.
4: И дышать, и пить.
2: Как помните в фильме «Жить захочешь, не так раскорячишься», а хочется жить, чтобы все устраивало. Я так понимаю, поэтому иногда приходится, и вот, извините за не очень, наверное, красивое слово в эфире, но вот так было. Это цитата из кинофильма. Анастасия, что вы нам расскажете?
5: Что? Я хотела спросить. Вот знаете, вы говорите о балансе, да, и так далее, но вот если касаться конкретно работы, вы уезжаете, вы в разъездах, да, мы-то видим итоговую картинку, все то, что происходит на самом подиуме, вот этот красивый свет, все девушки прекрасные, и аксессуары, и модели, все классно. Но за этим же стоит такой колоссальный труд. Соответственно, работаете вы, естественно, не только в разъезде, но и на постоянке. И дома, и где-то отдельно, наверное, выезжаете что-то делать. Как вы находите столько время, чтобы отдать эту часть работе, да, и вот, например, потом прийти домой и понимаете, что у вас, ну, чуть-чуть времени осталось на детей, а вот хотелось бы, например, больше сегодня.
3: Действительно, это очень сложно. И когда я возвращаюсь в Витебск, потому что я и работаю между двумя городами, Витебск и Минск, ну, плюс еще все показы, которые происходят в разных странах. Это еще минус моего присутствия дома. Поэтому, когда я приезжаю, я работаю прям вот мамой. Мне приятно сделать для всех завтрак в таких промышленных масштабах на 6 человек. И насколько я могу дать тепла и внимания, особенно младшим детям,
4: старшие.
3: Главное,
4: чтобы понимали, старшие, и дети, и супруг понимали, что вот, вот у тебя есть ровно столько, и ты готова на сегодняшний день отдать ровно столько.
3: Нет.
4: Всегда мало.
3: Всегда хотят больше, конечно. Чтобы всегда мало.
5: Это же нормально, это дети, неважно, даже если взрослые дети, все равно все хотят маму, это же хорошо. Но вот смотрите, а вот...
2: А папы хотят жену тоже. Ему тоже нужно время уделять.
5: Согласна.
3: Это самый болезненный вопрос.
2: Судя по наличию и количеству детей, все нормально с этим.
5: Я все пытаюсь перейти к нашим женщинам, потому что перед нами сидит такой яркий пример прекрасной женщины, которая, она не только может представлять типичную белорусскую женщину, потому что, мне кажется, вот в любую страну отправь, она затмит абсолютно любую. Но вот что касается белорусской женщины, да, у нас же год женщины идет, правильно? Как вы относитесь к этому году? Какие ощущения у вас были? Да и в целом, как вы видите, вот, возможно, даже как дизайнер, ну и плюс, конечно, как мама и жена, белорусскую вот такую типичную женщину?
3: Но вы знаете, на каждом показе, международном особенно, мы как бы стоим за честь страны и в плане моды, естественно, тоже. И каждый раз у нас есть, ну, то есть у нас много поводов, чтобы включить частицу вот этой вот белорусской души, культуры, белорусской.

0: культурного наследия в коллекции. Вот, например, последний пример, и вот то, что произошло недавно, мы делали показ совместный белорусских дизайнеров на Московской неделе моды, и там, конечно, это был показ, посвященный творчеству Шагала, в частности, образу Беллы, и, конечно, наше наследие и белорусское, и творческое. Мы все это так смиксовали в один показ, потому что Шагал родился в Витебске, творил в Париже.
1: Но это наша гордость, микс, это наш бренд, да.
0: Да, микс там французского кружева, например, и белорусского орнамента, который я специально делала, лазерную резку по ткани. То есть это и технологии, и новые образы, и плюс наше наследие, которым мы гордимся и всегда стараемся представить. Потому что сейчас у нас коллаборация с Ириной Рымбальской. Все, в общем-то, еще одна, это знают.
1: У нее же тоже, да, она многодетная мама, насколько я понимаю, Ира? Нет, значит...
0: Нет. Она многодетная
1: мама среди... в плане творчества, да.
0: Творчество.
2: Таня, если я правильно поняла, то мысль такая. Наша белорусская женщина, она это аутентичность плюс модерновость. То есть это, вот как вы сказали, это коллаборация, это сочетание. То есть есть стержень, основа.
0: С Ириной, конечно. Она выступает, мало того, что она наша известная ведущая, она пишет картины и еще делает скульптуры. И мы связали такой арт и фэшн. И у меня пластика ткани, а у нее такой жесткий стержень из пластика и металла. Поэтому такой очень, мне кажется, подходящий симбиоз для того, чтобы охарактеризовать белорусскую женщину.
1: Это потому, что наши белорусские женщины могут все. То есть они и заглянут в прошлое, и нацелятся на будущее, и умеют делать и резко по ткани, и из пластика, и все это представлять на международных аренах, и представлять нашу страну, и вообще как образ белорусской женщины, что мы можем все. Правильно?
2: Абсолютно.
1: Мы можем
2: в этом
1: все.
2: Мы, кстати, точно. Девочки, убеждаемся уже в пятый раз, пятый выпуск нашей программы, и все наши героини, они просто замечательные. Были, рассказывали о себе, и мы понимали, что прям и в горящую избу, и все то, что
1: о чем
2: Васик говорил, да, и даже если это невозможно, все равно мы это делаем. Давайте вернемся к нашему разговору, и есть у нас подкаст «Женское дело», есть вопросы, которые адресованы специально Татьяне как женщине, то есть как профи и как маме. Вот сейчас мы их будем задавать. Если у вас есть вопросы, друзья, я напоминаю, кроме вопросов вы можете комментировать личность Татьяны, да, вы можете прокомментировать ее работы и жизнь, ее, то есть деятельность. Все, что вам угодно, вы можете присылать ей адресно сюда, в Вайбер и Телеграм Радио Витебск 707-1071.
3: Женсовет. Реклама на Радио Витебск.

0: ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
1: Срочное сообщение для всех, кто за рулем. В ближайшие 2 недели рекомендуется не откладывать бронирование столика на день автомобилиста. Свободных мест становится все меньше.
2: А где бронировать?
1: Ресторан-клуб «Танцы». 25 октября в 20:00. Вас ждет яркая шоу-программа, конкурсы, призы и эксклюзивные танцы Даяны. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
3: Телефон рекламной службы. 60-11-60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: знаю, как у вас, друзья, у нас очень интересно. Если бы можно было без музыки, а еще то, что мы здесь говорим и о чем мы говорим как раз за эфиром, все это включить. Но смотрите телеканал «Витебск», там можно посмотреть по губам. Кто умеет читать, вы можете прочесть. Заседание нашего праздничного женсовета продолжается. Тема у нас главная, это, конечно, год белорусской женщины и сегодня день матери. Всем большой привет, у нас в гостях дизайнер и многодетная мама Татьяна Ефремова. Танечка, еще раз.
1: Ура!
0: Здравствуйте, спасибо, что нашли время. Я понимаю, что, конечно, мода, дети, муж, столько всяких дел. А вот сегодня мы украли ваше время, вот этот часок. Спасибо.
2: Тут Аня и прилетела, говорит, я сегодня как электровеник с самого утра.
0: Поэтому... На метле.
2: Да, на метле, говорит,
1: да,
2: залетела.
1: У меня через неделю еще одна поездка, еще одна международная площадка и последнее приготовление новой коллекции. Они, конечно, сказываются.
3: Ну так. Вот вам час отдыха получается. Посидите немножко, отдохнете, с нами побеседуете.
0: Все, беседуем. Беседуем, да, сейчас о чем мы говорили, вот сейчас будем об этом и беседовать.
4: Женское дело.
0: А вот и очередной выпуск подкаста «Женское дело». Женщина в центре, Татьяна Ефремова. Задаем ей вопросы. Таня, вернемся в самое-самое начало. Когда это было? Давно? Сколько лет назад? Я не спрашиваю, хотите, называйте эту цифру. Можно и не называть. Как вы поняли, что все-таки мода, что это будет дизайн, что это будет техноложка, технологический университет, который вы закончили, или ты, ну что же, все-таки на «ты». Когда вот захотелось...
1: Я об этом, мне кажется, знала с самого детства. Потому что я срисовывала всякие картинки, которые мама мне давала, книжечки. И, естественно, я
0: бордомода, вязание, вот эти все журналы,
1: конечно.
0: Да?
1: Я вязала тоже знатно.
2: Я еще та вязали. Это как угроза прозвучала. Вязала я, будьте добры.
1: Да.
2: Будьте любезны.
1: С детства.
2: Вот эти куколки, наверное, бумажные, да, придумывать?
1: И бумажные, и не бумажные. И без спроса первый раз взяла машинку у родителей. И там настрочила себе юбку.
2: Почему именно техноложка, Тань? Почему вот куда-то, так как с детства у тебя уже запросы пошли, то есть ты знала, чем ты хочешь заниматься, может быть, сразу надо было замахнуться?
0: На дизайн? А был тогда? Отделение было такое дизайна?
2: Ну да, конечно, да, технологически, да, дизайнер. Факультет дизайна.
1: Угу. Да, я так и
2: ну,
1: закончила.
2: А чего вот в ГТУ? Почему вот не куда-то? Я тоже умею шить, и поеду я.
1: Ну, во-первых, технологический университет, он всегда славился выпускниками этого факультета, и у меня вообще не было даже мысли ехать куда-то еще, если у нас есть
3: все, что
1: такое,
3: нужно.
1: Все, что нужно.
3: А да. Родители поддержали выбор? Не были ли они против того, что вот я хочу быть дизайнером? Может, сказали там, иди экономистом будь, юристом, еще кем-нибудь?
1: Нет, родители меня поддержали. Несмотря на то, что у меня в семье нету представителей творческих таких профессий, они меня всецело вот поддержали, и я поступила туда, куда хотела. Я так люблю добиваться своих целей, поэтому...
2: Ну, это видно.
1: У них не было вариантов не согласиться.
0: Они наоборот подтирали руки и говорили, все, Танька нас обошьет, все, оденет, это обует.
2: Да, это, знаете, да? Когда кто-то в семье шьет, это всегда...
0: И соседи радуются.
2: И соседи радуются, не только родные.
1: Это так кажется. Да. Мой муж вот долго ждет того, чего хочет.
3: Ну, это же так всегда. Сапожник без сапог, вот и тут примерно та же ситуация.
2: Ты помнишь первый вот большой-большой свой какой-то показ, который вот запомнился, у тебя их уже было много, вот первое, вот ты, может быть, закончила университет, может, еще в университете была, когда ты поняла, что вот оно, к чему я шла и чего я хотела.
1: В университете было много конкурсов, и в конкурсах я участвовала. Но первый, наверное, мой большой показ состоялся на... не на неделе моды в Беларуси, потому что ее на тот момент не было, а на неделе моды в Санкт-Петербурге, куда меня пригласили после победы как раз-таки в одном из конкурсов. И это был вот, пожалуй, такой первый подиум, первая коллекция, которую я сделала вообще полностью конечно же, самостоятельно, и на которую у меня изначально не было денег. Но я понимала, что я... И меня пригласили на такой подиум. И, ну, тем более, это неделя моды. Я не могла отказаться. Я понимала, что я там должна быть.
0: Все, но, рвем старые простыни.
2: Это как Скарлетт О'Хара, да? Когда увидела штору, сорвала ее, и есть новое платье. Нет, не так все было?
1: Шторы были в детстве. А в это время уже были хорошие материалы.
0: Так, а для себя, для славы или еще немножечко для денег? Вот я про первую коллекцию. Ты же задумывалась, что не только ради славы, не только ради каких-то вот похвал в твой адрес. Наверное же, хотелось, чтобы уже дальше ты могла покупать себе нормальные ткани, а не шторы.
1: Я вообще никогда не шью одежду коллекции или вообще людям, которые невозможно носить. Это все такое пред-а-порте, там, класса люкс, либо
2: хочется
1: что-то между,
2: простить, да?
1: Между там, кутюром, потому что там, ну, определенные технологии, да, используются.
2: Таня, вообще вот бренд Тани Ефремова, вот долго вот ты зарабатывала себе, скажем так, реверансы со стороны тех, кто приходил смотреть твои коллекции, тот, кто покупал твою одежду? Вот долго ли шла ты к этому? Ну, потому что, ну вот несколько... ты смотришь, например, интервью «Белорусская неделя моды», и знаете, когда ходят ведущие и спрашивают, ваш любимый дизайнер, ваш любимый дизайнер. И дизайнер Тани Ефремова очень часто, вот, кстати, тебя называют. Вот долго ты к этому шла, что о тебе вот заработало имя, это уже бренд, и тебя узнают, о тебе говорят.
1: Ну, я к этому начала идти и не перестаю идти, потому что...
2: А дальше, чтобы не забыли.
1: Каждый раз, каждый сезон, каждый раз полгода, либо там чаще, если это международные показы, ты выходишь на подиум, ты делаешь коллекцию, ты как бы представляешь себя и подтверждаешь еще раз, что ты... Можешь.
2: Ну, ты заслуживаешь здесь находиться однозначно, правильно? Тоже. Ты же должна подтвердить свои коллекции. То есть, вот, я сделала, я горжусь, и я заслуживаю место на этом подиуме.
1: Под солнцем.
2: Да, под солнцем ты место заслужила. Скажи, а еще такой вопрос у меня. Есть график, да, оказывается, что вот есть коллекции, нужно их выпускать там раз в полгода, раз в год. А как бороться с вдохновением? Ну вот надо тебе через неделю, ты в Эфес уезжаешь, вот тебе нужно представить, а вдохновение-то ноль? Бывает такое?
1: Я с вдохновением не борюсь. Оно у меня как-то все время где-то со мной. Я не знаю, возможно, это уже такая профессиональная часть. Или часть
2: перегорела, да, как сейчас модно, зумеры говорят, мы перегорели. Вот есть такое понятие?
1: Я просто люблю то, чем занимаюсь. И пока я не вижу вот этих вот моментов, что, да, бывает усталость сильная. Тем более, что я уже очень много лет этим занимаюсь. И совмещаю, конечно, и семью, и работу. И иногда после там сезона, после какого-то количества перелетов бывает такая вот дикая усталость, что ты не понимаешь, как тебе физически догнать то, что у тебя в мыслях, и это осуществить. Пока у меня не было.
3: Ну, приходится догонять же, правильно? Потому что да. Все идут вперед, и нам надо.
1: Приходится что-то делать, и физически даже, потому что я вот больше... Ладно, не буду говорить, скольки лет. Ну, короче, всю свою жизнь фактически мы со спортом шли параллельными путями. Но тут я поняла, что в одной из поездок, что чтобы дальше легко передвигаться
0: по
1: со
0: подиуму,
1: своими
0: коллекциями, да.
1: По подиуму и по жизни, придется подключить еще силовые тренировки.
0: Надо подкачаться, да?
1: Именно.
0: А еще я представляю, именно. Какая идет постоянно физподготовка, ну, как физ, я бы не сказала, но в плане нужно, ну, вот как мы с музыкой, да, мы должны тоже всегда все посмотреть все чарты, узнать все тенденции и так далее, и так далее. То же самое, постоянная прокачка вот этого всего, фэшн, журналы, показы, коллекции, коллекции. То есть ты должен на шаг впереди, чтобы у тебя было круто, круче, чтобы не было какой-то схожести, похожести. Ну, то есть вот это вот все, вы понимаете, о чем я говорю. Да. Это тоже постоянная работа вне работы. А еще и дом, и семья. О доме и семье поговорим уже через пару минут, друзья. Слушайте Радио Витебск. Это программа «Женсовет». У нас в гостях Татьяна Ефремова.
4: Женсовет.

0: продолжаем разговор наш с интересной очень личностью, с интересной очень женщиной. Я не знаю даже, как вот охарактеризовала, потому что сложно, когда ты женщина, и женщине делать комплименты. Это как-то вот звучит, как будто ты специально стараешься. А на самом деле не хватает, наверное, мужчины нам здесь для того, чтобы он просто вот эту вот миссию выполнял.
1: Они здесь лишние все равно.
0: Нет, мальчишки, не поймите неправильно, нас же слушают сейчас и мужчины тоже. Им большущий привет и спасибо, что вы продолжаете слушать наши женские эти разговоры и сплетни всякие. Но вот в данном случае хочется сделать комплимент и хочется сделать много. А, наверное, в первую очередь о тебе как о маме. Потому что когда ты успешная в карьере леди, и когда у тебя не один, не два...
1: Почему-то не вяжется.
0: И даже
1: что,
0: не три ребенка,
1: что человек успешный в карьере, женщина, еще может быть и мамой, многодетной мамой. И вообще, как это все совмещать? И, Таня, вопрос вот как раз-таки возник. Ты рассказывала о том, что ты с детства знала, что ты будешь дизайнером, да? И родители тебя поддержали. Знала ли ты, и вообще, вот как ты представляла, что ты, например, станешь многодетной мамой? Или ты хотела одного ребенка? Или ты вообще не рассматривала, что я сначала буду строить карьеру, потом дети, подумаю об этом завтра? Как вообще? Ты обещала историю интересную? Рассказывай. Я специально подвела к этому.
2: Мой муж, который сейчас слушает, будет не очень доволен этой фразой, но то, что есть в настоящем, я думаю, он останется доволен. Я была очень самостоятельной девушкой, и когда я думала о семье, я думала, что у меня будет один сын, и я 3-4 раза выйду замуж.
0: Андрей, вам привет, держитесь.
2: Ну, он знает об этом, поэтому я могу себе позволить рассказать вот этот момент.
1: А здесь наоборот, один раз замуж, но 3-4 ребенка.
0: Тань, мы его тоже вызовем на откровенный разговор, и мы тоже зададим такой же вопрос. Да.
2: Ну, получилось так, что я на данный момент один раз замужем и 4 сына. И если бы
0: все
2: мне сказали там больше 20 лет назад, что вот у меня будет именно так, и я буду себя ощущать счастливой женщиной, несмотря на то, что там у мужа сейчас есть нюансы по здоровью и пересадка сердца, у нас младший ребенок с синдромом Дауна, и все равно я буду ощущать себя счастливой женщиной, я бы покрутила, наверное, у виска. Но данность такова.
1: Вот мне кажется, у Тани на груди должно быть не сердце материнское, у нее аксессуар, поэтому если вы хотите посмотреть,
0: золотое
1: сердце, зайдите в Инстаграм, да, и посмотрите. У тебя, Таня, не сердце должно быть, а просто грудь в медалях, понимаешь, за то, что ты вот такая
0: в орденах,
1: за то, что мама 4 детей, ребенок особенный, прекрасный, Тима.
0: Муж тоже,
1: но при этом муж, смотрите, как и помогает с детьми, потому что Таня в разъездах постоянно. Таня, я знаю, что ты и в творчестве, и в жизни очень много уделяешь вниманию именно вот, так как у тебя особенный ребенок, да, особенным детям и вообще развитию особенных детей. Я знаю, что ты первая вообще в Беларуси, кто сделала показ, в котором участвовали особенные дети. Ты отшила специально для деток коллекцию. Это, по-моему, «Алиса в стране чудес», да, была?
2: Нет, было посвящено... Это «Маленький принц».
1: А, «Маленький принц». Но я знаю, что у тебя коллекция была и «Алиса в стране чудес». Просто, видишь, здесь уже такие волшебства перемешались. Это был «Маленький принц». Расскажи вообще, как общественность встретила вот такое вот желание продемонстрировать и показать.
2: Ну, вы знаете, так как вообще как родился этот проект, благодаря тому, что я звонила по всяким организациям и спрашивала...
1: Но это, во-первых, было уже после рождения Тимы,
2: конечно,
1: да, особенного ребенка.
2: И хотела узнать, что ожидает моего ребенка в будущем в Беларуси, какие есть возможности. И вот одна из организаций была это Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам. И мы слово за слово вышли вот на то, что они хотят давно осуществить этот проект, но никто его... как-то
1: не брался
2: за него. Я говорю, ну, наверное, этим человеком буду я, потому что очень много благотворительности, конечно, происходит в стране, в мире по отношению там, к особенным детям. Но когда это еще лично касается тебя, то ты, конечно, для своего ребенка сделаешь все возможное и невозможное, чтобы... он мог развиваться. Ну, я имею в виду про особенных детей. И это был такой показ, там участвовало 16 особенных детей. Остальные были моделями детской школы.
1: Модельные детской школы.
2: И вот сама подготовка к этому показу, потому что были, естественно, репетиции постоянные, и вот взаимодействие этих детей между собой, между преподавателями, оно вот это и было той самой инклюзией, результатом которой вот получился этот показ. На нем было вообще непонятно, где особенные дети, где обычные, да, если так можно сказать. Но в конце, благодаря и постановке, и вот энергетике какой-то, весь зал вот остался со слезами на глазах, но не потому, что там жалко или они видели. Случился вот какой-то такой катарсис у всех прямо. И такой вот всем дало мощный заряд. Ну и, естественно, еще раз это обратило, эта тема привлекла к себе внимание.
0: Таня, а вы с этой темой куда-то еще отправлялись, помимо Беларуси? То есть есть уже опыт, ну, может быть, какие-то предложения? Потому что я так думаю, что это бы приняли любая страна бы приняла такое. Это же
2: нет,
0: во всех странах.
2: Очень много в тот год делали показов по Беларуси на разных площадках. И как раз там был какой-то в Витебске тоже нам удалось это сделать. И все эти дети тоже сюда приезжали, и в Минске это было. И международные площадки пока вот мы не задействовали. Ну, возможно, просто чисто технически это с
3: большим количеством деток, проблематично было бы.
2: Такими детьми,
1: ну,
2: да.
1: Ну, и по организации, конечно, это все сложнее.
2: Ну, конечно, это нужно уже такую поддержку фактически
3: и условия создать для них, конечно, определенные.
0: Мне почему-то вот что-то подсказывает, что в будущем
3: будет.
0: Такой пример будет обязательно подхвачен.
1: А давайте, Таня,
0: это,
1: вот это вот будет, вот сегодняшний день, это будет отправной точкой. А вдруг ты решишь, что вот надо развить эту тему дальше и вот двигаться уже в направлении там, представлять вот Беларусь вот в этой рамке на международных аренах.
0: Но... Да, давайте поставим, да, запятую вот здесь, да, вот, да, Тань?
1: Да.
0: Нет, мы просто забросили тебе эту идею.
2: За последнее время такое количество вот международных площадок, то возможно, вы подкинули, правда, прекрасную идею для...
1: И это, кстати, идея, которая вне моды, да, и всегда актуальна будет абсолютно, и всегда найдет поддержку однозначно. Поэтому давайте вот мы, да, правильно, запятую или многоточие, и пожелаем Тане, да, удачи. А ты себе галочку поставь.
0: И потом нам скажи, как оно вообще, сбылось или не сбылось.
1: А мы потом, эта тема следующей программы будет, что мы пригласим, и уже тема будет, да, как все прошло.
0: Тут вот у нас был хороший вопрос.
2: И где это все, да, образовалось.
3: Ну, вот, знаете, я просто хотела уточнить, да, вот такой момент, вот мы сейчас поговорили про вашего младшенького сына, правильно? Но у вас их четверо. А девчонки сейчас боятся. Они боятся беременеть, они боятся рожать. Они постоянно это все откладывают на потом. Карьера сначала, учеба сначала, до этого еще погулять хочу и все остальное. Расскажите им, как вот такая вот женщина, на которую действительно, ну, есть чем равняться, потому что,
1: что
3: и карьера где-то там
1: не
3: в космосе.
1: Помеха, да?
3: И дети тоже четверо. И муж, и все хорошо. Расскажите и нам, и, возможно, слушателям. Вы поможете просто сделать на выбор в пользу родов.
1: Твоя задача сейчас убеди, что это не страшно, что можно строить и карьеру, и рожать детей, и ни одного ребенка, и можно еще 5 раз замуж выйти от каждого родителя.
3: И поездить по всему миру.
1: Да.
2: Ну, я просто бесстрашная. Это изначально. Но я скажу, наверное, у нас были какие-то такие обстоятельства, может быть, особенные. Вот, после... Третий сын родился уже после пересадки, трансплантации сердца у мужа. И его рождение оказалось каким-то таким еще одним чудом в моей жизни. Чудеса в моей жизни случаются.
1: И в вашей жизни тоже могут случаться, но пускай будут только хорошие. Да.
2: Я это к тому, что несмотря на то, что я не собиралась иметь много детей, вот по жизни это происходило очень органично, и я не видела других вариантов и никогда не задумывалась о том, что может быть как-то по-другому.
1: Что могло сложиться что-то по-другому, если бы нет? То есть ты не задавалась нет. просто, если бы не, у тебя просто нет. Оно нет. есть вот так и складывалось да. так, как должно было Именно. Быть.
0: Давайте тоже пока вот сейчас на этом мы приостановимся. Есть еще несколько вопросов для Татьяны, хотя мы могли бы, конечно, общаться очень долго. Время программы
1: у нас тут еще размер мини-юбки. Мы не обсудили.
0: Да, вот Таня нам расскажет. Смотрите, вопрос, который я ей задала за эфиром. Есть ли возраст у мини? Мы об этом узнаем через пару минут. Будьте рядом.
4: Реклама.
5: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
6: В магазинах Ника. Вода минеральная Минская 4, 1 рубль 85 копеек за 2 литра. Пряники Коровка с ароматом шоколада, 6 рублей 39 копеек за 1 килограмм.
7: Ника, давайте экономить вместе.
8: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
9: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
10: Размер платежа имеет значение.
11: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
12: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
13: Рефинансирование недвижимости по ставке от 10,9% годовых.
14: Подробнее о программе «Трейдин» на Белинвестбанк.Бай.
15: И по телефону 146.
16: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
17: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
18: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
19: Радио «Витебск». Слушай свое. Навык.

0: слушаете радио «Витебск», и это «Женсовет». Это программа, которая выходит уже в который раз, и каждый раз у нас разные судьбы, разные люди, разные героини. Сегодня это дизайнер Татьяна Ефремова. Татьяна, мы уже вас, мне кажется, забросали вопросами, но их меньше не становится, а времени становится все меньше и меньше, поэтому давайте как-то вот так вот... Самое главное, что вот хотелось бы в конце узнать, все-таки... Если можно, конечно, это сделать, как совместить себя в профессии и себя в семье? Есть ли какие-то советы, может, какой-то рецепт вы дадите тем, кто не решается на... Хотел бы иметь большую семью, да, но не решается, потому что выбирает между семьей и карьерой. Ну, то есть как-то резюмируйте вот на данном этапе все, чего вы достигли.
1: А вот не надо выбирать. Нужно делать то, чего ты хочешь. И если ты хочешь и то, и другое, то нужно окружать себя любовью со всех сторон и реализовываться и в семье, и в карьере. Я не вижу препятствий от слова совсем.
2: Вот мне кажется, я хотела задать вопрос о счастье, мол, как почувствовать себя такой же счастливой, как вы, потому что я смотрю на вас, у вас улыбка с лица не сходит, на любой вопрос вы отвечаете с таким позитивом и на эфире, и вне эфира. Но мне кажется, уже тут все определено, и даже спрашивать не надо. Но все-таки, что для вас счастье? Как почувствовать себя счастливой?
1: Наверное, я повторюсь. Счастье – это любовь. Когда в тебе есть любовь, и тебя окружает любовь. Наверное, так.
0: Ну, и я со своим вопросом, который у меня повис, да, вот этот вопрос, он же висит, уже всю программу.
1: Да, конечно, я жду.
0: Буквально вот 30 секунд, есть ли возраст у мини, то есть можно ли себя ограничивать, нужно ли себя ограничивать, или, пожалуйста, в любом возрасте, даже 80?
1: Нет, себя ограничивать не нужно. Красота, мода и короткая юбка спасет мир, если вы себя органично в этом чувствуете.
0: Прекрасно, как доктор, дизайнер моды, да, доктор
2: уважаемая
0: моды.
2: Уважаемая Дарья Потехина, завтра мы ждем вас в студии в мини.
0: Я думаю, что я могу себе еще долгие годы
2: определенно
0: позволить.
2: Да, но мы ждем.
0: Спасибо. Я думаю, что на этом, наверное, вот на этой такой положительной и немножко торжественной, я бы сказала, да, потому что все-таки люди по праздникам одеваются так. Тань, мы уже будем с вами прощаться, но я надеюсь, что наша встреча состоится в ближайшем будущем, потому что нам очень многое хочется еще узнать и задать очень много вопросов. Ну и большое спасибо, что вы нашли время. Сегодня у нас в гостях была многодетная мать и великолепный дизайнер, которым мы гордимся, гордится вся Беларусь и знает весь мир, Татьяна Ефремова. Еще раз с праздником вас, всех матерей. Ну и прощаемся ненадолго. До свидания, друзья.
2: Пока-пока.
3: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. На Белорусском промышленном форуме более 40 крупных предприятий проведут переговоры с потенциальными партнерами из сектора малого и среднего предпринимательства. Об этом заявил гендиректор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушуньянц на открытии форума, который проходит 14-16 октября в Минске, передает Белта. Во время контактной биржи есть отличная возможность для раскрытия потенциала малого бизнеса, потому что у них действительно есть производственные мощности. Есть возможность выполнять быстро и эффективно пожелания производителей и участвовать тем самым в создании конечного высокотехнологичного промышленного продукта, подчеркнул Петр Арушуньянц.
0: В мире.
1: Треть депутатов парламента Эстонии инициирует вотум недоверия правительству Кристена Михала, сообщают эстонские СМИ. Вотум недоверия инициировали оппозиционные парламентские фракции Центристской партии, партии ИСАМА и ЭКРА вместе с 9 внефракционными депутатами. К утру 14 октября заявление подписали 33 депутата. Инициаторы обвиняют правительство Михала в череде скандалов, которые подрывают доверие общества к государству, а также в неспособности решать экономические и социальные проблемы страны. В Молдове цены на газ ждет новое повышение после того, как они уже дважды росли за последние два месяца. Об этом заявил министр энергетики республики Дорин Джунгиету, сообщает ТАСС. Цены на газ очень сильно зависят от колебаний на бирже. Цены продолжают расти, указал он. Джунгиету напомнил, что подземные хранилища в Европе заполнены на 73-75%, что ниже среднего уровня прошлых лет. Поэтому идет соревнование за закупку. По его словам, есть только два фактора, которые могут привести к снижению цен на газ. Завершение конфликта в Персидском заливе и теплая зима. 10 ведущих европейских производителей товаров класса люкс с начала текущего года лишились приблизительно 350 миллиардов долларов совокупной рыночной капитализации на фоне обвала спроса на предметы роскоши. Об этом говорится в материале Reuters. Особенно заметно падение акций французского концерна Louis Vuitton, Maillot и Hermès, которому принадлежат бренды Louis Vuitton, Dior, Tiffany, Bulgari, Maillot и Hennessy. С начала года бумаги компании подешевели более чем на 40%, продемонстрировав худшую динамику среди крупных участников рынка. В качестве главной причины такого падения называется обвал спроса на предметы роскоши на ключевых рынках, в первую очередь в Китае. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду, преимущественно без осадков. Лишь ночью по западу кратковременные дожди, в ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 1 до 6 градусов тепла, местами заморозки 0-2. По области завтра днем ожидается плюс 8, плюс 13, в Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометцентр.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
2: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства, идеально для жарки, для заправки салатов.
3: Полезно познакомиться. Рапсовое масло.
4: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
5: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Беларусь выразила решительный протест против военной теории победы НАТО. На саммите Евросоюза 15-16 октября ожидаются ожесточенные споры по вопросу миграционной политики. Дональд Трамп заявил, что автомобилестроительные компании переносят свои производственные мощности в Соединенные Штаты из-за пошлин. Подробности в начале следующего часа.

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту. И да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные. Вы уникальны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
3: Всем огромный привет, это Лирик. Ты слушаешь мою песню на «Радио

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Беларусь выразила решительное несогласие с заявлениями главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Александра Гринкевича о так называемой теории победы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Руслан Воронков. Агрессивная риторика Североатлантического альянса приобретает все более системный характер. Без каких-либо угроз со стороны Беларуси, без реальных предпосылок к конфликту НАТО строит планы по наращиванию военного присутствия у границ и нанесению ударов по территории суверенного государства. Под прикрытием защитных формулировок блок фактически готовит почву для военной эскалации и агрессии, подчеркнул Руслан Воронков. Министерство иностранных дел подчеркнуло, что Беларусь никогда не представляла угрозы ни одной стране, а ее военная доктрина ориентирована исключительно на оборону.
1: Политика.
2: Саммит ЕС, который пройдет 15-16 октября, грозит стать площадкой для острых споров о миграционной политике. В центре дебатов, скорее всего, окажутся премьер-министр Испании Педро Санчес и председатель Совета министров Италии Джорджо Мелони, сообщает SBBY. Позиции сторон заметно расходятся. Рим и Брюссель настаивают на усилении контроля на границах и более оперативной отправке мигрантов обратно, тогда как Испания выступает за менее строгие подходы. При этом острая риторика в публичном поле может быть связана и с внутренней политикой. И Санчес и Мелони готовятся к предстоящим избирательным кампаниям в своих странах.
1: В мире.
2: Президент США Дональд Трамп заявил, что автомобилестроительные компании переносят свои производственные мощности в Соединенные Штаты из-за пошлин, введенных его администрацией, сообщает ТАСС. По словам Трампа, производители автомобилей покидают Германию, Японию, Мексику и Республику Корея. Президент США также отметил масштабный рост промышленного строительства в отрасли. Сейчас строится больше автомобильных заводов, чем когда-либо в истории, в то время как в течение 50 лет мы не построили ни одного, сказал Трамп. Высота горы Монблан, которая находится на границе Франции и Италии, достигла 4807 метров 47 сантиметров, увеличившись с 2023 года на 1 метр 88 сантиметров. Монблан – самая высокая гора Альпы Западной Европы. Начиная с 2001 года, исследователи проводят измерения высоты горы каждые 2-3 года, стремясь получить информацию о влиянии изменения климата на Альпы. В настоящее время эксперты приходят к выводу, что вершина Монблана – пока не претерпела существенных изменений. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: «Веста» – дни выгодных покупок!
4: С 14 по 18 октября в магазинах «Веста» батончик «Пикник Биг» 76 граммов, 2 рубля 3 копейки, шоколад «Спартак» с помадно-сливочной начинкой 48 граммов, 1 рубль 29 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска!
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду, преимущественно без осадков. Лишь ночью по западу кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 1 до 6 градусов тепла. Местами заморозки 0-2. По области завтра днем ожидается плюс 8, плюс 13. В Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебск. Скобал гидрометрия.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Здрасте, хорошая компания, как всегда, на волне радио Витебск по будням с 16.00 и до 20.00. И я, Александр Назаренко, еще раз всем здрасте. И, конечно же, хотелось бы начать с поздравления нашим дорогим мамам, мамочкам, бабулям, всем тем, кто дарит тепло каждый день. Конечно же, хотелось бы поздравить всех от нашего маленького коллектива хорошей компании. Я уверен, что Анастасия Дроздова, которая приболела, также присоединяется к моим словам. Пускай ваши сердца будут спокойны, дни полны радости. Пускай ваши детки только радуют. Ну и вам бесконечного здоровья. 4 часа мы вместе, друзья, проведем на одной волне, я надеюсь. У нас много игр, много призов, подарков. Конечно же, все приурочено к этому по-настоящему счастливому дню. И вот как раз-таки я предлагаю с хорошим настроением продолжить еще этот день, который плавно перетекает в вечер.
1: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витя».

0: всегда.
1: В магазинах Ника. Печенье «Весенняя рапсодия» 9 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Сок «Сочный томат» 3 рубля 29 копеек за 1 литр.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Размер платежа имеет значение.
4: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
5: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
4: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
5: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
4: И по телефону 146.
6: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: новости.
1: Еще раз здравствуйте, друзья. Ну, как бы новости в хорошей компании. Пробежимся по заголовкам новостей. Если интересно, загуглите и почитайте сами. Тем временем дела любовные для 64% женщин. Часы оказались самым привлекательным мужским аксессуаром. На втором месте по привлекательности цепочки, а на третьем браслеты. У одной из нейросетей появилось чувство собственного достоинства. Нейронка разнесла чужой код, но резко передумала, когда узнала, что написала его сама. Тем временем в российских городах отменили концерты Егора Крида без комментариев. Все, друзья, мы знаем, что такое бабье лето, а тем временем в ближайшие дни петербуржцы могут застать прабабье лето. И, наконец, в интернете, наконец-таки, появилась формула, помогающая рассчитать, сколько деньжат.

0: напомню, партнер вечернего шоу компании «Автосеть» — шины и диски. Подготовьтесь к зиме в «Автосеть». Скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» в Орше и Кубовского 75. «Автосеть» Витебский, Московский проспект 35. «Автосеть» Полоцкий, Петруся, Бровки 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Реклама.
2: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 13 по 19 октября. Виноград Султана 1 килограмм 4,99. Конфеты Рафаэлла 17,99 за 150 грамм.
3: Выгода с Гиппо и Белмаркет.
2: Подробности на гиппо.бай и белмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
4: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Витебск. Сладкие новости. Фирменный магазин «Спартак» теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
5: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск». У микрофона Галина Захарова. Стриминговый сервис Hulu дал добро на съемки полноценного перезапуска сериала «Секретные материалы». Одним из исполнительных продюсеров ребута выступит Райан Куглер, режиссер фильмов «Черная пантера» и «Грешники». Ранее Куглер снял, написал и спродюсировал пилотный эпизод перезапуска «Секретных материалов». Пилот, по-видимому, понравился боссам Hulu, поэтому они и дали зеленый свет полноценному новому сериалу. Главные роли в ребуте получили Химеш Патель и Даниэль Дедуайлер. Они сыграют не Малдера и Скали, а совершенно новых персонажей. Согласно официальному синопсису перезапуска, история рассказывает о двух высококлассных, но совершенно не похожих друг на друга агентов ФБР. Между ними возникает неожиданная связь после того, как их назначают в давно закрытый отдел, занимающийся расследованием дел, связанных с необъяснимыми явлениями. За кадром. Глава телевизионного подразделения Marvel Брэд Виндербаум поделился новыми подробностями сериала «Зодиак». В интервью порталу Collider он рассказал, что зрителей ждет шоу про международный шпионаж, путешествия по миру, секреты, ложи и предательства. Также, по его словам, в проекте будет безумный состав персонажей. Сериал анонсировали на недавнем Комик-Коне в Нью-Йорке. Кастинг проекта начнется через пару недель. Съемки стартуют весной 27-го в Лондоне, а премьера «Зодиака» состоится где-то в 2028-м на стриме Disney+. К слову, сегодня на Disney+ начинает выходить сериал «Квест Вижена». Следующей весной там же, третьим сезоном, завершится «Сорвиголова. Рожденный заново». Больше сериалов студия пока не анонсировала, но по данным СМИ, Marvel разрабатывают еще несколько проектов. Длинный дубль. Телеканал BBC готовит двухсерийный документальный фильм «Джей Кей Роулинг», который, как очевидно из рабочего названия, поведает историю взлета, влияния и спорного наследия известной писательницы. Первую серию, так и быть, посвятят созданию Гарри Поттера и тому, как волшебный мир улетел в стратосферу по популярности. Ну а вторая часть переключится на все, из-за чего имя Роулинг регулярно полощет онлайн. Независимость Шотландии, феминизм, свобода слова и гендерная идентичность. Документалку соберут из редких архивных материалов, интервью с людьми, которые работали с Джоан на разных этапах ее карьеры и для разнообразия собственных высказываний Роулинг. Правда, не новых. Ее на интервью для фильма не позовут, но она в курсе факта производства. Отношения у сторон сложноватые. BBC продюсирует экранизацию ее романов о страйке, а Роулинг критикует корпорацию за освещение темы трансправ. Показ документалки запланирован на будущий год уже после декабрьской премьеры сериала «Гарри Поттер» от HBO. И на этом все. Смотри хорошее кино. Длинный дубль продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. Оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: повтор. Стоп-кадр.
1: Откроешь афишу нашего города, посмотришь, что в киношках идет, и вот думаешь, на это бы сходил, на это сходил. Но, как известно, всегда, что-то останавливает, да. Иногда отсутствие необходимых средств. Возможно, да. И, с другой стороны, вообще приятно, когда бесплатно что-то в нашу жизнь дается. Конечно, этого мало, но, в частности, есть два билетика в кино, есть игра «Стоп-кадр», в котором мы сейчас поиграем. И два билетика в кино на любой киносеанс, любой кинотеатр нашего города сейчас достанется кому-то из наших радиослушателей. Я напомню правила игры, хотя что, наверное, напоминать, потому что все и так знают, но вдруг к нам сегодня присоединилась пара-тройка, может быть, десяток новых радиослушателей, которые никогда не играли, а им очень хочется. Евгений, подождите, пишите вы мне, что прям вот вообще уже, а? Значит, смотрите, я сейчас называю фразу, говорю фразу из известного советского фильма, ну, сегодня советский будет, вчера был у нас «Крестный отец». Сегодня будет это другое. Вы эту фразу должны дополнить, потому что я ее не договорю. Свои варианты ответов присылайте в Viber 70710701. Кто быстрее, соответственно, справляется с заданием, чье смс-сообщение в Viber, ну, так, смс, а какой он еще, придет быстрее всех, тому вот эти два билета и достаются. В целом все, готовы, да? Вспомнил я сегодня известного лектора Никодилова из фильма «Карнавальная ночь». И вот оно. Снизу звездочки кажутся маленькие-маленькие. Но стоит нам только взять телескоп и посмотреть вооруженным глазом, как мы уже видим 2 звездочки, 3 звездочки, 4 звездочки. Лучше всего, конечно... И вот тут, пожалуйста, ваши варианты ответов. Вайбер 70710701. Итоги через несколько минут.
0: Стоп

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности 4 рубля 25 копеек за 180 граммов. Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 29 копеек за 25 пакетиков.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Выбирайте варочные панели, духовые шкафы и посудомоечные машины по выгодным ценам. Возможно, оплата частями до 24 месяцев с участием банков-партнеров. Предложение действует до 2 ноября. Подробности на сайте Пятый элемент Бай и по номеру 275. Пятый элемент. 30 лет – это только начало.
4: Пусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
5: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
6: Камера «Мотор». Стоп-кадр.
7: Подведем итоги игры «Стоп-кадр». Ну, правильный ответ все написали, конечно. Лучше, конечно, 5 звездочек, говорил известный лектор из фильма «Карнавальная ночь». Наверное, эту фразу надо было ближе к Новому году использовать как-то в нашей игре. Но я решил, что ждать, что тянуть-то, а? Вы, кстати, заметили, что уже новогодние товары стали в магазинах появляться, хотя только сегодня 14 октября. Ладно, давайте сейчас не в эту сторону, не про это сейчас поговорим. Кто у нас молодец? Ну, молодцы, во-первых, все. Потому что, знаете, вот можно было, все взрослые люди, и можно было не играть, можно было, значит, нудно, так вот, сидеть, делать там что-то такое, ковыряться в чем-то. Но мне нравится ваш вот этот дух, понимаете? И может быть даже это когда детство в одном месте играет, потому что многие играют просто потому, что они играют. И это здорово. И многие играют изо дня в день, я тоже я вижу, спасибо вам огромное, потому что, ну, вы такая обратная связь, это очень важно всем нам. Что касается правильного ответа, кто его быстрее всех написал, кто успел сегодня, а я поздравляю нашу радиослушательницу, которую зовут Наталья. Номер телефона заканчивается на 2942. Наталья, вы молодец, вам билеты в кино сегодня достаются, и вы их возьмете и заберете, и с кем-нибудь в кино да пойдете. А завтра опять, дружочки, будем играть, поэтому, если сегодня не получилось, не надо вешать нос.
5: Стоп-кадр. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах.

0: сегодня мы отмечаем День матери, но не за горами у нас и День отца. У нас прям такая настоящая родительская неделя. И наверняка вы слышали, что на нашей волне стартовал конкурс, который называется «Отцы молодцы». Это фотоконкурс. И если вы хотите в нем участвовать, а вы хотите в нем участвовать, потому что у нас на кону углошлифовальная машина, дрель, шуруповерт аккумуляторный. И это достанется кому-то из наших радиослушателей, точнее, настоящим отцам. Так вот, пришлите фотографию своего бати, например, когда он занимается своим любимым делом. Сами понимаете, друзья, фотография должна быть какая-то особенная. Не просто там отец стоит с гаечным ключом, там, или, не знаю, с шуруповертом, с мотоблоком. Ну, в ней должна быть какая-то изюминка, скажем, да? Причем, может быть, не фото, может быть, короткий ролик, там, 5-секундный, 10-секундный, какой-то, вот что-то. Вы должны нас удивить. Ну, а мы всеми коллегами выберем вот этих вот трех самых классных отцов, по нашему мнению, и вознаградим в ближайшем будущем. Можно присылать свои заявки, фотографии, видосики к нам на Viber или Telegram 7071071. Я пожелаю вам удачи, а отцов с наступающим!
1: Ты слушаешь Радио Витебск. Реклама.

0: Выберите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
1: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
2: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
3: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
4: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
5: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
6: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: А вам не кажется, что в нас генетически заложена эта необычная радость, когда около 17:00? Вот почему-то настроение автоматически улучшается. Ну, даже если до 18 вы работаете, все равно, ну, вот что-то в этом есть, в этой цифре. Так, в ближайшем будущем у нас вполне свежие новости. Послушаем Татьяну Воронцову.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске 17 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Более 96 тысяч мест забронировано для участия в первом модуле репетиционного тестирования в Беларуси. Всего на него выделено почти 155 тысяч 900 мест. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов. С этого года репетиционное тестирование пройдет в новом формате в виде 8-месячного курса из 3 модулей вместо отдельных этапов. Первые участники смогут пройти тестирование в пунктах РТУ уже 15 октября. В Беларуси продолжается регистрация на первый модуль образовательной программы репетиционного тестирования. Первый модуль пройдет с 15 октября по 24 декабря, второй с 4 января по 27 февраля, третий с 1 марта по 30 апреля. В Киеве разгорается политический скандал из-за провала подготовки столицы к зиме. Мэра города Виталия Кличко экстренно вызвали Верховную Раду для отчета о плачевном состоянии критической инфраструктуры. В ходе выступления столичный градоначальник перешел в жесткую контратаку против Банковой, обвинив руководство страны в попытках сместить его с должности. Он потребовал отчета о судьбе миллиардов, выделенных на защиту объектов Укрэнерго, и спросил у депутатов, где находится обещанная противовоздушная оборона столицы.
0: В мире.
1: Министерство здравоохранения Индонезии зафиксировало 277 075 случаев острых респираторных инфекций, вызванных продолжающимися в стране масштабными лесными и торфяными пожарами. Как отметили в Минздраве, дым от пожаров содержит вредные вещества, которые могут провоцировать респираторные заболевания, кашель и одышку, а также усугублять астму. Местным властям предписано обеспечить готовность медицинских служб к реагированию на ситуацию и защите уязвимых групп населения. К оказанию помощи пострадавшим от острых респираторных инфекций дополнительно привлечено более 2000 медицинских работников. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк – больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapb.by и по номеру 136. Ставка переменная зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья с зарплатой 1400-1600 рублей, слесарь-ремонтник с зарплатой 2000-2200 рублей, водитель погрузчика 1470-1650 рублей, машинист бульдозера 2000-2300 рублей. Телефон отдела кадров 22-76-08, мобильный 29-829-47-68. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду, преимущественно без осадков. Лишь ночью по западу кратковременные дожди, в ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 1 до 6 градусов тепла, местами заморозки 0-2. По области завтра днем ожидается плюс 8, плюс 13, в Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскобл. Гидрометом.
2: Радио Витебск.
3: Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Здрасте, здрасте, 17.08 в нашем городе. И что я вам хочу сказать, дружочки? Напомню, что в хорошей компании с 17.00 до практически 19.00 можно передавать приветики. Это одно. И поздравления, соответственно. Помимо этого, у нас будут игры, благодаря которым кто-то возьмет и заберет себе подарок от наших больших друзей от Влатории. Помимо этого, в ближайшем будущем наша рубрика по названием «Топ для своих» и наша рубрика по названием «Свои на дороге» будем разбирать ситуации по пробкам в нашем городе. Надо сказать, что мне уже прислали фотосообщение, что на мосту металлистов, ну вообще, вы помните, где это, уже затруднено движение. Оно уже затруднено частично на улице Буденова, уже на Замковой, и постепенно улицы нашего города заполняются автомобилями. Но не будем отчаиваться, улыбочку давайте и спокойно слушаем музыку вместе с хорошей компанией.
1: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: 66.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Витебск, проспект Московский, 33В.
2: Воинов интернационалистов, 31.
1: Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
4: Хотите подарить маме что-то особенное? Подарок, который будет

0: кольцо с бриллиантом 1 карат всего за 1999 рублей. Диаманты. Покупайте выгодно. Срок проведения акции с 9 по 16 октября 2026. Подробности на сайте diamanty.by или по телефону +375 29 689 77 78.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Риторический вопрос. Граждане на автомобилях, как у вас дела обстоят с зимней резиной? Если все, как говорится, печально, то, пожалуйста, партнер вечернего шоу, компания «Автосеть», шины и диски. Подготовьтесь к зиме в «Автосеть». Скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» Ворши, Якубовского, 75. «Автосеть» Витебский, Московский проспект, 35. «Автосеть» Полоцкий, Петруся, Бровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: На радио «Витебск». Топ для своих.
0: Ну и развлекуха под названием «Топ для своих», который мы вам предлагаем делиться своими музыкальными предпочтениями. Грубо говоря, по отмашке раз, два, три, вы на Viber 707-71-071 присылаете варианты музыки, которую бы вы сейчас хотели послушать. Ну, пожалуйста. Ну, подождите, отмашки не было. И, допустим, вчера 10-я была, да, и та песня, которая у нас будет сегодня, пускай 15-й. 15-й будет звучать в нашем эфире. Все просто. Мне кажется, вообще в этой рубрике нету проигравших, потому что, ну, это за

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
3: МТ-банк.
4: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
5: Прогноз погоды от официального дилера «Джили» в Витебске. Ожидается похолодание, ветер, дождь и мокрый снег. Но все это не важно, когда у тебя новенький «Джили». «Джили» — это проверенный и надежный двигатель, комфортный и теплый салон, современные системы мультимедиа, передовые технологии движения и безопасности. Совершать поездки по городу и за его пределами теперь легко и приятно в любую погоду. Выгодные условия покупки в октябре. Ставка по кредиту 2,99%. С льготным периодом 3 года. Подробности на сайте gli-vitebsk.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Свои на дороге.
6: Гляну, сейчас обновлю карты, что нам показывают по пробкам. Ну, мост металлистов, все понятно. Все понятно, все ясненько. Причем затор от Зиньковой идет... Поэтому, если вдруг как-то вокруг возможно, то, пожалуйста. Потом Полоцкий путепровод. На спуске уже красненький показывается. И дальше переходит все в улицу Буденного. Тоже понятно. Замково Кировский мост. Пересечение с Ленина. Тоже тяжеловато. Мост Блохина. Еще пока ничего, но он на подъезде к перекрестку с Черняховского.

0: тоже уже заполняется автомобилями. Никого не удивлю, если скажу, что на пересечении Фрунзе и Людникова тоже образуется пробка. Вот такая ситуация, но вот мне кажется, самое страшное этому металлисту пока на сегодня. И не будем огорчаться. Друзья, хорошую музыку сейчас поставим. Значит, что касается нашей рубрики под названием «Топ для своих». Значит, из вариантов, ну я говорил, да, какая у нас песня сегодня будет. Что касается тех самых 15-е, да, по-моему, 15-е. Я уже не помню, но то, что я посчитал, это я правдиво посчитал. Значит, что просили? Просили Нэнси, я тебя нарисовал. Елена просто прекрасно нарисовала, написала хорошую песню о мамочке. И вроде бы и просьба, отличная просьба, но ведь это такая игра, забава, поэтому все по-честному надо быть. Просили винтаж, просили группу Демо 2000 лет. Джейсон Стэтхэм, наш постоянный радиослушатель, подписчик, просил даже City Catch. Поставьте, пожалуйста, песню группы Лицей Осень. Неизвестный наш радиослушатель, номер телефона заканчивается на 182. Лепса просили, Короля и Шута просили. Песенку про мамонтенка просили тоже. Ирину Аглегрову угонщицу. В общем, много чего. Я просто перечисляю из немногих, что было. Но 15-й оказалась песня, которую попросил Евгений, «Зеленоглазое такси» от Global DJs. Послушаем, сделаем громче, получим удовольствие, возможно, от пробки. Да ну ее! Самое главное – это наше настроение.
1: Хорошая компания –

0: обещал, что мы поиграем в этом часу. Игра будет называться «Мама знает». В ближайшем будущем кому-то останется подарок от Влатории. Если желание сразиться, то милости просим. С Днем Матери! Влатория спешит поздравить, большого счастья пожелать и с гордостью носить желает это почетный титул «Мать». Но в ближайшем будущем у нас небольшая подборка новостей от нашей службы информации.
1: Слушаешь Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. Витебске чествовали лауреатов премии имени Туснолобовой Марченко и многодетных матерей, награжденных Орденом Матери. В горосполкоме подвели итоги наведения порядка на земле в Витебске. Витебский 16-летний подросток на электросамокате сбил 68-летнюю женщину. Подробности в начале следующего часа.

0: Друзья мои, прежде чем поиграем, у нас такая серьезная информация. Я вижу на картах, у нас два ДТП, одно пересечение Черняховского и как Ивонов интернационалистов, и ДТП также возле съезжая с моста Блохина напротив второй школы. Будьте, пожалуйста, предельно аккуратны на дорогах.
1: Мама знает.
0: Так, ну наша игра под названием «Мама знает». Все приурочено, конечно, к сегодняшнему празднику. Еще раз хочу поздравить мамочек всех, бабушек хочу поздравить от чистого сердца. Всего вам самого-самого наилучшего. Ну и как и всегда хотел сказать, как вчера и сегодня, мы играем вместе с нашими большими друзьями. Мы играем вместе с Влатори. От них, конечно же, отличные подарочки для любимой мамочки. И если до сих пор вы не знаете, что купить, вот после работы взяли, заехали, есть там, и на личном опыте я всегда говорю, есть подарочные пакетики, пошли, вот, там много всяких косметических средств, девочкам это нравится, вы что? Вот, и, соответственно, игра следующая, давайте, телефон 60-20-60, 60-20-70, ну, уже звонят, правила напомню, кто не знает, значит, у нас есть один молодой человек, очень молодой, он недавно научился разговаривать, пару лет назад, похоже, и разговаривает еще не очень. Ну и вот это не очень мы используем в своих целях. Сейчас вы услышите, как он говорит какое-то слово. Этот молодой человек, ваша задача догадаться, что это за слово. Ну, дозвонись и скажи свой вариант ответа. Кто догадается быстрее, тот вот этот от Латори подарок, конечно же, и получает. Единственная просьба. Если вы уже играли и выиграли, ну дайте другим поиграть. Честное слово. Все, внимание.
1: Мама знает.
2: Мачупаны.
0: Ну, как вы считаете, что это такое? Ну, давайте, коль звонят наши радиослушатели. Надо удовлетворить. А, все. Как услышали, так все и непонятно. Алло, здрасте.
3: Здравствуйте.
0: Ну?
3: Может, марципаны?
0: Да, совершенно верно. Вообще, это марципаны. А как зовут вас?
3: Наталья.
0: Очень приятно, Наташа. Так немножечко тише. Сделайте радиоприемник для того, чтобы все убедились, что это марципаны. Ну вот послушайте.
2: Марципаны.
0: Ну, конечно, это марципаны. Что это еще может быть? Подарок ваш. Я хочу вам предложить передавать приветы и поздравления, Наташа.
3: Ой, всех поздравляю, мамочек, с таким прекрасным праздником, Днем Матери. Хорошего настроения, послушных деток. В общем, всего самого-самого хорошего.
0: Вы так хорошо сказали, послушных деток. Я отец, я понимаю, о чем речь идет. Наташа, не кладите трубку, расскажу, как подарки забирать будете в Влатори. Еще хочу еще раз напомнить, что компания Белтрансфер и Влатория поздравляет прекрасных мам с их профессиональным праздником.
1: Мама знает.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Срочное сообщение для всех, кто за рулем. В ближайшие две недели рекомендуется не откладывать бронирование столика на день автомобилиста. Свободных мест становится все меньше.
2: А где бронировать?
1: Ресторан-клуб «Танцы». 25 октября в 20:00. Вас ждет яркая шоу-программа, конкурсы, призы и эксклюзивные танцы Даяны. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
3: За что мама не возьмется, все цветочком обернется. Ко дню.

0: Сосово.бай и по телефону 18-343-85-85.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: друзья, сегодня на волне, и вчера мы празднуем День Матери. Это день тех, кто действительно заслуживает нашего большущего внимания и благодарности. Поэтому, если вдруг есть желание, можно поздравить по радио, тем более хорошая компания всегда принимает ваши сообщения, зачитывает с 17 до 19.00 в ближайшем будущем. Наша рубрика «Хорошая компания», мы с приветом. Вайбер 7071 071 пишите.
1: Партнер хорошей компании – автосеть, шины и диски.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Радио Витебск. Радио, которое слушает.
1: Мы мечтали, что однажды

0: еще. Реклама. Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите. Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Слушай, ты в курсе, что в «Лада» началось?
0: Что?
1: Цены упали. Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Лада». Подробности на lada-da.by.
2: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет с 13 по 19 октября. По карте лояльности стейк форели всего 38,99 за 1 килограмм. Изделия макаронные «Барилла» 3,49 за 450 грамм. Выгода с Гиппо и Белмаркет. Подробности на Гиппо.бай и Белмаркет.бай. Телефон 018-378-5040.
3: Размер платежа имеет значение.
4: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
5: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
4: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
5: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
4: И по телефону 146.
6: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Хорошая компания.
7: Мы с приветом.
8: Есть приветы, конечно. Есть, конечно, поздравления. Но куда без этого в этот день наш радиослушатель написал: «Здравствуйте, дорогие мамы». У него такое вот общее поздравление. Это очень приятно. Теплый привет всем мамам в эфире «Радио Витебск». Спасибо за ваше бесконечное терпение, за ваши объятия. Пускай ваши сердца будут спокойны, а дни полны радости. И, пожалуйста, находите время для себя любимых. Очень хорошее пожелание. Настя написала: «Поздравляю с днем матери всех мамочек, а также поздравляю с днем рождения Сапанюк Алексея и Инну. Желаю здоровья, счастья, любви, успехов во всем и благополучия. Семья Константина Гавриленко». Евгений присоединяется к этому марафону приветов. Есть у него также поздравления. Он поздравляет любимую маму Устинову Наталью с праздником. Желает ей здоровья, настроя позитивного и посмотреть в кинотеатре хороший фильм. Ну, знаете, ко всем поздравлениям давайте мы добавим хорошую песню для мамы.
6: Радио «Витебск».
9: Твой совет, я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: 4 минуты у нас остается до завершения этого часа, но в начале следующего, как обычно, наша служба информации, свежие новости.
1: Слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. В концертном зале Витебск чествовали 17 многодетных матерей Витебской области, награжденных Орденом Матери, и 24 женщины, которые стали лауреатами премии имени Героя Советского Союза Зинаиды Михайловны Туснолобовой-Марченко за высокий нравственный пример воспитания детей и укрепления семьи, сообщает Витьбичебай. Председатель облсполкома Александр Рогожник вручил им заслуженные награды. Матерей тепло поздравили помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Витебской области Владимир Юргевич, заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета Алексей Гуйда, первый заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского областного исполнительного комитета Ирина Голодюк, председатель областной организации Белорусского союза женщин, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи облсполкома Марина Новицкая.
1: Новости региона.
2: Несмотря на выполнение почти всех показателей доведенного городу Витебского плана мероприятий по наведению порядка на земле, проблем и недоработок еще много. Такой вывод сделан на совещании в горсполкоме при анализе реализации регионального плана. Принимался план по целому спектру показателей в феврале, а в июне решением горсполкома его корректировали в сторону увеличения заданий по ремонту улично-дорожной сети, установке и ремонту спортивных и детских площадок, а также устройству тротуаров, пешеходов и велосипедных дорожек. Почти все доведенные задания, как сообщил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства горсполкома Игорь Дунец, уже выполнены. Выполнены все задания по обустройству 34 мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны. По 5 ноября в Витебске продлится месячник по наведению порядка, санитарной очистке и благоустройству города. По данным Витебского городского отдела Следственного комитета, вечером 7 августа этого года в Витебске 16-летний юноша, двигаясь на электросамокате по тротуару, при попытке объехать 68-летнюю женщину, не справился с управлением и совершил наезд. Пострадавшая получила перелом челюсти и костей носа, а также множественные ушибы и ссадины. В отношении подростка возбуждено уголовное дело причинения менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности. Расследование продолжается. Следователи призывают пользователей средств персональной мобильности соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы, выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк – больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapb.by и по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Веста. Дни выгодных покупок.
4: С 14 по 18 октября в магазинах Веста. Батончик Пикник Биг 76 граммов 2 рубля 3 копейки. Шоколад Спартак с помадно-сливочной начинкой 48 граммов 1 рубль 29 копеек. Веста. Приглашаем за покупками.
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду, преимущественно без осадков. Лишь ночью по западу кратковременные дожди, в ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 1 до 6 градусов тепла, местами заморозки 0-2. По области завтра днем ожидается плюс 8, плюс 13, в Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
6: Радио Витебск.
7: Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Спасибо нашим радиослушателям, которые отмечают, что нынешний гимн хорошей компании, который прозвучал только что, не бывало хорош в этом сезоне. Спасибо огромное, мне тоже очень он нравится. А, с вами, да, как обычно, хорошая компания, появляющаяся в эфире радио ИТИС с 16.00 до 20.00. И неважно, где вы слушаете, по каким источникам, по радио, может быть, в интернете, может быть, с каком-то своим новым красивым автомобиле, может быть, даже неважно какого производства. Самое главное, если мы у вас звучим в автомобиле, это вы молодцы, и молодцы автопроизводители. Что касается приветов, да, уже приходят, я найду местечко в нашем эфире, чтобы эти приветы передать. Напомню, что буквально даже меньше 50 минут у вас еще есть, у нас прекрасный повод сегодня. Всех мамочек еще раз поздравляю с этим праздником. Всего вам самого наилучшего, самое главное – здоровье. Ну и в ближайшем будущем у нас через несколько минут гороскоп любви. Да, вот так вот называется правильно. Поэтому, если есть желание послушать помимо музыки еще и такую информацию, милости просим, остаемся вместе.
1: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».
0: А, да, отвечу на вопрос, а где Анастасия, куда потерялась, не потерялась. Все, завтра будет, ее врач отпустил в наш коллектив.
1: Радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?

0: деньгами. Ты тратишь, кашалот возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. Покупай с оплатой частями до 24 месяцев. Холодильники Haier, Midea, Toshiba, Samsung. Только до 2 ноября. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте «Пятый элемент бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
3: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
4: Что?
3: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Лада». Подробности на lada-da.by.
5: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

как обычно, в начале седьмого у нас гороскоп любви в хорошей компании. Здесь на радио скоротенечко по знакам зодиака, зодиака пройдемся. Овны, сегодня вы узнаете, что ваш любимый человек не столь оригинален в своих идеях. Оказывается, все уже кто-то это думал, говорил и писал за него. Но он же ваш любимый все-таки. Тельцы сегодня вечером будут

0: что вы у себя единственный, поэтому если вы себя сами не полюбите, никто вас любить и не будет. Весы. И в сердце растрава, и дождик с утра. Откуда же право такая хандра? Постарайтесь сегодня не раззаразить этой грустью вашего любимого человека, потому что грустить вдвоем еще все-таки грустнее. А вот скорпионам надо помнить, что сказка войдет в ваш дом и изменит вашу совместную жизнь к лучшему. Главное, чтобы вы сами в это поверили, а остальное дело техники и времени. Стрельцы, этим вечером звезды советуют вам целиком и полностью полагаться на случай. Если что-то должно произойти в вашей личной жизни, оно обязательно произойдет само. Козероги, сегодня ваш любимый человек поставит перед собой цель смутить вас во что бы то ни стало. Возможно, цель эта будет неосознанной. Водолеи, сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, где заканчивается дружба и начинается любовь, чтобы уже довольно серьезно отразиться на ваших с ним отношениях. Рыбы, сегодня вам предстоит сделать очень важный выбор, в котором вам никто не сможет помочь, даже ваш любимый человек. Впрочем, если вы подойдете к данному действию со всей ответственностью, оно окажется вовсе не таким сложным, как показалось на первый взгляд.
1: Гороскоп любви. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Витебск. Проспект Московский, 33В.
4: Воинов интернационалистов, 31.
3: Подробности на «Бутик авто бай».
5: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет».

0: Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
1: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: нашем вечернем городе 18:25. В ближайшем будущем у нас будут новости спорта, расскажет Влад Кузьмин. Немножечко ваших сообщений хотелось бы, конечно же, о них поговорить. Кто-то передает привет своему сыну коронному Сергею, и ему уже передает привет Евгения в город Глубокое. И тоже большой привет от Евгения специально для Сергея. И есть еще поздравления от Ольги, любимую мамочку Наташу. Поздравляю с праздником, очень ее люблю. За ее голос трубки, он как теплый плед через километры. Тихий, родной, чуть усталый, но все равно самый лечебный, пишет Оля. Я слышу его, понимаю, мама рядом, даже если между нами сотни километров. А еще Оля пишет, что люблю маму за ее мужество и нежность одновременно. Она болеет, но все равно находит силы спросить, как ты, доченька? И в этом вся она. Я люблю ее за то, что она остается мамой даже в трудные дни. Заботливый, добрый, сильный. Еще пишет Ольга за то, что научила любить на расстоянии. Объять не могу, но могу позвонить, написать, подумать, помолиться, послать ей все свое тепло. Мама показала, любовь не измеряется километрами и не отменяется болезнью. Она просто есть, и я ее чувствую еще. Мне 38, а мама все равно нужна всегда. Я люблю ее за это и очень хочу, чтобы она поправилась. Это сообщение от Ольги. И Наташа написала еще: здравствуйте, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Александру. И мне, Шаран, 81-90. Передаем большой привет. Всем прекрасного вечера здесь, на любимой волне.
1: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт-ФМ».
2: Слушайте через несколько минут.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте вместе разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Спорт FM в деле.
2: Спорт FM. Какой счет?
1: Есть первая победа «Сабаха» в Лиге чемпионов. Бакинцы грохнули крепкую «Славию» дома 2-0. И это всего-то во втором матче Лиги чемпионов в истории клуба. Прямо сейчас подопечные главного тренера забираются в топ-17 общей таблицы. Молодцы. «Арсенал» уже переехал «Лиль» 3-0. Тимбер забил первый мяч после тяжелой травмы. «Осака» оформил 1+1 спустя 6 минут после выхода на замену. «Барса» вынесла «Галатасарай» 1-4. В один момент каталонцы летели 0-2, но благодаря «ВАР» и «Ямалю» закончили 4-1. Туркам не помог даже гол Батракова. У «Барсы» 10 из 10 побед и 43 гола в этом сезоне. «Бавария» и «Викинг» выдали настоящее шоу. Еще к 50-й минуте мюнхенцы горели 0-2. 71-й счет был 3-2 в пользу германцев, а на 90-й норвежцы оформили 3-3. Глупую красную схватил Олисем. Теперь он пропустит матч с «Арсеналом». «Манчестер Юнайтед» снова проигрывает. У команды «Карика» 2 победы в 9 матчах сезона над «Ипсвичем» и «Сабахом». Теперь досталось от «Атлетика» 0-2. А вот парни Симеоне забирают 5-ю победу подряд. Главная неожиданность – это победа Брюгге над Интером на выезде 4-3, но нужно признать, что итальянцы и сами накосячили в игре как надо. В остальном Red Bull Лейпциг обыграл PSV 1-0, Вильяреал вынес Наполи 3-1, Ланс уступил дома Спортингу 0-2. Сегодня же в НХЛ никто не отдыхал, сыграли все команды, назову самое интересное. Хет-трик Брэди Ткачука в Коламбусе. Каролина выиграла 6-й матч подряд, Калгари одержал 1-ю победу в сезоне. А у Филадельфии все никак не получается. Флорида грохнула 7-3 Коламбус, Сент-Луис поискушался над Оттавой 7-2.
2: Спорт FM. Коротко о главном.
1: Женщина впервые станет президентом FIFA. УЕФА подготовила кандидаток на смену Инфантино. Первая – Мишель Кан. Она владеет долями во многих клубах. Американский Вашингтон Спирит, английский Лондон Сити Лайонес, французский Лион. Вторая – Лиз Клавеннес. Она с 2022 года возглавляет Норвежскую федерацию футбола. Арсен Венгер тоже на примете. Как думаете, у кого-то здесь есть шансы? Джейдон Санчо, от которого отказался Краснодар, может перейти в Хетафе. Джейдон нравится главному тренеру испанцев Хосе Бердаласу. Проблема лишь в зарплате англичанина, который хочет получать около 4 миллионов евро в год при средней зарплате в клубе около 1,5 миллиона. А президент Руанды Поль Кагаме объявил о проведении Гран-при Формулы-1 Африки с начала 2030-х годов. Трассу построят недалеко от главного аэропорта страны Кигали.
2: Спорт FM. Бывает.
1: Ханси Флика заперли в комнате на стадионе Галатасарая, а ключи потеряли. Такой курьез произошел после матча. Из-за этого Ханси опоздал на пресс-конференцию. Ладно, все мы понимаем, что просто ребята поняли, что только так можно остановить эту Барселону. А в NBA Ноа Пенда из Орландо умудрился заблокировать собственный данк собственным лицом. Мяч все же залетел в кольцо, но судьи не засчитали попадание. Француз коснулся мяча, когда тот уже опускался в кольцо.
2: Спорт FM. Сам себе спортсмен.
1: Вундеркинд из Манчестер Юнайтед возомнил себя Ламином Ямалем и выдвинул клубу жесткие требования. Джей Джей Гэбриэл, главная звезда Академии Красных Дьяволов, парня даже признали лучшим английским игроком до 18 лет. МЮ подготовил для юноши профессиональный контракт, но его отец потребовал, ну, очень много. Вот пару пунктиков. Тренировка только с основной командой и зарплата в $1 миллион в год. И это в 17 лет. Клуб, пожалуй, отказался. Теперь за талантом охотятся Реал, Барса, Бавария и ПСЖ.
2: Спорт FM. Это интересно.
1: Мауриньо разбирает с игроками Реала судей предстоящих матчей и рассказывает, как правильно на них надавить. Об этом сообщил журналист Жерар Ромеро. По его данным, такие уроки проводятся уже 2 недели. Футболистам полчаса рассказывают про стиль судейства и личность конкретного арбитра. Еще объясняют, как поступить в спорной ситуации. Матч Реала получается театр, Мауриньо – режиссер, а игроки – актеры. С колонии подался в велоспорт и проехал 129 километров. Главный тренер сборной Аргентины принял участие в ежегодном гран-при фондов Буэнос-Айрес. Лионель вышел на старт утренней гонки вместе с 3500 участниками и преодолел 129 километров за 3 часа и 17 минут. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся в Спорт.ФМ на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт.ФМ.
3: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: что, друзья, я обещал вам поиграть и в этом часу, естественно, с нашими большими друзьями с Влатории. И совсем скоро мы это сделаем, кому-то достанется очередной подарок. Любимые мамы, Влатория вас поздравляет, всего вам хорошего в жизни желает. Всегда улыбайтесь, никогда не грустите. Счастливо, милые, вы только живите.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
3: Мама!
4: Мама!
3: Мамочка!
5: Да, солнышко?
3: Я люблю!

0: 77-78.
1: Витебск. Сладкие новости. Фирменный магазин «Спартак» теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Телефон рекламной службы. 60-11-60.
4: Звездные мамочки.
5: Праздничный день, играть особенно приятно, особенно здорово раздавать подарки нашим радиослушателям. Ну вот тут неважно, если девушка выигрывает, ей если парень выигрывает, то ему подарок. Я думаю, что он в любом случае его подарит. Это же приятно дарить то, что выиграл. Можно купить, да, можно купить и легко это сделать. Между прочим, у наших друзей в Овлатории любой подарок собрать, какой вашей душе угодно. Причем я хочу напомнить, в магазинах Овлатория большой выбор парфюмерии «Дилис». Добро пожаловать. Ну и от них набор. Набор, который достанется кому-то из наших радиослушателей. Игра называется «Звездные мамочки». Возможно, вы слышали вчера и сегодня, как мы играли. И вот сейчас опять. Значит, что вам понадобится, дружочки мои? Наш телеграм-канал «Радио Витебск». Там сейчас появится фотография одной звездной мамочки. Ну, игарка называется. Ваша задача простая, абсолютно простая. Ну, во-первых, надо быть подписанным, да, на телеграм-канал «Радио Витебск», а во-вторых, эту звездную мамочку отгадать. Мне кажется, будет несложно, а тут игра на скорость. А вот, кстати, ваши ответы я принимаю не в виде комментариев, я на этом заостряю внимание, а на наш Viber 707-1071. Почему я это делаю? Потому что только так я вижу, кто быстрее ответил на вопрос. Комментарий нет. Ну, нет, давайте нет. Только Viber 707-1071, туда варианты ответов. Кто быстрее, тот забирает от Влатории набор. Я думаю, что это будет набор косметики какой-то, которая всегда нужна. Ну, согласитесь, всегда нужна. Готовы? Пока ничего нет. Есть только новость о том, как очень известный спортсмен передает привет и поздравления своей мамы. А вот теперь, пожалуйста. Все, есть звездная мамочка. Угадываем ответы. Еще раз повторюсь. Вайбер 707-1071. Через несколько минут итоги.
4: Звездные мамочки.
3: Радио Витебск. Слушай свое.

Вот такая очень быстрая игра у нас получилась, «Звездные мамочки», но оно не мудрено. Вы знаете, ни одного не было нашего радиослушателя, который бы не угадал в фотографии «Звездной мамочки» Юлианну Караулову. Это да. Но вот по времени, конечно, вопросики есть. И казалось бы, чего там? В телеграм-канале радиовизор посмотрел, потом в Вайбер зашел, написал. Но победительница только одна. И я поздравляю Елену. Номер телефона заканчивается, у которой на 52-59. Леночка, от Влатории вам достается тот самый набор, о котором я говорил. Еще, кстати, в следующем часу поиграем. И еще один такой приз-подарок будет. В Влаторию зайдите, подарок маме подберите. Косметика, парфюм, уход. Пусть праздник маме радость принесет. Ну и, исходя из того, что у нас была Юлианна Караулова, давайте послушаем ее песню.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Реклама.
3: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
4: МТ-банк. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
5: Срочное сообщение для всех, кто за рулем. В ближайшие 2 недели рекомендуется не откладывать бронирование столика на день автомобилиста. Свободных мест становится все меньше.
6: А где бронировать?
5: Ресторан-клуб «Танцы». 25 октября в 20:00. Вас ждет яркая шоу-программа, конкурсы, призы и эксклюзивные танцы Даяны. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
7: Радио «Витебск».
8: Радио номер один в регионе.
9: По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
10: Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.

0: друзья, ну вы ощущаете то, что неумолимо к нам вот эта вот осень, более прохладная она надвигается, да, и пускай днем, спасибо ей, кстати, этой осени большое, днем как-то очень хорошо, так, куда это постучать-то, а, мне в студии здесь, ну а ночами уже вот какие-то даже заморские кое-где бывают, и я уверен, что многие автомобилисты задумываются, я задумываюсь точно, а зимней резине наш партнер вечернего шоу, компания «Автосит», шины, диски, рекомендует подготовиться к зиме, конечно же, заранее, подготовиться в «Автосеть». Скидки, причем, на зимние шины до 40%. «Автосеть» Ворше, Якубовского, 75, «Автосеть» Витебский, Московский проспект, 35. И в Полоцке «Автосеть» находится на улице Петросябровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам. Ну и я с удовольствием представляю нашу службу информации. В начале следующего часа подборка новостей расскажет Татьяна Воронцова.
1: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Твоя любимая музыка. В Витебске 19 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения с Мальдивами о воздушном сообщении. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе главы государства. Документом определяются условия осуществления полетов, посадки и высадки пассажиров при выполнении международных пассажирских, грузовых и почтовых перевозок в некоммерческих и коммерческих целях. Полномочия на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание предоставляются Министерству транспорта и коммуникаций.
0: В Беларуси.
1: Министерство сельского хозяйства и продовольствия совместно с Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты разработали механизм, который поможет белорусским производителям пищевой продукции легче выйти на рынок Китая, сообщает БелТА. Речь идет о профессиональном сопровождении регистрации в китайской системе ЦИФР. Данная регистрация является обязательным условием для осуществления любых поставок пищевых продуктов в КНР. Минское отделение БелТПП берет на себя технические вопросы. Ознакомиться с подробными инструкциями по работе с системой, а также получить дополнительную информацию можно на официальном сайте Минсельхозпрода.
0: В мире.
1: Индонезия оказалась во власти масштабных лесных и торфяных пожаров. По всей стране фиксируют сотни точек возгорания. Хуже всего ситуация на островах Суматра и Калимантан. Из-за критической ситуации власти страны были вынуждены направить армию на борьбу с огнем. Густой токсичный смог охватил всю страну. Из-за дымовой завесы более 270 тысяч жителей Индонезии обратились к врачам с респираторными инфекциями. Опасное облако дыма уже пересекло границы и накрыло соседние Малайзию и Сингапур. Рэпер Шон Комбс, известный как Пи Диди, получил травму головы в тюрьме. Он ударился о двухъярусную кровать, сообщает РИА Новости. Артист был срочно вывезен из исправительного учреждения. Как уточнили источники в федеральной тюрьме Форт Дикс, в ночь на субботу, 10 сентября, за Комбсом приехала скорая. Причиной послужила травма головы. Рэпер был экстренно доставлен в больницу. В 2025 году суд приговорил Шона Комбса к 50 месяцам лишения свободы по двум эпизодам, которые связаны с перевозкой людей для занятия проституцией. По более серьезным пунктам обвинения был вынесен оправдательный вердикт. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду, преимущественно без осадков, лишь ночью по западу кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман, ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 1 до 6 градусов тепла, местами заморозки 0-2. По области завтра днем ожидается плюс 8, плюс 13, в Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидромет. Там.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: И хорошая компания продолжает поздравлять всех мам с их праздником. Желает всего самого наилучшего, естественно. Как всегда, много хорошей музыки в этом часу. Также поиграем. Еще будет рубрика «Ничего лишнего», наверное. Наверное, да. Наверное, вот так. Она будет в нашем эфире в целом. Я еще хочу напомнить, что сегодня среда. И вечер среды. А это значит, что сегодня мы перевалили во вторую половину рабочей недели. И от этого, мне кажется, как-то более расслаблено уже наши любимые мозги, да и в целом все тело себя чувствует.
1: В хорошей компании плохо не бывает.

0: пожалуйста, не говори так.
1: Ой, слушайте, дружочки, такую новость нашел, прям такая желтушная-желтушная, но вроде правда, про Анатолия Вассермана, все вы знаете этого человека, так вот, он человек, который прям глыба, и он давал по молодости обет целомудрия. Заявление свежее. Данный в молодость обет целомудрия — глупое решение, заявил Анатолий Вассерман. О как! И он ответил, что теперь жалеет о сделанном. По его мнению, отсутствие романтического

что современному поколению точно не стоит повторять его путь. Подобные ограничения не имеют практического смысла. Могу посоветовать молодежи не брать с меня пример, говорит Анатолий. Никакой пользы обет целомудрия не приносит. Он ничего не решает и ничему не помогает, заключил российский парламентарий. Вот такие новости. Комментарии, как говорится, излишние.

0: Реклама.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Mobile.by или по телефону 120.
1: Срочное сообщение для всех, кто за рулем. В ближайшие две недели рекомендуется не откладывать бронирование столика на день автомобилиста. Свободных мест становится все меньше. А где бронировать? Ресторан-клуб «Танцы». 25 октября в 20:00. Вас ждет яркая шоу-программа, конкурсы, призы и эксклюзивные танцы Даяны. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы.

0: новое ток-шоу. Прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

Хотел бы вам напомнить еще об одном веселом, конкурсе, это так называется, фотоконкурс, который уже проходит, и мы принимаем фотографии претендентов. В чем дело? У нас стартовала родительская неделя, все дело начинается днем матери, потом у нас день отца в ближайшем будущем, и мы предлагаем как раз-таки этим самым отцам сразиться. Кто круче именно по фото и по видео? Исходя из того, что у нас на кону шикарные призы. Это электроприборы для настоящих отцов. Это углошлифовальная машина. Это дрель ударная. Это шуруповерт аккумуляторный. Чего нужно-то, а? Мы принимаем ваши фото и видео самых настоящих отцов-молодцов. Вайбер 707-101-071. Телеграм тоже принимаем. Но понимаете, такая не то что загвоздка, да? Вы понимаете, что видео, которое или фотографию, которую вы присылаете, она должна быть какой-то особенной. Она должна быть с какой-то изюминкой, чтобы посмотрели и увидели: о, вот это батя, вот это отец молодец, это прям первое место. Ну, а это второе, а это третье. Ну, вот как оно будет, мы посмотрим. А пока принимаем фотографии, какие у нас отцы молодцы, принимаем коротенькие видео и, возможно, именно ваше видео. Вот вы сейчас сомневаетесь, присылать или нет, видео или фотографию. А может, оно как раз-таки и выиграет, а?

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Игорь Сергеенко ознакомился со строительством агрогородка в Карабахе по белорусским технологиям. Многие страны ЕС больше не доверяют Урсуле фон дер Ляйен. В Ирландии госслужащие вышли на массовую забастовку. Подробности в начале следующего часа.

0: В день всех мам мы продолжаем играть вместе с Влаторией, дружочки. Через 3 минуты у нас очередная игра. С днем матери, Влатория спешит поздравить, большое счастье пожелать и с гордостью носить желает этот почудный титул мать. Так что далеко не убегаем от приемника, если хотите от Влатории подарок.
1: Радио Витебск.

0: знает.
1: Хочу вот так вот с вами пообщаться. 19:38, обычно такого не бывает, но сегодня день праздничный, подарки праздничные, игры праздничные. 60-20-60-60-27. Зачем номера телефона? Говорю, есть подарок от наших друзей, от сети магазинов «Волатория», в которых, помимо того, что огромный выбор всего, что можно подарить мамам, еще и в магазинах «Волатория» большой выбор парфюмерии «Азалия». Пожалуйста, пошли и выбрали подарок, если вдруг до сих пор вы этот подарок не сделали. Значит так, да, телефоны 60-20-60-60-20-70. Сейчас очередной ребус. Наш прекрасный молодой парень, который совсем недавно, пару лет назад, научился разговаривать, в эфире сейчас выдаст очередное серьезное взрослое слово. Кто его угадает, тот подарок от «Волатории» и получает. То есть, соответственно, вам нужно сейчас внимательно слушать, что будет раздаваться из динамиков вашего приемника, ну а потом уже дозваниваться и пытаться вырвать вот этот вот приз, считай, из моих таких вот очень цепких рук. Готовы? Итак, внимание!
0: Мама знает.
2: Ковтачо.
1: А? Как вам это? Вот если бы я не видел, что там написано, я бы не угадал. Вот это я слышал только что голоса, которые вот дозваниваются, а потом опа, услышали слово. И непонятно. И непонятно, что это такое, как это, почему, что говорит этот маленький человек. Здравствуйте.
3: Каскадер.
1: Как?
3: Каскадер.
1: Вы знаете, абсолютно браво. Причем мне больше слышалось гвоздодер. Вы, как вас зовут, во-первых?
3: Артур.
1: Очень приятно, Артур. Вы сами отец?
3: Отец,
1: вы
3: сынок про, у меня.
1: Вы проходили, наверное, вот этот вот урок по...
3: Китайского.
1: Да-да-да, детского вот этого языка. Ну, я вас поздравляю. Подарок от «Волатории» ваш, плюс возможность передать привет, поздравить. Это все в ваших руках, пожалуйста.
3: И передаю привет, конечно, всем и поздравления всем мамам города Витебска, всей Белоруссии, всем женщинам, не только действующим матерям, но и будущим матерям, своей матери, своей теще и, конечно, любимой жене. Она мне сыночка подарила. Вот, всех с праздником.
1: Замечательное поздравление. Не кладите трубку, расскажу, как заберете подарок.
0: Мама знает.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: хорошо, но я слышал это в какой-то другой песне, другого исполнителя, но это в целом тоже неплохо и отражает какое-то легкое настроение, возможно, даже пятничное. Поговаривать же, что среда — это маленькая пятница. 19:49 на наших часах, вы слушаете радио Витебск.
1: Реклама. Выбираете новый автомобиль? Хотите выделиться на дороге? Получить настоящую динамику и стиль? Премиальные кроссоверы Havail Dargo и Havail F7X ждут вас в автосалоне Витебск Автосити. Выгодные условия покупки. Действует рассрочка, кредит и лизинг. Подробности о финансировании покупки на сайте havailvitebsk.by. Выбирая автомобиль мечты, выбирайте Havail.
2: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
3: Это моя семья.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

19.55 в нашем городе. И вот под эти аккорды, которые почему-то напоминают Роберта Майлса, мне хорошая компания с вами прощается до завтра. И вот так мы перевалили во вторую, переваливаем даже, да, во вторую часть рабочей недели, с чем я вас, друзья, и поздравляю. И еще в очередной раз хочу поздравить всех мам с их праздником. Желаю всего самого наилучшего. Ну а завтра услышимся опять здесь же на волне радио ЮТИС. Это была хорошая компания. Я Александр Назаренко. Пока. Прекрасного вечера.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко в ходе рабочего визита в Азербайджан ознакомился со строительством агрогородка в Карабахе по белорусским технологиям, сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу Палаты представителей. В селе Кызыл-Кенгерли, которое расположено в Агдамском районе, разворачивается масштабная стройка агрогородка будущего на более чем 400 жилых домов с детским садом, школой и агрокомплексом. Белорусские специалисты переносят свой опыт создания агрогородков на карабахскую землю. Идея о возможном участии белорусов в восстановлении села, пострадавшего от военных действий, возникла в мае 2024 года во время визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан.
1: В мире.
2: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен больше не пользуется доверием многих стран ЕС. Так считает кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Политик усомнилась в том, что фон дер Ляйен сможет сохранить свой пост до конца мандата. В последнее время глава Еврокомиссии все чаще подвергается резкой критике. Стиль руководства фон дер Ляйен считают бункерным, а глава дипломатии ЕС Кая Каллас в частном порядке называет ее диктатором. Первая массовая забастовка произошла в Ирландии со времен финансового кризиса 2009 года. На улицы вышли более 300 тысяч госслужащих. В акциях по всей стране участвуют медсестры, учителя, тюремные надзиратели и врачи. Люди требуют справедливой оплаты труда, адекватной индексации выплат на фоне растущей инфляции и улучшения базовых условий работы. Забастовка круглосуточная, уже закрыты некоторые школы, отменены тысячи медицинских приемов. Василина Хандошко номинирована Международной федерацией водных видов спорта на звание «Спортсменка года» в синхронном плавании. Спортсменка летом этого года на чемпионате Европы в Париже завоевала две награды – золото в произвольной программе и серебро в техническом упражнении. К слову, золото форума стало первым в суверенной истории нашей страны. Проголосовать за белоруску можно в официальном аккаунте World Aquatics в Instagram. В комментариях к посту нужно просто оставить лайк за Василину Хандошко. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: «Веста» – невыгодных покупок!
4: С 14 по 18 октября в магазинах «Веста» батончик «Пикник Биг» 76 граммов, 2 рубля 3 копейки, шоколад «Спартак» с помадно-сливочной начинкой 48 граммов, 1 рубль 29 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска!
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду, преимущественно без осадков. Лишь ночью по западу кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 1 до 6 градусов тепла, местами заморозки 0-2. По области завтра днем ожидается от 8 до 13 градусов тепла. В Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
6: Радио Витебск.
7: Вечер твоего города.
1: На радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: Знакомьтесь, это Галочка. И она никогда не получала в подарок автономный пожарный извещатель. Ведь этот подарок не для Галочки.
2: Автономный пожарный извещатель чувствителен даже к незначительному задымлению. Он подает мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека. Установи автономный пожарный извещатель, чтобы быть под надежной защитой, а не для Галочки.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе».
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио «Витебск» час по-русски.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Беларусь и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере подготовки спасателей. В Минобороны Польши выступили за обязательную службу женщин в армии. Полная реконструкция Лувра может занять 15 лет. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Сейчас по-русски.
1: Привет, это группа Майя Мишель и Smash. Слушайте наш трек «Темные аллеи» и возвращайтесь домой не одни.
2: Мы радуемся трофеям.

0: Реклама. В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья». Познакомься.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Телефон рекламной службы 60 11 60.
1: Сейчас по-русски.
2: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на

0: Витебске 21 час. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский и посол Узбекистана в Беларуси Нуридин Мамажонов обсудили сотрудничество в сфере предупреждения ликвидации ЧС, подготовку специалистов и перспективы обмена опытом. Об этом Белта сообщили в МЧС. Вадим Синявский отметил высокий уровень взаимодействия двух стран в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Очередным этапом взаимодействия станет запланированный на 21-24 октября визит в Беларусь министра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Азизбека Икрамова. Участники встречи также обсудили разработки в области пожарной техники и экипировки, выразили готовность продолжить обмен опытом и в этой области.
0: В Беларуси.
1: РУП «Белтелеком» и «Белорусская железная дорога» заключили соглашение о сотрудничестве для повышения уровня безопасности движения на железнодорожных переездах за счет внедрения дополнительных систем. На белорусской магистрали эксплуатируются 66 переездов с ограниченной видимостью, которые расположены на кривых участках пути с обращением поездов со скоростью свыше 100 км в час. Помогут повысить безопасность современные системы видеоаналитики на базе технологических решений «Белтелекома» и технических систем белорусской железной дороги. Появится возможность распознавать присутствие посторонних объектов через камеры видеонаблюдения и автоматически направлять по поездной радиосвязи сообщения машинистам.
0: В мире.
1: Заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Сапковик-Чернецкая высказалась в поддержку обязательного призыва на службу в армию женщин. В польском Минобороны продолжается дискуссия о возможном возвращении обязательного призыва. Сама Сапковик-Чернецкая поддерживает идею привлечения к военной службе как мужчин, так и женщин, однако считает, что на первом этапе следует дать возможность пополнить ряды армии добровольцам. Обязательная военная служба в Польше была приостановлена в 2009 году и заменена службой на добровольной основе, но официальной отмены всеобщей воинской повинности не было. Реконструкция и модернизация Лувра могут занять до 15 лет, сообщил директор музея Кристоф Лерибо. Он выразил надежду, что новые выставочные залы и вход со стороны колоннады начнут работать через 5-6 лет. По словам Лерибо, работы придется проводить поэтапно, так как они будут проводиться в действующем музее. Проект оценивается в более чем 1 миллиард евро. Предусматривается здание нового парадного входа, строительство отдельного зала для картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, а также новых выставочных пространств. На сегодня это все новости. Далее о погоде на завтра.
0: Погода на Радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду, преимущественно без осадков, лишь ночью по западу кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью от 1 до 6 градусов тепла, местами заморозки 0-2. По области завтра днем ожидается плюс 8, плюс 13, в Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду, преимущественно без осадков, лишь ночью по западу кратковременные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 1-6, местами заморозки до 0 минус 2. Завтра днем по области ожидается от 8 до 13 градусов тепла. В Витебске будет плюс 10-12. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Let's go.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду, преимущественно без осадков, лишь ночью по западу кратковременные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 1-6, местами заморозки до 0 минус 2. Завтра днем по области ожидается от 8 до 13 градусов тепла. В Витебске будет плюс 10-12. Прогноз предоставлен «Облгидромета».

0: В Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду, преимущественно без осадков, лишь ночью по западу кратковременные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 1-6, местами заморозки до 0 минус 2. Завтра днем по области ожидается от 8 до 13 градусов тепла. В Витебске будет плюс 10-12. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много тревог.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду, преимущественно без осадков, лишь ночью по западу кратковременные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 1-6, местами заморозки до 0 минус 2. Завтра днем по области ожидается от 8 до 13 градусов тепла. В Витебске будет плюс 10-12. Прогноз предоставлен облгидрометом.

0: Твоя любимая музыка.
1: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, лишь в ближайшие часы по западу кратковременные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха сейчас плюс 1-6, местами заморозки до 0 минус 2. Днем по области будет плюс 8-13, в Витебске 10-12 градусов тепла. Прогноз предоставлен убыл гидрометом.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь в ближайшие часы по западу кратковременные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха сейчас плюс 1-6, местами заморозки до 0 минус 2. Днем по области будет плюс 8-13, в Витебске 10-12 градусов тепла. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета».
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, лишь в ближайшие часы по западу кратковременные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха сейчас плюс 1-6, местами заморозки до 0-2. Днем по области будет плюс 8-13, в Витебске 10-12 градусов тепла. Прогноз предоставлен убыл гидрометом.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, лишь в ближайшие часы по западу кратковременные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха сейчас плюс 1-6, местами заморозки до 0 минус 2. Днем по области будет плюс 8-13, в Витебске 10-12 градусов тепла. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета».
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слышишь мою песню на радио Витебск.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, лишь в ближайшие часы по западу кратковременные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха сейчас плюс 1-6, местами заморозки до 0 минус 2. Днем по области будет плюс 8-13, в Витебске 10-12 градусов тепла. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, лишь в ближайшие часы по западу кратковременные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха сейчас плюс 1-6, местами заморозки до 0 минус 2. Днем по области будет плюс 8-13, в Витебске 10-12 градусов тепла. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета».
2: Радио Витебск, ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: 91.2 FM.
1: God is a dancer. Yeah, I heard on the radio that she always go.
2: 20 градусов тепла. Прогноз предоставлен УБУ Гидрометом.
3: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.